0: ཁྱི ཀྱི་ལམ་ཅིག་ཉམ་ཅིམ་ཞེ་དེ་རྒྱ་ཁུམ་ཉེ་ཅི་ཉོ་ཚུང་རྒྱ་ཅེ་དང་པེ་ཚལ་ཐོར་སྟོང་བར་གང་དེ་ཐོང་ཁེ་མེ་བྱེ་རིག་ནི་སོ་སར་དར་ཐོན་ལི་ཉམ་ལི་ལ་ཁན་ན་དེ་ཆེ་ཚལ་ཐོ་བི་ཐབ་ཅི་རང་ཅིན་ཅི་
1: ཀྱི་མ་ལེ་ཤི་ཡ་ཤོག་ཅི་ཀྱི་ཀྱི་སར་ཅི་ལོ་ཏན་རྒྱ་མེ་ངང་ལག་ཏེར་དང་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས Mangcho dang ngu tini langmo jini samchir dingu la san. Kongi nanji dandona. Gyerim shalur mamang mangshu lakhtar shajadi mamang timi chuchin jib shawi jihto dang gilkhe jinchung shabi nangag da zini. Tabji manglan jiba dang gimko manglan jiba jinchung shakhi. Mangshu chumzig dang shenang sabi chumzig jini. Yongzhag ki samchir dalan dang gyerim ki chumzig jihto shani su lamso la leshtag ki nipan donpil ganglag shaba. Chumzig jian nginzin jachu ngang jintam shakhi. Mamu mangchu jia mangshi kihang dang, chimtan kihang songshung dang nguanjirv shakhi. Jehtiga nye zhirzongshti, timi leidun shtangsib dang jachir dangni. Timi chimtar nganchi jiba dang, argintan janchi mangchu dang jehtiga shajir jachur dang ganim shakhi. Zhola jiyi, jilin shangchin mamang timi chuchin dang, heilong jang shangchin mamang timi chuchin. Chichi khari zhongchir mamang timi chuchin lekong jisi, chimziga dang, nguanshi shibshir jajil takil. Arzong dang shang arambani jie, mamang tima gabjiin demku sukja leidu nash doshwa nang. Leikongja leivshil bar camja dang, jayu la jigmul chundar ngunza nangwa shiel. Kongi nanji dando na. Saniya mangchin chi, dang ngochila jinchong dang, mamang arangchima rangdag, chimtara jakub chungwa ji, jigjir tamchiga dang, dang zhongyanga tabji dang, gochiga lakhtar donchul shiede. Aramchong dang yin gochila gu, gani dang ganchira jizgba dang, saniya dongi dang songchig shini, shawa susu charingol dang shkandai tongwa. Sani jia huanjur dang shizu pheji, jijir ngagzhu jia lingan la shkandai tongki. Sani jia chumziga gangcai la zisung shiddi, lakhtir rangshin dang, kasu rangshin, tsulshiva rangshin ji jia shini ngini kongta jibar shini, ngalwa meba dang, chelchi damba, goshchul chukba ji jia sadun na jinchung shiddi, sani jia chumziga leidun dandig dang shivcangang lagbar jibki. Shtakil yang dhba dang, shtakil nidan, chumtir shtakil jib shajia jinchung shiddi, chumko la shtakil fshirtang shugdi ji shubba dang, Shtakil chota jakchu shiddi, shabir gandal dang, nadun tkhchu shibin jilkhi chabar shakhi. Likung zhiyab langshatar, Мамон тими цочина рангин зэгчүн шэ хэчэрэ дангштэ. Товжун данг сонжуг ла тунчэн данг. Штагши ла шимжиг ла хэнани. Сэнчэ штаван зэгба данг лэгтэв шэдэ. Тантху ярпэ чи, мангчин шава бицэл тунби пэчэ юнбэр гэндэ тунгхи. Чолэ чи нан чэ тантун. Рзун данг шэн арамба ни чэ мангчин ашгаб чин дэм гуна рангжэ чэ чавсэл цоби чоче тунчэн шэ ихэн. Данган гучэлэ жинчун данг, мангшцу дарпэл ганлэг, чэмтэрэв шава нан чэв чэв шэдэ. Дэмэн тунгол данг, дэмшу пангнин дэмку суг, гэрэм сусив шава тантынган ягбу жавни, чангшу ча чэжуг чэхтун ла хэну жавти. Дэмкив шава чэмтэр гурм дан шан, сэлцэн чангшыг ки лэгэнжэв юнвэр галэн тантыгв ша ки.
1: Дах чил хэн горви, жайон чангнюн мэргэч рэхцэл нямзум чаптун хэркэвдэн баати, цин ерсэм нянчэр гумбэр, бэжэн мэргэ дэкэр кэнтэн чихтэлэ. Чунгун чуанян чапсэв чэчэ джэнэ, жайон сэчэчэ чуши ванху нэнгэ, джэжэм за гу рэхцэл гонсу лагсэгэ. Пхэмдэн нямчэн гзэбжэн нямчэм чэпээр гонцуг дэ цуандан нэмбэр джавээ рэмуэтэн бэнбунг ярчэн чэ лэгэн нэ чэчэв юлла дэ ягэн рэбдэн чугэ. Эрдэкэрэг наним Джакэбчэ нямчэртэн шэпээ дэкэрэ сагжэ чэму хэнгэрдун. Нямчэл роэн мэтэг жаба, шэбчэу осэртэн пхэмдэн нямба суг лэцэн дэгэ чунгу сагжэ ларкэн цэгэхэн мэрэгжэ чачэм чунба дэн дэрэбжэр нямчтэм гонла. Ломцэн шэчэмпэн шухэн эмбэ дэн чунгэнгэ нямлэр стобдэн чэн гочэл гудэ. Рангаржи чи мэрэгм тэрдэл яртум шавжиг ла топи лорджи жангабжин чи чимжи ла хтосам кои ртола лемба тан мэрэг кэ кэвэ бэмо чи влапчин мэжил тан чунха мэрэг чимцэн чимэр гашин цамлып шэлгэм цомбрып ши юла чунха мэрэг чи масмах чигдэл тан самби тэнри лэгдэн нямжил пансын рори чи чи жичи ярам ох соним дам бинган гон юла тэнди эрэгсэн нямжум чаптун нэ жак мэрэг литон юн тан кэн тан ригни тан якур бу жак бу лончин нянчим чи чипчи чунян лончин нянчим чи чип ли кун Бэйжин чунчир мэмэн сэжун чи чи нямжэ тух зорб ши баар хэлэ. Рэсэл нямзум чабдун дэ, чунхуа мэрэг чимтэн цугбэн дэхи хсуатэг дэ дэмбрэг мэг дэ, мэмэн хтэвэрн зэмбэй хсарчум чи чэшугэр чинчум ши нэ, чунхуэ рэгнэй чи нэнгтун самур дан баатэн, мэрэг кэг рэгнэй чим цобчилэб дэлэн. Дэнрэв хуай нямжэ чи чи гартэг жэцэл пэшун кэг чиг дун ю баар хэлэ. Рдав жа пи ци чобжин нэ, даргэвэй ци нэрсэм нэвэр, рдонбэй пэшун чабцэн шэбжэ чи, бэйжин гэр дэкэр кэнг бжэбжэ чэ, чабцэн тэнг бжатэнг бжэбжэ ши дэ. Чабцэн чи чэнгбур, шкэв рэмшун гэ сэнтух сар баачэнэ. Шкамди эрэгцэн нямзум чабдун ла жалым дан ел эрнгий нэрт амкэн мэтэн чимбэм вжачэл хэмний мэрэг кэг лэпшэд ба дан мэнцуг чэр гапсу чимбэу тубэ. Дээрхмэнэн горчум загу эрэгцэр гонцуг. Дээрхмэнэн горчум загу эрэгцэр гонцуг. Тэнжэ чиэв дэрчэл чэн сэмтэн чим жонжир лапшуг чиба бэджин дэн цуг. Янли дан лиган чи, лишу ли, лобзан джамцэн, шэкэл эты джакэ ар, шэн и чин, батэр, шэнхуй пчичи сосур горчум загу дан джигдэм загу эрэгцэр гонцуг лаг сэг.
0: Сэлчи акав жүжэвэй дээйонён хэнхэнгэ жүши дээцху тэн ачэг ба цэй нэрвжэнэн бэйжэн дэвдэй. Чунгон чунгон чавсэ жүжэгэн дээйон сэдэй чэ жүши ванху нэнгэ гонзэн цэба масэл сонгшэн нэн. Дээцху штэн, чэчу шуча Си Цзиньпинг нэдэй чэ сонгшэл гачэн дэн зэфтун гачэн чэ гонтун ячэг дэн тобжунг ши. Ванху нэнгэ фтандун. Чэчу шуча Си Цзиньпинг гонзэн цэбэй чунгон чунгон чавсэ жүжэ дээцху цухэв чэ сонгшэл гачэн чэ гонтун тобжунг дэн лэгтэр дэнсэв ши ба дэн. Си Цзиньпинг дэнцэг гонба тобжунг дэн лэгтэр дэнсэв ша гэла. Гэнсэн томэл нэн, шуг юнэй дэн нанчунг нар гэндэ дунбэй дуньян гачэн ла нэнцэн нар дэнсэв ша кэ. Чэчу шуча Си Цзиньпинг гэ, ян дэгбэй сэнчэй штава сафтэн дэн джахчэд тунга дэн, лэглэн дэ дарбэй тобжунг тобсэй джэмжэй ла нэнвэн зэвтун гачэн чэ гонтун тобжунг дэн лэгтэр дэнсэв ша дэн. Мэмэн чэ чэд сэнчэй тонгэй ба дэн. Нэ дун ар джэбэр дэнэй сэнчэй тонба джэнчунг ша гэ хэн. Дэн дэн ар джакэв чэ джэнян лэнгэн ла дамбэр мгэнэй. Гани Тончол дан, ганча кэрпобр шагхи. Чэчу шуча Си Цзиньпинг, мэнжи шэмчиг ла хэнон би горки намшил гачин тобжун дан, лэгтэрв саму ше ба дан. Сэрти айон ар санцэв ше дэ, мэнжи шэмчиг малэг гопа лэгжир дан. Мэнжи шэмчиг гэн жоми хунгэ джахчэл дан. Мэнжи шэмчиг ла джахчур дан гансун ше хэ чэрэ тунва. Мэнжи шэмчиг гэ джэхчи нямли джахчэл тунва сухлам гэдэ. Джангшти рэнжин дан, сарту рэнжин, гошчул рэнжин чи дамби самчэр дан джэжэ дуан. Дэцху ли сэлчи яйон ён хэнхэн шкаб жүжэ би яйон ён хэнхэн гэ дэцху тэн джэргэ би дээрэм дэн нян жи дээрэм сула дэшэв шэдэй джэнчэм шун. Да чачэг би дахтул дэ, бэйжэн дэ дээлюн сэлчи шкаб жүжэ би яйон ён хэнхэн гэ дэцху тэн джэргэ ба цху дэр штэнкэл чи. Жүжэ дэцху штэн, нэштун нэрчэг ли тэмэн тобжун тэн фсэнба ши хэн. Дээ жо дэн, торэм тобси бицэл тоштун дэн джахчэл аш гэндэ тунжэ ши ба дэр шэл. Товсу пуя пучан хайчин пинчи данши тара нянши пал. Дялюн сэджи ке джуши жунба шэн юэ юэ дан. Ван юн, су хуй, шо хун ки чи чачу шуча Си Цзиньпинг нэ ти ке сонши лгачэн дан, зэфтун гачэн ке гонтун товжун дан лэгтэр шагер мэнэй штам шэл. yel yong sa ti ge zhu xue

0: мне бисерта та ржон дигу ну ржон диви ассистента та паратения дирия рите лосе нами цугуну рашонанже намудгуну нэрмык куакугуне карана рашонале драсугуну чэтта шава учу мале рашонале куэта чэтта шава учу мале рашон онче учира няна чхунарна няна чхуну мэсэка ардыр чукэз дирия рите гуну шулумэн утунде рите лосе нами цхунанче лонг дэзэн чөпэр дикэрдэ а longtemps a ri kha di gunu long shi chur jonton la thewa tar samba li shunga la gunu a ri shi ve ga riglan la jangno gunu long ge gunu a riglan ge jung gunu ni ga ri me shi ge gu ka ta ka ta ve in jana shiro am ta pa me pi kan zag la che to pa jig na longtemps ye han to gunu ma le ti ki le ni ma le ta pa na te ta che ri kha ge kha to gunu ka ri kha ge ten ti di ta to ta ri kha gunu
1: арика моа пекунери анди тане ми кимбер села матан цкэ сөнжэ тиви хэлчэ адана икиен ти чэчи хсмсун гэ чи гэнана мэнжэрад гу мэнжэрану хэлчэ адан мэнжэрану тум адан жа намба мэнжэрва ен гнуте арак эрика сааза гэрик цэкэ тат адан жа намба ди вара намба гэнан тонэрия ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Java Janli Chapata Pratana Stu Java Janli Chapata Pratana Stuchina Gonzola Mati Tona TV a Gurdil Tamba de Dokota Chapata Pratastur Gonzola Mati Tona TV a Gurdil Tamba Azir Enua Jungo Vatota Tembi Gidi Tamba Azir Jungo Vatota Tembi Wawa Zerve Tanaro Tota Zerve Jungo Vatota Tembi Gidi Tamba Azir Simba, seshi che hui nam gyorwa adi jira. Seshi che hui nam gyorwa adi. Zewa, tun di shang kong tokwa hui sewa. Dita, keperta poki pachi. Ni rungu hitu kunda mo zhizhig yo. Taun di heche kanya na rungu kanya chuchi. Tungu mo, kanzagla mati tunla tipi gharzi tanba. Nyiwa mo zhungu watsu tohtumbi jidi tanba. Diwa ge tayon chi me ge ji di tan ba re de se shi zhi hui ne zhuo wa de hui dong lan zhuo ge de no a qi ge zhuo ge na a jin shu ge hui zhuo ma ge a ri le ni ma ge zhong dong ge zhe gu ge a jin shu zhi chu yi neng ge hui ma ge a qi ra neng ge di ra ge a ri le ge hui ma ge zhong nian le ge hui ge ge ji song no te ge ta tan ba de ji ri ya Tantota, tun di shang kong tukhwa di. Huin zhu na gong la yuan de chunga yi kong chung di la shang cha lo shi yi la zha na kong gong ati ki zhugun na lakshya san chung ati ki zhugun ta re di zhe. Tun di di gu nu ta tun yi di chanpa ge tun zhe. Hui se di gu nu hui ka ge nang to di lga ta gu ta pa la hui se di zhe ri ya. Zhir rin ni la ga nu nam zhe ta lho nye shi le gi chang. Tarwa tun zhe nye rui. Rāshūng ānāṁ jī jāng dār lho nye shē gō dī chūnāṁ jāng dhūn wī jāng jā kā dhāpā gā guā lā cī tā bō dhī rē dhī jī rō guā tā shir tāng gā rīg nī wā gā tā lē lho rā thār wā tō nye shēn dō pī rāshūng ānāṁ jī jāng sīm chā wā tā tāng jī kā dī wī rīg nī jī rōng lā wā dhū gī shī nyāng gā jī dhā nī lāk pār lho pār gō

ཤིང ཅིན དང སློབ གྲྭ

0: 삼진아 다치 땅그 아다 오마그 니스톤 쵸브제그 단데 늑생 안주이나 쵸피아나 다 땅그 리코스타바가 늑생 안준디즈 다 동덕동 군고 그게 샤하스 우치시 아 딜리진아 디아노메 다론 그게지 냠지 하즈요노 아다 쳇땅가 디와 중가 자사이나 쵸피아나 사고이나 쵸크 яна хшангсала сухбад кунда та диман аюл хамкангна чук яна адиага дима юнзуг дути матер детэн ата касна аранга кэн дондут ата тэнчи аранга дэкэн дэнчи дамба яна та дути касна саку дурук шэчин дамба дэмуг чэмгэ дути шачур бэна да тхунде к дунт нэмутунг дэзу тэнчина та чэтэн адиага нанкэни ата нэнжу гунуг анэчин зэш
1: Re, ta kone na ki dewa nankil ni nyam kankang zhugu tung ngitin kabdaay thamu. Ta ti hanshin ni ingina, ta dewa nani sarku dolgo ikin randa, ti hanshik ingina, terka kondun randa, namu ga natun shiong na, di kakun ni nyam chikin zhugu, di kone kabdaay zhigina.
0: Re, re, ngun ba, ta nda kone, ta ti jimt, ti jachi anru mungtsu tang dewa tiyad yonu, ta chirtan ga chukchin matob de tang, дурзгал энжин дэнда янах шимазгын дэчин дэнда янах хтэрказа нодум шэчинама та цоусна намбан дэмуз гэшон гэ юкмо а та тэн тана дэн янс гэ зычи гэ сау дэ шэджи юну а та жачэ онро манцхуна чу кэтэ дхути чхучэн матов дэтэн а та рэн гэ чимцэн гэ гошин нэ та сагоз гэ нёнён зэ кэ гэ жачэм чончон зэ кэ гэ логжин дэн та яна а та се ан гэ дива на чу кэ рэн гэ та ти чимцэн гэ нинрэм гэ дамка чэкани ата шимазга чи яна чи кансам кантуз дэчэндама дамошина та чертэнгэ кэчатымтэн гэваз гэрчара ончин там дэтавы цэмжина ата кэ нэхсэн нэнжэм гэна вэжэ гэдэтэн ака дондуктэн жугэ дэмо гэва кэ цара там томэк чертэнгэ та нэхсэн нэнжэм сэгунэ дэзэ цэмжина ата кэна кэ чабжа чива та яна хтанды гёпи гони ата кэ чэмгэ гэнэ сарку дулугду кэ дэва кэна хши шинэ мэцэк кэ шинэ гэ жачэм хатэнгэ чигэ анжигэнди хатэнгэ тапчэмэри дэмэцэк шимаэна чук яна тэр кан ондон шипэ цэд кэ хатэнгэ мэнгэ манэ мэцэк кой гэ дулугд дунугэм жигэнди дэ кэ хатэнгэ тапчэм инэ дазу ата кэтнэ чэтэм шангэ ачи та тэнгэ нэхсэн гэнжэн дэмэ нэ бижэдэтэн дондуктун жигэнди кэ чинэ томсэш
1: Re, ta kone ingina ki sarku dolog ekin randa, ti hanchika ingina ta, shi emaratan rikin randa, damu shawa changa chungi ina, nagsil nganjum gin nangni, tukshila ikigu tsalte tuwa mekiz itiga kabdaya kuk. Tena, di hanchina ingina ta, gekum songchub gin itin dani, ta, sasa dolog ikunu, da jangun da ingina, nagsil nganjum gin itini, saji chumuz gan zon anar.
0: Ta, chistunga, aji, chungum shangchin zo chumjina, ta, jinkum songchub dada khunde, ta, gachin dan zangun damu dharmo. Тэн тана та жачи нуу монцхтан дява хатан гэтам чинуя ата чэтэн гэ тасаг конд дэн кунд тэ чөтөм рат тэ мэнг ата нэ кэг гэм жачи нуу монцхтан дява хатан чини тэм бусгэш
1: жи
0: тэн тана та чэтэн гэ жачи нуу монцхт тэмжина ата гэн стэнлэн дэн кунд жилдэтэн ата тасан дэ та дэгнир гэн чаймач яна бачур гэн ча анда дэ кутэ кылга тонгун тэм бусгэш Тэн тана так саса дохнде вачо шекути кавсын а та нипрт к тэмтэм лэгэнтэм гэнэ а так шигсгла сухба цочон шина чон мартук а та сасан дохнде саку дулуг шидэтэн саса дохнде дулугтана мачук а так кэти к саса дулугти тандана та чэстэн к тэмчэ дохти пук тэни та тэмчэ чэндэ зэргүнд зу а та дулугтан юну г саса г ячун дохти эрглиук та кэти дулугтан уи саса г ячун дохти та саму нихли хараг айона ачертэн гэ тухам мөнчэн тэм жакв а нитэм жатэн гэ тэн кэш юу нуг тэн тэн мэтэн бэр шанса адгэнэн шиби нэгни дух ти тэв дэтэн а та нитэм чин гэн чикэр жуу нэн хад гути хачэн гэ чини кэтэмш та кэти таса дурлагдан юкэра онцэн дурлагдан юу би та гэ на а таса гэ жачэн тэм жина саму нихла кэ тэм мэна та чертэн гэ а та ангачла суп чэл дэтэн сэнзэм чэчүг гэ гэн чэз кэргүх
1: жэ жэ
0: а та тэни тэну джинсэнг а я чин дэ джачэн ро мэнцук а ти джинг цог чони а та нямжуг гысаз юну а та та рэнга сон тэн мэнг тамз хэчин дэн да яна цухар а тэн фиг дэтэн а та мэ гэргэ тасэ начук яна а дива жунг тасэ начук тэ дэ хути толгтэн толгтэн нэ мэцэк саг джачэн дэ хути хачэн гэ чи дэ гайна дэ дэ хунди а та нэхсэн гэнжэн на чиг дэтэн а та кэгэ на дондгтэн жуг нянка хачэн чи нэ дэ мэсэш
1: Re, ta karsan tere rongrong mansuk nana ta pansina gurmu jejin randa lagpar ta ingina ta jeka tuinbu ino gurmu nda

0: ki ti valun shara maathul tom shara maathul yana ti vartna nyokta manga shung tigi daltang yang sojam biko ni damu ge nansli ha chama thongyo komo
1: ᱡᱮ
0: ᱪᱮᱝᱜᱚᱱ ᱫᱮᱱᱠᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱥᱞ ᱜᱟᱱᱡᱩᱢ ᱜᱮ ᱪᱮᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱫᱤᱱᱚᱱᱤ ᱥᱟᱡᱤᱥ ᱪᱮᱛᱟ ᱵᱩᱡᱜᱟᱱ ᱡᱟᱱᱟᱨᱮ
1: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱪᱤᱜᱩᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱪᱮᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱫᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱮᱛᱩᱠᱷᱟᱱᱟᱱ ᱪᱟᱥᱠᱤᱥ ᱛᱟᱭᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱪᱤᱣᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟᱭᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱪᱢ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱫᱟᱨᱜ ᱱᱟᱠᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱭ ᱧᱩᱠ ᱟᱨᱮ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱪᱟᱡᱤ ᱭᱩᱱᱩᱜ ᱟᱪᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱚᱵᱞᱢ ᱥᱤᱜᱩᱱᱛᱩᱥ ᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱟᱡᱨᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱜᱟᱨᱛᱟᱱ ᱜᱟᱨ ᱯᱟᱱᱥᱤᱝ ᱚᱱᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱟᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱪᱟᱡᱤ ᱭᱩᱱᱩᱜ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱵᱞᱢ ᱥᱤᱜᱩᱱᱩᱱᱫᱩᱥ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱢᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱜᱟᱛᱟᱱ ᱜᱟᱨ ᱱᱟᱪᱠᱚᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱤᱱᱤ ᱱᱟᱪᱠᱚ ᱭᱟᱢᱟ ᱴᱚᱯᱚᱭ ᱱᱟᱪᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱜᱣᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱠᱪᱤᱜᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱟᱨᱜᱩᱨᱟᱢ ᱛᱟ ᱯᱟᱱᱛᱱᱟ ᱜᱩᱢᱩ ᱥᱤᱜᱩᱱᱩᱛᱩᱥ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱠᱷᱤᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱱᱟᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱪᱠᱚ ᱟᱭᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥᱤᱱᱫᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱜ ᱪᱩᱠᱪᱤᱢ ᱛᱚᱭᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱫᱮ ᱟᱱᱟᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱪᱩᱠᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱝᱥᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱞᱤᱠᱩᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱪᱩᱱᱩᱛᱩᱢ ᱱᱟᱠᱟ ᱱᱤᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱩᱨᱤᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱮᱪᱤ ᱢᱟᱠᱥᱮᱛ ᱛᱮ ᱪᱤᱠᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱛ ᱪᱤᱵᱩᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱩᱠᱩᱱᱛᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱟᱱᱫᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱛᱟᱝ ᱠᱟᱜ ᱛᱷᱤᱱᱤᱠ ᱟᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱛᱤ ᱡᱤᱢ ᱛᱤᱠᱤᱭᱩᱠ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱤᱢ ᱥᱮᱝᱜ ᱟᱛᱟ ᱞᱤᱱᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱞᱟᱱᱫᱤᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱵᱩᱞᱩᱢ ᱠᱩᱨᱜ ᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱡᱟᱛᱢ ᱛᱩᱱ ᱡᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱢᱚᱜ ᱡᱤᱢᱠᱤ ᱠᱩᱨᱜ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱠᱥᱮᱛ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱢ ᱦᱤᱨ ᱥᱮ ᱪᱩᱭ ᱛᱟᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱪᱮ ᱯᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱᱛ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱵᱩᱞᱩᱢ ᱫᱩ ᱛᱩᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱤᱱ ᱠᱟ ᱡᱟᱨᱢ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱭᱟ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱚᱠᱯᱚ ᱛᱩᱢᱩ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱫᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟ ᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱟᱱ ᱣᱟᱨᱛᱷᱤ ᱱᱤ ᱣᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱟᱵᱡᱟ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱫᱟᱢᱚᱜ ᱠᱤᱱ ᱱᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱪᱩᱜᱱᱚ ᱫᱟᱢᱚᱜ ᱫᱟᱥᱟᱨ ᱱᱟᱥ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱮ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟ ᱜᱟᱨ ᱱᱩᱦᱤ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱣᱟᱨᱱᱤ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱪᱩᱜᱱᱚ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱤᱱ ᱠᱟᱜᱮ ᱪᱮᱠᱟᱱ ᱤᱪᱷᱟᱱ ᱞᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱱᱟᱥ ᱟᱢᱟ ᱪᱩᱠᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱪᱷᱟᱱ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱱᱟ ᱱᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱩᱦᱤ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱣᱟᱨᱱᱤ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱪᱩᱜᱱᱚ ᱫᱚ ᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱩᱭᱱᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱠᱟᱥ ᱜᱞᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱜᱮ ᱭᱚᱝᱜᱩᱡ ᱛᱟᱭ ᱥᱟᱣᱱᱩ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱟᱥ ᱠᱟᱜᱮ ᱢᱟᱜᱮ ᱥᱩ ᱱᱩᱦᱤ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱟᱨᱜᱩᱢ ᱥᱮᱪᱤᱡᱱ ᱟᱛᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮᱱ ᱤᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮ ᱚᱱᱟᱥ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱟᱛᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱤᱢᱪᱮᱝᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱤᱝᱜᱮ ᱪᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱚᱵᱞᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟᱭᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱱᱟ ᱢᱟᱜᱟᱨᱡᱠ ᱛᱟ ᱱᱩᱦᱤ ᱢᱟᱦᱤ ᱪᱷᱢᱟ ᱟᱛᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩᱡ ᱪᱤ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱟᱛᱤᱝ ᱜᱩᱱᱤ ᱪᱮᱠᱟᱞᱟᱝ ᱪᱮᱠᱟᱞᱟᱝ ᱵᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱟᱛᱟ ᱨᱤᱝᱜᱮ ᱭᱚᱝᱜᱩᱡ ᱪᱟᱡᱤᱥ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱠᱟ ᱫᱮ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱭᱚ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱭᱚᱱ ᱢᱮᱛᱮᱠ ᱟᱛᱟ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱱᱩᱦᱤ ᱢᱟᱦᱤ ᱪᱷᱢᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩᱡ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱥᱟᱪᱩ ᱯᱮᱛᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱪᱤᱨᱛᱤᱝᱜᱮ ᱪᱷᱢᱜᱤᱛ ᱥᱟᱪᱩ ᱥᱠᱤᱥ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱢᱜᱤᱛ ᱥᱟᱪᱩ ᱢᱫᱟᱞᱟᱭᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱵᱤ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱟᱛᱟᱝᱠᱟ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱡᱤᱱ ᱞᱟᱥᱪᱤᱱᱩ ᱠᱟᱡᱟᱝ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱢᱟᱝᱱᱟ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱤᱱᱟ ᱟᱪᱤᱨᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱦᱟᱢᱟ ᱢᱚᱪᱤᱱ ᱛᱷᱢ ᱡᱮᱠᱚ ᱟᱛᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱪᱟᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟᱞ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱪᱤᱝᱜᱟᱱ ᱪᱤᱠᱨ ᱡᱩᱜᱩ ᱧᱟᱠᱟᱭᱟᱝ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱵᱩ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱱᱟᱠᱷᱥᱞ ᱧᱟᱱᱡᱩᱜ ᱢᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩᱜ ᱧᱟᱠᱟᱭᱟᱝ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱥᱠᱤᱨ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱜᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱩᱱ ᱫᱮᱜ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱩᱝ ᱪᱤᱠ ᱥᱮᱥᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱵᱤᱭᱚᱱᱩ ᱟᱛᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱮᱥ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱠᱮᱥᱤᱱᱟ ᱠᱟᱣᱞᱤᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱥ ᱱᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱪᱟᱛᱤᱢ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱠᱟᱥᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱛᱩᱵᱤ ᱛᱟᱠᱤᱠᱞᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱝ ᱫᱮᱜᱤᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱥᱮᱜᱩ ᱭᱚᱱᱩᱥ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱪᱮᱱᱛᱤᱢ ᱡᱮᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱩᱢ ᱛᱷᱟᱢᱡᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱫᱮᱣ ᱡᱟᱛᱤᱢ ᱜᱮ ᱫᱮᱥᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱠᱮᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱜᱤᱱᱫᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱛᱚ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱮᱠᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱩᱱᱟᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱩᱯᱤ ᱜᱮ ᱟᱝᱜᱟᱠᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱫᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱪᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱵᱤᱡᱞᱤ ᱦᱟᱨᱟᱠ ᱜᱟᱱᱟᱢᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱱᱟ ᱟᱝᱜᱟᱠᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱫᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱛᱱᱟ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱪᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱵᱤᱡᱞᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱟᱱᱟᱢᱟ ᱪᱩᱠ ᱠᱮᱛᱤᱭᱟ ᱜᱟᱥᱩᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱜᱟᱥᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱤᱱᱤ ᱟᱫᱩᱠᱛᱮ ᱢᱮᱠ ᱟᱛᱤᱛᱤᱝ ᱟᱝᱜᱟᱠᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱫᱤᱜ ᱞᱚᱨᱤ ᱨᱮ ᱪᱟᱫᱤᱜ ᱪᱮᱠᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱱᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱛ ᱠᱟ ᱱᱤᱥᱛᱮᱱ ᱪᱤ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱥ ᱠᱟᱞᱚᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱚᱠ ᱭᱚᱠᱨᱟ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱚᱝ ᱢᱮᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱪᱟᱫᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱮᱠᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱪᱟ ᱠᱥᱢᱥ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱟ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱧᱮᱛᱤ ᱠᱚᱞᱚᱱᱫᱮ ᱟᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱜᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱝ ᱵᱟᱨᱱᱤ ᱠᱟᱛ ᱱᱟᱝ ᱩᱦᱤ ᱯᱟᱱᱥᱤᱝ ᱵᱟᱨᱱᱤ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱵᱤᱠᱪᱤ ᱛᱤᱜᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱩᱱᱟᱨᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱡᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟᱜᱟᱱᱟᱢ ᱪᱩᱠ ᱛᱮᱛᱮ ᱛᱮ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱜᱟᱥᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱷᱚᱢᱵᱩ ᱜᱮ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱱᱩᱱ ᱫᱮ ᱠᱚᱱᱥᱟ ᱛᱩᱠ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱫᱤ ᱜᱚᱨᱢᱩᱥ ᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱱᱥᱟᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤᱭᱟᱝ ᱨᱚᱢᱚᱝ ᱛᱩᱠ

0: 디야 짐가 추하고 토니 냠죠 구사도 요노 아 다치 땡게시나 아 지게 님마 몽 삼즈시시나 야나 아 크신다 아 그 드기지오 베고니 아 타코네시 파그 다스나 아닝이메 타야나 멍이메라 고르무치진다 야나 아 타카진다 아 제카 톰부고 고르무치진다 너무 참게치 샤초도 되베나 아 치르땡게 아 나스 냠좀나도 송데던 아 크게시나 아라 니톰진간 그주니까 하징이치니 도모스
1: Re. Ta Montuk Valund Chitig Donata, Chikundat Ikeaga Vartani, Tasiga, Tom the Tergur Tazota, Tonamaz Shongodagmo, Tashongur Tazo Kushinginer, Tashig Pansna Tom Titara Martun, Martuna Nandali, Tani, Shardon Korsumi, Tomuga Nisli, Mashongodag, and the Shangun Dintona, Tashigitagonish.
0: Rearingon, Matanda Chitunga. Akagi Gormut Tichi, Chinovini, Tom Shira Matuna, Atom Dakun Dikoni, Ataja Chion Romansuk, Atasha Kantan Yamjokos Gunotermo. Then Donata Chestunga Daddy among two Voluminachuk, Yana, and a Kantan, the Mug Gormuchunachuk. Then the Mug Gormut Kutichino Gini, Ashera Matuna, Kagetan Goldak, Atatom Dekuti Kafs, Atak Tom Dekun Shachun Dutunjayan, Nipper, Tantum Victim Kuti Ingu. Tatta matoka kyadum korsum chechinjanda. Ayana kanjik kichinjanda. Demug tashud kuti kuldetan tumtena, ata tumde kunu shashun tuzu samjina, kachatum tangauk.
1: Re.
0: Tal khapurt sacha lala ni zgezgechi anangtsa sarazu shungu yonu, ata chet ata tumde kunu gata tsukhaya nasuk, yana tzamzigi nasuk, yana tigir ka kumsu, demug zi kasata shungu yok. Ta tsukhaan datan kumsu datawu samjina, ta kyatungu, Tatna among two volum took, that checker tombi volum dera. Tony, Takasna, duly took the chats on Manuga, and under Gonsera Tamuga, Tas Gomusha Chino. Then the Mugons on Yander Shakun, Hatching a magnetomus.
1: Ready.
0: Oh, yeah, Tatani, Tonde Tuana, Tuana, Tonde Consenderke, at that Tom looked in the Palaya, that's a tongue at Jatum Tangu. A tangu, that's just tongue, the Jim Gutswago Tony, at that Swanderke. あ、だけど、トンカフィシルマシェデトン、あ、タムタムマツンバグルグニ、あ、ダンシェブコティコルデトン、クトムデクヨク。ティホナ、あ、タカテクトゴムチンカンバグチングナスモデトン、クアンビジネンダンダ。あ、ヤナ、あ、ゴルムチンカンバグランコラスパ、ラニランジネンダンダ。ヤナ、タゴルムチンカンバクゲタチェマイナシュク。ヤナ、クゲシパラスコテドコテ、あ、タカンジクジネンダンダ。ヤナ、タジャスコジェリデトン、タトンイマヌグ、あ、タムラ シャチョドコテペジナマ。でもぐ、あ、トムゲチシャチョドコテ、ペルデタン、あ、たかトムデコノグカナツトモションギョク。たちてんぐ、シャチョムデグルドトムジナ、あ、たトムゲギシャチョディネマチェク、あ、たかがんで、ダタンエナチョクヤナタンゴマエナチョクタンでもぐ、ナグンジュンガンセグ、あ、たチェトムシャングナビジデタン、あ、クルケシナドンクトムネトモシ。テノジンセング、あ、たジャチェロントモンツクラ、あ、タニヨウツワルトニ、ダタンデタワグトムドガテナ。
1: じゃあ、カルソンテロンを運んで、サークルが邪魔もんそうたぶんじゃなった。ショールデンギョーブンのが、トンスンダイン、あ、た、ニューロンドとか、ハジャン、マニトモズリ。てなんで、カプトンデジン、ヤムジョコサチョウ、ディカコネンチカプタズキな。
0: あ、ちょっとんぐんでね、だ、ショールイナチョコネン、エリーナチョコ、ネットウェナチョコ。で、どこで、キャッチンチンゲテネ、クリニングドコティシングマシ。あ、クリニングチカプトコティオナシ。だ、キャッチンゲテネ、クリニングドコティシングマシ。あ、クリニングチカプトコティオナシ。
1: あ、だちゃちゃみてね、あ、だって人がち、かけびしな、あ、だち、あれ、そうしくんじゅうせじな。やな、しゃあ、りがんじゅうせじな。だ、じゃあ、きりしこの、しゃんばんじゅうせこの。だちゃったんが、だよ、がこうなし。だよ、がそうしな。だんで、きりら、やな、こんすぐな、そんくりかりゅうの。だちゃんごいな、だちゃったんが、じゃあ、ちゃみてね、あ、くげ、ねっそうじば、あ、だどこでこわれんごなし。とりた、ちしこの、ねりじばんで、あ、ちゃったんが、じゃあ、ちゃんのもんつく、だって、じんがつわってな、しゃくよのが、しょりじば。
0: あ、だどこでか、こわれんごなし。たてんとな、やんか、しょりえともてんじゅうのごるんごとに、あ、だちにゃんじゅうぐさ、よの、あ、だちてんが、しょりはもんごとこでふたんできしでたん、だちてんがしな、くげわけ、あ、りひかずりでたん、ごるもざーずの、よんごずざーずの、あ、とどこでか、まんどら、てがさんどとて、めれでたん、あ、たくせんだ、りひかまりろんちゃん、りひかりおのとむんごとやるでたん、あ、かやるでたん、あ、たしはのくずじでたん、くよんごず、あ、たじし。 あともぐさんどってちゃんでたんけが、やんてんげしゃしょとてぺな。あ、だぞさんじなやん。あ、かてんたんまてんばぐしゃしょじねむつく。 아 Яна хэсэжүн гэндэрэл дэкс сонгдэтэн кэгүн хүчтэнтэ. Яна атакэгэ томим ба хижинтэ атак хсам хижинтэ нэ мангаз чэрэ сонгвак кэ тандэрэл дэкүн нашк. Яна вак шоккын сонгдэтэн кэ хэшэтэгэ томдэ хэшэтэнтэ. Яна тан жалын тажан дэгэ тантэ ата томтэн мэтэн үгэ хтанын нэмбад гот спэлдэтэн хсам хижинтэ кэ хсам чал хүнжинтэ. Дэмэ хэшэч гот тэнэ пэмэрэнг. Такэти шашын дэмүзэ кэпэли вак жиндин хатын тасын зэтэнэ атан нэгэнжүм нэнсэн нэг жигдэтэн акка дунхтун жүгэн нэнка хатын гэ чинэ дэмүзэ
1: ари ри ата тэгнати ханшин нэ дэгзону ата ронэ сормын шаншин тава сонгина марг мампун дидул ё цагын дэмүгэ сагны зэри та санин дэ тава сонгина мэгсэ гэ та марг ратны чилэг нэтэн дани чиг нямж го са чэчо гэ тика кунэ кавта зэна
0: ари ри та конэ гүзэ багыша пандан зэн та чи цумэм шаншин зу тонжина А там мэрг мон ди тупши кун кун дам мог шанчен зган дам та кыз кыш. Тэ интернет та чтэн гэ тунха мон чэн тэм дя кэ гэ та тэм ина чук. Яна та та лу сэт та на рэ дэ тэн та гэ вэ чу тун гэ юну гэ мэрг тэн дэ я тун кэ пэ чат тэн. А та дам мог чат мара тун гэ рэм ба гэ нон тэ. А та мэрг тэ ман жа нэ мэ цэ кэ. А та мэрг пан тэн гэ вэ нэ. А та арг су су гэ та мэрг дэ гэ я су кэм си на чук. Яна арг нэ ла тэн чу тун тэ дэ хо жун шэ гос кэ та мэ са у си юк. А ты ну джимценка та дяче ондо манцук ти я джимга цуа го чони а та ням джогу сад гону а та катна мы гэри начук яна та даму го цуа на фигдета а та мэрги начук яна чирик дукте каяри а та мэрги тамдета тани хча чхо динжиг дукунде а торлык тани томненк да дукуте томари чи хиу
1: Ri. Ti hanshik mansuk nang ta dewa nang gar ti u gar gi na chuk ta hanshik nagni sakhin ga mansuk zga ta wa chong na yang di gyon cha ra ta ni nagni ta zi ta na ta de chi ndev li khong na chuk ti hanshik li shi le na chuk ryab ka nyara ta gang ge so ikin ran da dam ga nang sul so ta na ta chang go te ing na chi ga ta chuk ga na shi
0: re re ng dum ba ta de ko ni tu ta a jung ga li she ma na na chuk a ya na ka da a jung ga de li khong ga Ратистанга нагнен тохт гуту юну хижиндэтэн ата дугди карна ажайн тэр тонжиндэтэн та яна ата нагнен тохнд дугхундэг тэмгэт шачуд гуты кэн гавчинэ та а яна та конжа ча дели кунна чук яна намм шишок кэн тэни намм тэмкэнла сукбаг ата тэмдэн ли кундэг ата нагнен тохтэн дё юну гётон дугти дугти капс а тела к тэтх шэчэн та дамуг шашвэна ата тасчит ата нэгэнжүм нэнсэн дигэн аа жигдэтэн ак дондохтон гоне дамуш
1: жэдэжэ
0: ая татанди хчэрийн ата нэгэнжүм нэнсэн дэла ата тэмгэт шачуу гэр хачинг мэнг янара ата татангэл инсэм дэв жилэдэтэн ата кони шэнуг ата чи аргэн дэ чөтэмжэна ата ти жинг цуаг чони жачи энэ до манцхутэн ата дэва хачинг дамс чинуг ата чи тэмгэт шачуу ина чук яна ата ти ежим гэ цуаг чони
1: अरे रे रे ता तेरंग कर्म समझे के लेम्सन दे के लेला तंग चम्पन डिग्टिंग के रिकूर सर्वाग नस्लंग अंजुम के चेतुं गिस्तुं दे तो कुंडे इंगना निंजन शिक्य ये कुन्ना जैसे मामु मंसूक ताऊ सुनिना रंगील तंग थाकरन देवा योसा कंट योनी ना ते चिग न्याम जो गोनी ना ती हांशिक ता तंग वेमाग नस्लंग अंजुम रे ता रिकूर सर्वे नस्लंग अंजुम निग छापर टा युवा छमु योनी ना तलास का मंपूज कला कनी ता तेरंग सऊसिया सा ली नक्सों शामा यंगदा इदाली ता कोजी न्यांजे मंगा योनी तो मु खबदा इता चो क्वार्टन छे छिन इन
0: या या
1: तिगना निकुटाशी देलग
0: या ताकि देलग
1: अरे तो पना बा तेरंग गलेम छिन दी नंगा गा छि नक्सल गंजुम तंग रिवी खबदा जिन द मु ग लंगसिल कोटि छि दा तंग ता सोरंग जंशन मम थम खं ग थम खं दिगतन ल ख अरकलम ने तेरंग आ थोला अता याछि मम मंग सो ग नक्सल गंजुम से गुनन दे कोवा छिगिल नन जिगनी ना ji hanshik gyashi mamu mangso tang thakir tan rewa yoni yana arjin ta jig notil shongka tsani tala sukha ga thumgil ka tondak kangang yoni na te chig nyam jo goni na ta riri ngi na ta sawu yi dali jo khabdaz ga yang kangang mamang zgita ji hanshik ta
2: 원칙 나슬 안좀 땅 다리가 리커스 아르바게 나슬 안좀 이거 와나 차버 땅 해버 쳐서 요니나 단다 리리진데 갑대 요나 자신 안 커나 봐인게 나 하죠 냐지 고지 요니 세만 밥지 요니 도무 그 장식 네 그렇게 갑대

ཏ ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན

0: 알아래래
1: 젠 게르겐 빠진 알아래래
0: 난 허리 튼튼 알아래래
1: 족보 천사처 제초 나초시비 같은 렌즈죠 조기 튼튼

0: 아니니비 뚜꾸총총초 다타체적 산진능 전반된이나 나총시비가 측 산총니와 티바가 질린 리타나치 티바가 찌크스컬음니 나스톰 시둥 어레치 응그진라스과 망아즈가 냥기요너 리타나치 렌츠 호마 호마가 토니 나스톰다 시둥 가르총뜨드가 냥즈가 데릉 체드 당아초 응그진 양나 로르지팅 젤비 응그진즈 체드고 리시요 Ri tana chi shunin jina lonchin gartan ba se gonu ge jin de chin ju yel
1: ya chok bu chong chong cho lon bu ngor tam ba se ni tam kil zga arang arang az shil chi chu sin nang ma che nyong go nyong ja din na ta ar ja u lon bu ni na na ma na chok zgo ke ngo ma chen ge tam kil de ma ni na ta chi chu ki chi ge go ara Я. Тэна цагмагын юм жаачи. Анаатам шачууг гүрцөөм жүйл. Нахтам ди кавшанга овломбу унгар таам басек. Анна. Анна, анна, аннасга. Аржаузга овломбу гэниус. Хчэкэнинга овломбу унгар таам бара. Хчэкэнинга овломбу хчавжирсэс. Нинцэг шнасизга. Аржауга.
2: ngomam dargung ta ngo gnyelum gnung ni ye nge khirchq dungu gung gu gana arjam uz gi dauk khti ngam baraj gi namna
1: ezi alom bu chun nga yarta marta az gi tang
2: ye alom bu ngwar tam ba chu sung a chikti ra
1: ezi kwa gi tang si tani alom bu ngwar tam ba ga laga gi kwa az gi zungi parung na chik tang sung si Тэнэ тэ тони тагур их капте. Ума джамуз чиг дунг цемуте арнгис гидан урыгз. Тэнэ ломбун гор там ба тагур чиг дунг гор тунга сонгэ. Аро чумара маюнга. Монанг я дунг дах чожи инго. Эзи жан ор джамуг каяра май дас. Тэнэ ян ломбун гор там ба чипзна чиг сонгэ. Аро нирке шаку ном кога. Мара маюнга нгин дах чожи мана. Эзи Чогжу итэн ну арджамуз ну кигма нама намарамба намарамба тумтума ича акалеле тасежи морерма маравави ломбун гвартамбаг цва тонди ломбун гвартамбаг лык кайкват шекхчи гяптан ну арджаму кынго деви кумахчи гупшэри хэнтэнс ти сала джамуз ну аца аю зирнга гэхи нигаптавин цэнмазгра аю чизга месонс Тани ломбу нгвар тамба шэра яу гэн дэна сунгэ. Хар яу рэн бочи. Хар дунгу гэшти на ңума ар яму зэгок. Ни мэрге мара мэйунг на ар дунгу хчо чи зэ. Шчэг нама на цху зэ хэлэ та кха тон тара. Мэрге ңэрцва тон ка ңэ лэг. Айкуан дэ кригэ мэрге шкунга чэг тэнгэ. Шкунга яхшэг чонгэ жон дэр ян дэна юу ну. Тэ зэ нэ ур яу гэ.

Хаци нянгтым чумун ермил нган, сани лобси шуглам бэнда амэл. Хачан кипр иви гергин нам, армун гаянгни харуи няманча. Ха-ха семни чиви гарцамда, апу нгичин пави сатарьян.

0: 松策略那该等罗宾等聚集蓝主院
1: 当比松策略那车完没比罗布的说法院
0: 当比松策略那国不高于当米个这些院
1: 当比松策略那二月公为花生酒均衡院
2: 火速开机下冷
3: 네이제링그상관한이들은렌즈디나우시다섭친기링그섭제타룸세고논다가카당포도고르기자비요디나그쇼렌즈고마르가나섭총기링그섭제타룸등다니롬정기링그섭제일타룸라속만다크기달리렌즈가망아리어점너디나다니그기링나바존선이나요라는그섭제시했던라다그냠뇽글아카타룸글아카니카다즈가망포리너야데라니좀다당치다섭친기링코즈가양섭친기링그섭제타룸크당포세니나그랑젠다그이타닉치길긴남바조잔자리나데랑그섭친길긴그섭제타블음크그당포인된손지나종금을그섭친월급이섭랑그선정랑조주연바길긴채무주연바겐지시시잡을거다시간위라다섭친길긴그섭제타블음세고는딩이탄다닉치잔즈가통통리일디안토머리치길긴나잔드마이누가난디겐지시잡그ngur tuizga tong tongzga chikta jikshi ikkia war gadaarig biin ba mren ba tsongamirga lopchinga girgin sanzang lang tsujuan ba tsongamirga lopcha chaymo gargi zhong di tab zomrik hangar zomrik ba tsongam shangchin kanan juomi zi di juom chiktong gabjaar gabchiga loondi tsongam shiong xarachki nihtong war ga looni nihtong jobji loowande tsongamirga lopcha chaymo dani ngezhara hirin ba la lomirshi Nitong Chow Nga Lu Ni Nitong Nye Nyi Lu Ga Waran Di Shanghai Gitun Lopta Che Mo Ram Banrum Ba Lom Yoshi Nitong Chow Nga Lu Ni Zhonggu Ga Wai Rik Ba Tang Wai Zhong Shem Jigam Tso Ngun Nuf Chatsu Chan Rik Nap Shang Ma Rik Lopta Che Mo Ga Rik Zhong Ti Dab So Se Jiaw Lag Yin Sim Ga Shah Tsim Mar Ngab Chislak Bil Jan Yom Gu Ga Nuf Chong Tang Jilak Gar Mo Shi Shab Yag Zhong So Njer Tawar Nga Lag Chi རྒྱལ ཁབ རིམ པའི གནད ཆེ ཞིམ ཅིག ལས རྒྱག ཅིག དང ཞིང ཆེན རིམ པའི ཞིམ ཅིག ལས རྒྱག གཉིས ཐང རིམ པའི ཞིམ ཅིག ལས རྒྱག གསུམ ཅིས གཙོ སྐྱོང བྱས མྱོང རེ རོ པ ན པ གོང ནི ཅིས དེན གི དན ཤི གན རིན ཚོ ངམ རིག སློབ ཆེན ཝེ དེ གི སློབ ལང གི སིན ཚང ལང ཚོ ཇོན པ གི གིན ཆེ མོ ཇོན པ གི གིན ཅིག ཤི ཁྱབ ནད གི ལོ རྒྱི དག ནོ རྒྱི དག ཅིག དེན ར དེན གི ཅིག ཚམ དན ཚན ཏོང གི དེན གི དན ཤི གན རིན གི གིན ཅིག ཤི ཁྱབ ནད གི ཁ པར གི ལམ ན འདེ བ ཐོ ཁ ཤུན གི ཅིག གི གིན ཁ པར ནད ལེན དེན གི ལང ཅིག གི གོ ཚམ Tēnāng gā līnsīndā gā jāndā tāng lēn yī ngā chū līnsīndā lā jābchū tāng tīkirī nō ngā tā bā nī kwa tīn chē shīn yīn. Rī gā kwa tīn chē. Rī gā kwa tīn chū līnsīndā yīn sōnyi nā gā chū lōb chōng rāmbā gā gīr gīn nā bā zō yī gā yāng lōb chōng gā lōb chī tāw lēm. Tā nī lōm chāng rāmbā gā lōb chī gā tāw lēm lā sō khuān tā nī gā chī līnsīng huwa nā tā līnsīng māng bō rī līsīn tā. Tēnāng nī zōng tā tāng yāng chū lōb chīn gīr gīn zgā kūr zgā yāng gā gā lōb chīn gā tā lōb chī shē tāw yāng nā lōb chīn gīr gīn gā lōb chī tāw lēm lā sō khuān tā gīngi tā nī gīr gīn nā bā zō chuān zhā rīn dō kū nā lāng zhā tā mō zhīn tī nā tēnāng gā lāng zhīn dē tsōng jī nā kā tāng bō rī tā nī kērāng tsōng jī nā yāng chū tā lōb chīn gā gīr gīn dī tī tāng nā lōb chīn gā gīr gīn dā gā lōb chī gā tāw lēm gīngi tā nī gīr gīn nā chī chuān zhā zgā tōng tōng rīn dō kū nā tā yīmō Tētāngā tōmar gērgīng gā tā kērāngā sōnjī nā gērgīng gā līhkāng dāni lō chamo zhīng gōrnī nā Tāni tā gērgīng gā līhkāng dī kērāngā tā cil gāndrān zhīng gā yōnī nā Tā zhūngī tāni gērgīng gā kāpdās gā tōng tōng rī nā
4: Rī gā nā tāni tōmar ngā lān dāng rī kādāi chū kūh kā zhī shīn nū kwa chīn chī Tētāngā ngā rāng nī nā gērgīng gā līhkāng dā shīmī lō māngpū zhīng gōmī Chā lō nī shtōng nye nī gā dadye pami barghwar tirta loo zhil tsam zhigri.
3: Nari?
4: Tegir mo nayang jemba ghi sik shawarata mo tali nyo, jinsin tamo zin. Tegi jinsin ghi lochi ghi shogni nyamnyong chipo chipo me. Nayang rangi samtsi ngari jik shilna tukmar, gigin ghi lihkandala rangi tatsi kangda zin zingi yo nondari. Tegi mo manda jina uchu ando nyanchin kangi na chukku, ta chikatsin ghi likung na chukku tegi uchu ghi gigin ghi tichin, katala gigin mampozi, nyanchin chana jirde tangni ta gegenz kundag chaniti ganjayin gegenz gina chachin kantag tsang gundag tagshukni kada mampu mampu yi tayang lochi mampu tuk tagjin tsangga terang linchan denjina yang kershye mei ta gegenz na chani ganda tsang gundag tlaswa kershye mei ta rang sam chit tsambu gegenz rang gegenz la ta tsik kandag gwetin ta to tangpo na ngansu te ta leri mampu mampu yuk ta leri mampu tag ᱡᱮ ᱪᱚᱫᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱡᱮᱯᱠᱷᱟᱜᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱮ ᱞᱤᱨ ᱢᱟᱢᱯᱩᱡ ᱠᱤᱴᱨᱮ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱱ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱢᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱫᱟᱭᱟ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱫᱚᱫᱫᱤᱱ ᱭᱮᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜᱞᱟ ᱫᱟᱨᱤᱝ ᱞᱟᱥᱣᱟ ᱡᱚᱢᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱠᱩᱱᱩᱱ ᱫᱮ ᱴᱨᱤᱠ ᱠᱚ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱠᱩᱱᱫᱚ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱠᱷᱩᱱᱟᱡ ᱢᱟᱨᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱠᱷᱩᱱᱟᱡ ᱢᱟᱨᱤ ᱫᱮ ᱞᱤᱨ ᱢᱟᱢᱯᱩᱡ ᱠᱮ ᱱᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱜ ᱠᱷᱨᱤᱱᱤ ᱵᱟᱯᱟᱭᱱᱤ tamu ge tsena zir tu gen tsena lerig tang lerig tansin ge bana ta ji ren tang ge chi chung ra yang na chu ge chi chuk go ni ge thoma ta ge chepri tyang me ke
3: nari
4: me kra yang ge gen ge lenin de la yang ke ge jan tang man ra ge chi chi uk ta ni ngo ma ta na chu ge dalam gang na ta jiring ge fo chu ge ge gen de la lerig ge ga ni ta yin chi ma ni ᱨᱮᱱᱫᱟ ᱞᱤᱨᱤᱠ ᱛᱮᱜ ᱥᱚᱠᱚ ᱱᱤᱯᱟ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱛᱷᱞᱤᱠ ᱤᱱᱪᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱜᱚᱜᱟᱡᱤ ᱛᱮᱥᱤᱠ ᱛᱮᱜᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱤᱱᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱤᱨᱤᱠ ᱫᱮ ᱡᱚᱠ
3: ᱦᱟᱨᱤ
4: ᱪᱤ ᱤᱱᱫᱤᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱢᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱞᱤᱨᱤᱠ ᱫᱮ ᱡᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱭᱟ ᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱫᱮᱱᱭᱟ ᱪᱮᱪᱤᱣ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱥᱤᱢ ᱪᱷᱤᱡᱜᱟ ᱞᱤᱨᱤᱠ ᱫᱮ ᱞᱟ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱜᱚᱜᱟᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱱᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱮᱠ ᱡᱚᱱᱛᱟᱱᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱛᱮᱥᱩᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚᱠ ᱠᱚᱱᱚ ᱨᱤᱥᱛᱤ ᱥᱟ ᱢᱟᱢᱵᱟ ᱤᱱᱚ ᱛᱟᱢ ᱵᱩᱜᱤ ᱡᱤᱱᱥᱟᱨᱤ ᱭᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱱᱥᱚᱱᱥᱜᱟ ᱪᱚᱱᱱᱟ ᱨᱤᱝ ᱥᱟᱡᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱷᱤᱱᱥᱚᱱ ᱛᱮᱜᱟ ᱨᱤᱣᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱱᱮᱥᱮᱱᱟ ᱪᱮᱛᱥᱩᱛᱟᱝ ᱡᱮᱛᱠᱷᱩ ᱢᱤᱨᱤᱠ ᱢᱟᱦᱚᱣᱟᱛ ᱭᱟᱝ ᱪᱩᱜᱩ ᱛᱟᱵᱨᱜ ᱱᱟᱜᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱢᱵᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟᱨᱜᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱛᱮᱡᱠᱟ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱢᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱪᱩᱡᱩᱠ ᱛᱮᱱᱛᱟᱝᱱᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱡᱮᱛᱚᱱᱥᱠ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱦᱪᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱛᱟᱢᱞᱤᱠ ᱢᱚ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱫᱞᱟᱭᱟ ᱥᱚᱛ ᱨᱚᱢᱟᱛᱮ ᱥᱟᱪᱟᱡᱩ ᱛᱮᱥᱩᱨ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱜᱤᱜᱮᱱ ᱫᱞᱟ ᱱᱟᱨᱤᱱ ᱯᱟᱛᱥᱤᱱᱫᱟ ᱢᱩᱪᱤᱜᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱜᱩ ᱛᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱞᱚᱴᱷᱤᱝ ᱜᱤᱜᱮᱱ ᱜᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱢᱩ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱪᱩᱛᱮ ᱛᱩᱨ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱜᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱱᱩ ᱜᱩ ᱪᱤᱞᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱟᱝᱠ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱩ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱪᱩ ᱪᱤᱞᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱛᱮᱥ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱚᱡᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱭ ᱱᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱟ ᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱨᱤ ᱥᱤᱱᱛ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱚᱡᱤ ᱜᱟᱨᱢ ᱵᱟᱛ ᱛᱮᱦᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱠ ᱫᱮᱜᱮ ᱥᱩᱜᱱᱟ ᱠᱤᱣᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱢᱩ ᱠᱟᱱᱛᱨᱤ ᱚᱱᱚ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱱᱛᱨᱤ ᱚᱱᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱯᱷᱮᱥᱩ ᱠᱟᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱱᱫᱮ ᱡᱤᱞ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱤᱝᱜᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱪᱤᱥᱚᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱷᱤᱱᱚ ᱢᱟᱨᱜᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱯᱷᱟᱱ ᱛᱷᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱣᱟ ᱡᱮᱠᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱷᱟᱛ ᱛᱷᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱱᱫᱮ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱡᱤᱥ ᱜᱟ ᱥᱮᱪᱟ ᱜᱟᱡ ᱜᱩ ᱛᱮᱭᱱᱩ ᱜᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱜ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱷᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱛᱮ ᱜᱟᱡ ᱪᱷᱩᱝ ᱭᱟᱝ ᱟᱱᱛᱤ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱷᱚᱱᱨᱚᱝ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱫᱮ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱨ ᱜᱟ ᱪᱚᱱᱛᱟᱢ ᱡᱩᱠ ᱪᱤ ᱛᱷᱤᱨᱱᱟ ᱞᱚᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱱᱡᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱜᱟ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱫᱟᱨᱚᱱ ᱨᱤᱜᱤᱡᱚᱝ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱵᱤᱨᱪᱩ ᱠᱮᱛᱤ ᱨᱤᱜᱤᱡᱚᱝ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱠᱮ ᱥᱚᱠ ᱟᱪᱩ ᱜᱟ ᱵᱟᱯᱟᱱ ᱡᱟᱢᱚ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱠ ᱴᱮᱱᱡᱤ ᱢᱟ ᱢᱮᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱛᱮ ᱜᱟᱡᱤᱜ ᱢᱟᱪᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱟᱱ ᱨᱤᱱᱟ ᱨᱤᱜᱤᱡᱚᱝ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱠᱮ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱜᱟ ᱞᱚᱴᱷᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱨᱤᱝᱜ ᱛᱮ ᱪᱤᱠ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱡᱟ ᱛᱤᱡᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱫᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱪᱩ ᱴᱷᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱪᱩ ᱜᱮ ᱛᱚᱥᱚᱢ ᱢᱟᱡ ᱥᱤᱠ ᱫᱚᱢᱟ ᱪᱩ ᱨᱤᱞᱢᱥ ᱜᱮ ᱢᱟᱡ ᱛᱩᱛᱠ ᱛᱮᱪᱤᱱ ᱱᱤᱯᱟ ᱢᱩ ᱛᱨᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱪᱚᱝᱜᱩᱱ ᱜᱚ ᱥᱚᱢᱟᱛ ᱨᱤᱝᱜ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱷᱤᱱ ᱪᱚᱝᱜᱩ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱤᱱᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱜᱯᱟᱛ ᱥᱟᱜᱩ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤᱡᱜᱟ ᱥᱚᱢᱟᱛ ᱪᱚᱝᱜᱩᱱ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱮᱪᱷᱩᱯᱱᱟ ᱡᱮᱠᱞᱟ ᱯᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱤ ᱮᱰᱤᱠᱴᱤᱠ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱮᱞᱟᱥ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱦᱩᱱ ᱛᱚ ᱢᱩᱛᱟᱝᱢᱟ ᱭᱩᱪᱩᱵ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱥᱮᱱᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱜᱮ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱠᱟᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱚᱪᱩᱜ ᱛᱟ ᱨᱤᱠᱴᱞ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱵ ᱛᱮᱨ ᱛᱮᱱᱟᱱᱟ ᱥᱤᱥᱟ ᱛᱤᱢ ᱠᱷᱚᱭᱪᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱥᱤᱥᱟ ᱛᱤᱢ ᱜᱮ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱪᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱪᱟᱝ ᱢᱩᱥᱮᱱᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱛᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱞᱟ ᱥᱠᱚ ᱨᱤᱠᱴᱤ ᱚᱪᱩᱜ ᱞᱚᱠᱪᱟᱞᱟ ᱥᱠᱚ ᱠᱚᱛᱟᱱᱟᱨᱟ ᱠᱷᱚᱭᱪᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱥᱤᱥᱟ ᱢᱚᱢᱯᱚᱡ ᱭᱚᱠ ᱚᱱᱪᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱮᱜ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱚᱪᱩᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱜᱟᱞᱣᱟ ᱨᱤᱠᱴᱤ ᱜᱮ ᱞᱤᱢ ᱢᱟᱛᱤᱱ ᱩᱜ ᱥᱤᱥᱟ yangna thoma chu chi chong gu de yang chen ni chang ga chi ni pa mo re ta ni sam ba mo ni na ta 어추고 소소 소소데다 자식은 저 유즈군 어추고 최고는 뭐 책 다른 소총이고 소총도 소강레나 스티 토마토 슈퍼장 아주 자고 아니 밤모 토마토 삼바 요하즈 코르쿠
3: 나디
4: 괜찮소리 어추고 스티그라 소손데가 미 소치르나 니가즈 자주트
3: 나뎅
4: 니가즈 자고나 어추고 다 토치군우가 람바가나 치 회차 토크 xisha tsangma chakku nugu nyamta chugu nye gazi kya chugu sosu tu xinta ni chang zuhur. Tain tangna chugu gigan chugu aranga chupa tayang hachang kachik.
3: Denga.
4: Aranga chupa gazi samba zonzi yotana tagi shanchik thoma tsangma yang chua lamu iri chula sojongik. Tagi ma chakku thoma ta aranga vatika chakun chukuk. Tain tangna thoma ta gazi chontik gigan zigna gigan tsedan zigrinduk. Tani pamu sotina tabkyu. Tansang soma ta tiru sarwaja soma yang lo riji ga soma tiga samba ga chirsui na chukku kichuga ta kirsi na chukku shokkantayni machik. Machik na chukku soma chukku kamtang stanni tabkyu guni sotri chutayang shinta gachinri. Tani dorna soma ta chonglu vijikta ringa marigitang chitsukla. Shashin yu nuk, tangu zik jonguk. Ta niwaag shukne xe na, uchuk zozhi uug zhigni thoma chong nuk zhigka, thoma te chimu zik uluk uug zina, chig hama ki uug, zhig ki uug, li tuk uug, tamu gu thoma zik chantang na, ta gigan tsaddan zik rin duk. Ta ndigna na, zu ta, kodin zina, thoma lala tsun zina, ta chig hama makini, ringa xe na, xe makini, yang laka lika maa zhigni, tamu gu thoma yuk. Tamu thoma utana thoma nda thoma yang uchuga jingne chachukutuwa sona yang li xinu kruga machukwa. Yang li xinu ta yang tiga xit xiuk. Ta tabin tanga yang thoma shuk gantiga niwa ta jisang ichu ta xinto ni chang zohorinduk. Tiga jinsanga ta ndiga dum tanga nga rang gigan tsadan, tochin gigan tsadan zi kanda shi reyiz na ta tongtong shi yasi na chi marig tanga jekala xashin guk. Gigan aranga tsuna aranga pindang. Aranga pindang ta aranga marig ra. Rinka payit, rinka mejiga pindanta xichita dhikuk. Ta nangitsa, ta ngan tsu tsuna rinka chonggu nugu thoma thoma wog thoma dhikhtakri. Ta yintangna, chirtanga thoma chonggu chikabsa dhakibiga wanji lhakhi na chukayangna rinka chitsundaga ta thosuga chakunga na chukku, huanjuga chakunga na chukku, rigniga chakunga na chukku, yangna sanzanga chakunga laskhuagla juden manata maa kuga.
3: Denga.
4: Kutangna thoma chonggu chikabsa yang dattak niyo nitsin dattak la magdaytani, taringa payitin ziktin chikayku, taringa jekini ziktin chikayku, dhammugun dhammata sinab chani, taa lhuma chana shigir shagandu, dhe cheshukunang shigin. Nipamu, gegin naringayang taa kongni shepa nangzint, chupa samadku.
3: Yadi.
4: Taa yang chikshena magazikku. Taa nda shok kantani ngungu, taa kanchuz kunandu, chunga leni kantang kanzg shiginara, taa chi sawar. Tā nāngi sī gīgīn tā thūma chōngnō yinu jīn tsāngi gīgīn tā wā kākho nīmī zīngu. Kākho nīmī zīng. Tāni wā kā cik tūkun dīna zīng. Shūk gāntil nī thūma lā jī shānshī zōngu tīna dāmo zīng yīngu gā tā jī yīn. Sāmbā mūnjī nā gīgīn arāng lā tsūnā yīng arāng jīng nī wā zīgu. Tā zīna mā zīna arāng rīngā dīgān zīgu. Arāng rīngā dāpū tīgu. Tā mā tukku tā lhūtri tsam yitang nūgu jīga tā thūmā gāna rā kī kāna wūna mahi nū. Tā lhūtri tsam tāng yāng nā gōng rīngā gōdrī yinū tī tsam zīg shāwā tā jatik nūgu tamu tsam zīg mā chūk. Rīngā rīngā arāng jīng gu. Tā khuolī jīna nā ngā lāng yī gōng chīnyā rī arāng lhūjong yī arāng lhūjong nūgu nrīva tā thūmā nā bā shīl tāni arāng lhūmā tā khuachā tā gu kā tā gu mī kā shū kāng zīgān jū gu tā lā sūpa kā tāni Tāgī shūgnī wā kārīngā rāng chīngā nīwā tā yāng tāgī tūgnī lūmā nāmbā yāng tāgī shiāng shikā shikā nā yāng shikā shāgā tāshī. Tāni tāgī shikā mū tā gīgān tā lō chīngā gīgān zikā nā chukā nā chukā gīgān zikā yāng tā nā sō chūngā gōntsān dā nchukā mīyīng.
3: Nārī?
4: Nām tā tāng tāng jīnā khēsiān tā tā shiā sarwā māmpū māmpū yōng tā yōng lūgā tōng jīnā rā yōng lūgā sarwā māmpū māmpū yōng kū kētī chī ngamā gā rīngā lō chā sōng nūgā tā shimjī lūmā nā chukū mbārāmbā nā chukū kā tū tā gā lō jōng tsaam zī kā yitim dā tā nā yāng chū khēsiā gā sarwā njī kū ndā tsaṅ mā chī dāma chukū dāma chū nā rīngā lūmā lā sūhā chī yāng tā lū chī kā gā ngā khēsiā nyōng wā tā tsaṅ mā chī tā nā lūmā tā tsaṅ mā yī shī mī chā tsukū tūhā sōng nā yāng chā tsukū mā tsaṅ gā ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱟᱠ ᱞᱚᱡᱚᱝ ᱜᱤᱜᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱞᱚᱡᱚᱝ ᱠᱚᱱᱥᱢ ᱡᱚᱜ ᱢᱟᱱᱭᱟᱝ ᱞᱚᱡᱚᱝ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱭᱟᱠᱚ ᱛᱟᱱᱫᱚᱨᱛᱤᱱᱟ ᱜᱤᱜᱮᱱ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟᱭᱟ ᱫᱤᱜ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱᱪᱚᱝ ᱛᱷᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱜᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱜᱟᱡᱤᱠ ᱪᱚᱝ ᱛᱤᱠᱟᱹ ᱠᱚᱱᱚᱛ ᱱᱟᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱜᱤᱜᱮᱱ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱟ ᱦᱚᱪᱤᱱ ᱜᱤᱜᱮᱱ ᱱᱟᱥᱠᱚ ᱜᱤᱜᱮᱱ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱟᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱛᱥᱩ ᱜᱟ ᱟᱨᱢᱩᱨ ᱜᱟ ᱢᱩᱡᱩ ᱭᱮᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱚᱢᱵᱟ
3: ᱨᱤᱫᱤ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱪᱤ ᱞᱚᱥᱚ ᱞᱚᱥᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱫᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱞᱤᱠ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱩᱪ ᱢᱚᱫᱩᱱ ᱜᱚᱨᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱞᱤᱠ ᱠᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱛᱥᱞ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤᱱ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱟᱝᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱢᱚᱫ ᱭᱤᱝᱜᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱟᱨᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱝᱜᱚ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱛᱟᱛᱥᱤᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱡᱜᱟ ᱢᱚᱝᱯᱚᱨᱤ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱤᱡᱤᱥᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱦᱚᱱᱟᱭ ᱱᱟ ᱜᱩ ᱞᱚᱵ ᱪᱷᱩᱝᱨᱟ ᱞᱚᱢᱡᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱵ ᱴᱤᱠ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱨᱟ ᱧᱟᱢ ᱧᱩᱝ ᱜᱩ ᱥᱚᱜ ᱥᱚᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱚᱝᱟᱭ ᱠᱩ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱵ ᱪᱷᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱵ ᱴᱟ ᱪᱷᱩᱝᱨᱟ ᱞᱚᱵ ᱪᱷᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟᱱᱫᱤ ᱪᱤ ᱞᱚᱵ ᱴᱤᱥᱤ ᱯᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱪᱮᱦᱤ ᱫᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱨ ᱥᱟᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱤᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱯᱛᱟᱨᱤᱱᱟ
4: tsuwuta uchuda chwanda lhocha chungzhang ra lhochin lhoma ga lhocha yiku nugu chapar chihita landan digu tangna tukmar lhocha chungzhang ga lhoma ra tani lhochin ga lhoma niga ga chapar tukhiu tukhi nugu maangri tukhanda danya lhocha ga chapar tukhiyaw na tashena nirka tuki jansan ga lhocha chungzhang ga lhoma ra lhochin ga lhoma niga damu shugu gaxi ni mishchi ganduk chi lhochung ga mungir Sojong mungir. Ta sota chungzhang a chungzhi na zonzhang mo sojong kushkaasa gheganchi godrik tara. Xiexia gangtang gangzgi na gheganchi zimu zigda tani gangkang a jongkuk. Gangkang a jigzhenag na yongka. A jigla mgnu ta zor. Ta chwaazgini na zhilanta tsuma htankir. Ta chwaazgini zhilanta yinda loon zungu. Jigni a jigna gangkang yongwaad kuno ta zor. Ta zor yinra gu. Keti sota chongzhangzga chongzina yang ta kaptuk na jiguka. Jigta matru na yang kishkang gongmotala tomitik. Ta jinsanga ndas zor yinduk. Sojunga mgiga tukni. Ta yindang na gigeng sotri chikabsa yang ta huichangu ga shesha, mangzhi ga shesha ta tsangma tichu su. Ta tsangma loma chuga jila njukju su. Ta tsangma shesha tsangma rigari, gongdigni. Ta tsangma loma chu shiginjigju ta zor. Yang sochin na chunji na ta chilir, su chilir. Ta sochin na shigma tukni ta chu jawo loza ga chilira, zomrik ga chilira, sanzang ga chilira yang na ta jongjila suha chilitok. Chili ten tang na giginzga tsuna yang rinka chili ga mangzita tamu yungu ga taga matzeka lhotu ga goringa tuni thoma cho hanaitu nikin yukta zuur.
3: Nari?
4: Da uchu ga lhotu rin yugu chi thoma cho dhokpa thongni. Dhokpa thonggu nugu goringa tuni thoma cho ga hanaitu nikin yukni. Hanaitu nita nisa hanaitu nita tkichi yukku ga thoma tridiri.
3: Nari?
4: Taga goringa tuni da thoma ta samlu tong shinazik. Dang jik shinazik. Hanaitu nita tkichu shinazik. Tungu zikin jirku. Tā khuilin jina tā ngā rāngi chīli dhātūri. Dhātū kāpsiñ jina uchū sōma chōngzhōng kēsā khuilin jina nāmi chukkundu gura mbāndala. Tā nāmi kāntak yō kēsī, wala nāmi kāntak yō kēsī. Nāmi dā sōma gā tōtāng chīmūs gara yēsī. Tā tsūtār. Nāmi gā jūrstāng lā sōha, tā pāntsima chīgyū tsūtār, tā zātsik lā sōha, tā lōnzhīn jū tsūr. Unchāng sōchīng nā tōnu ta thotong topa chiki longu zina wola woyigla nai yoka mik.
3: Yari.
4: Keti nai yona uchuga datruga zhonglingda lagjir dharg pala tukuka lagjir kaka nami tang wuk kaka nai niga chepar kanzguka. Tala suwa topa zhonglingda ngunchi nai yopa ta kathre. Tavra yang uchuga shenjika dina wuk nai nda ngoma chinga nami ra tere. Keti nami yintang na mirgi ziyamba keka nanga nami yi sipa tatang achu keka nanga nami yi sipa tanyawa na panchi na chapar chizhuk.
3: Nari.
4: Ta laswa chitra. Tani achu ga nami jirz kundu ta tatsik nangani tatsik tu lukun tumu sambu dha kaal tukku tiru. Ta dani yara sinna luktong chiktang sinjaal khangu songzuk. Tani yintang na kaal tuk taga nami yitang, kaal tuk taga wakka ga chechi tang. Tani dawar ga wakka ga chechi kantukri. Tiru sosu ga wakka nai ga njira kantukri. Jinsan chir. Totang dawa satchi ganga kisi. Dawa saga jisa jinsan chiga jitotansi. Ganga jisa jinsan chiga gatotansi. Daga naka gantuk. 다 찌그 워크 인데 마마가 핀질 됐다. 그래서 잼바탄도 땅에 워크라 치지간도. 나도 간다도. 대뜩 터주주고 지적 좀 저기 지금.
3: 네리.
4: 더니 지적 뜻는 거 소마 조라기긴 넘바 냥게 되대. 응. 더니 소마가 저왔다 뭐야 똑바다 뭐 그저 손동나 소마가 대던 들니 이토마 마포 마포 초 더니 아랑기 손이 제르나스과 손이 하나 워크르기 체치티 칸터 이클리리 체치 칸터들라 독슈지 아랑그릭 바탕
3: 더무스핑이
4: 타니 토체나 다 토칭그 토트게 체치나 무지가 요건도 그때 도중과 무힐스고노 되게 체뜻들
3: 여리
4: 아니 바모 도중 시트비 시트는 하정 같이 버리 다 도중 시트인데 듣고 싶겠어요 도타 총종자 중에 다 기근 지가 되들도
3: 여리
4: 지가 되니 도건지 хэтг зэви токоньку сотхэг нани да лотхина чуко нанжунна чуко гонжунна чуко цамагигин хэтэл дэвк
3: алозун
4: юми лисатриуна норсуна тхчири
3: да
4: тхи сотхэг тоджун ситтэ музыкугунтэр
3: на
4: сочина цуна рангл зур да рангл зур гонда я гигин гэсчи каямае да лотхи цанузгда томачоран рангинэ да рангинэ ранга сонго гонзукана сон хочатэ гонта музыктэни мар
3: яри
4: хичээг чүжигэ дили чөшэнг нэгнэн дэнкл мампу мек мекра ян леша котги кочина чүкү кка сотг горинг түни да конаши гунука топамун сон леша дана аргын жачи чүг тамуг ха чэткунда сетсун таң тунэн дэгэжиг яна хычаккан катта гөрдик хаметүндэ тыккы чүгуна хычандэндэн тыклак тагу ласхаг тамугха гэнкласхаг гөдүги тана ян кэкэл хожон ситтэ чи фото кунамна ренгэ жангэг хожончу да ян тоожинду та тэнада хөлэнжина хожон ситтэ томалалыг дарын мэнтэ мөнчиг сута чондон ситтэ мажира дарын мэнтэ да лозонни тэтэмлатэми тожонну тэн томалалыг ренгэ жангэг хотчиг көрүн тони шиша жону тэ вичэлдэ тони да ицэм намана цо мампулгуна ян лу сынтан жингуна поматняга вак чепэнэ мусиг чих тамуск тони сымбаму тотэм кшугны ям чик тотэн кшугны да холинжина тота чондона хотчаг тотэм тэра цэгэ цэнгэ тана гэгэн тан тана памалас хогэ да жендэнгэ да зан кучикэнэ нира мутк тони тосу кала тосура маикта зинамаз яник югнавкта
3: намлуган
4: жугу юнамина тамчил эрк
3: мунчан
4: сочинани та тумаза чунарынгын гадык
3: денг
4: да ни тожуна чукун арынгын асу кодгина чукул тумагтан тангшанглас хошикку йомиласго яна та мэнтэт тарынгын жиг тумала тадыг яна менен бала тадыг чамарынгын гэ тыкчук
3: денг
4: тегин жиндин ажигни арынгын ганк
3: Then
4: Dana Yang, Delandi de Ton, Totung, Toching, Totung, Chichin, Delandi de Ton, Giganambarian, Titan Sambigoni, Tomazo, Tadazuye, Tenayan, Hint Nichan Shagan, Dukata, Tanamur exams to Mosian,
3: Nadi, Lassalosa Girgo, Quadensegoni, Kirinu, Tasota Chundang Ral, Hotin Homan, the Lotship. бичиг чапра чех ин дэганс гин нандин этани гэргэн коник авда мнгайг удамги на шетвэна кани нара цэг цэг алота чондэнгэ ралхов чэндиварна цэг чапра ёно нин этана гэргэн кона кавда яг ёк квартинчи дианчнида та чэранг сонжина гчу ловтл нгигх гавни та ловтл шетв кантгз гүни натани шетв кантгз та ловчинг ловтл гчэндани чи чэс гонч чи панди зан хийнина назун этани гэргэн кавдаз ганьонёрина
4: Дэнэ дан лочэн цунжина лоч дан ган цун лочэн цун лоч тэр гни дама
3: кэ нэ
4: гэж томач лоч тэй чу чи чим чи томач лоч тэй чу дэр дэн дан на лоч чи ши тэ бэ тхуни дэнэ дан гэж томач лоч цунжина ту дон тэ да лоч та цунжина лоч гэ гот чэржиг
3: дэн
4: гэ чэржиг дэг гу ну гэ манжи гэ тхуни та ян сочина цануго сочи ит хойленжина тавчуг сочи чиргэн анцу сочи дэлэмжина тамзри тама жичэ шэнгагэн ал хочи куна тэгэн нэнни сэмчаг чигнамады та сумачу шэкэн чичу
3: нэри
4: gegenge nene mutche tani tatang jil de tang da chwa chila na chuko yang na dolang na chuko soma chu so chu na ngi sig ni soma ta so chu so ti na mu ja ju de tang sang ge chu so chin ge so chila zariwa ne mu
3: ne ri
4: de na da ko ni na dwan de ju de fin de zo ri du ko ko chu ge ko ni na ta da tu ge tna chuko yang na ke dar pa de tna chuko jong de ge ngo chu ye tang ni jong de ᱛᱮ ᱭᱟᱛᱟᱱ ᱥᱮᱛᱷᱛ ᱛᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱮᱫᱤ ᱱᱟᱝᱪᱷᱤᱫ ᱢᱩᱴᱩ ᱤᱱᱩ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱥᱢᱟ ᱪᱚᱴᱚ ᱟᱪᱷᱱᱤ ᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱚᱠᱤᱱᱟᱱᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱟᱝᱪᱷᱤᱫ ᱫᱮᱭᱚ ᱠᱟᱢᱮᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱚᱠᱤᱱᱟᱱᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱟᱝᱪᱷᱤᱫ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱴᱷᱱᱩ ᱜᱚ ᱡᱚᱝᱞᱤᱝ ᱫᱤᱱᱤ ᱡᱤᱨᱟ ᱪᱟ ᱛᱷᱠᱟ ᱢᱟᱛᱷ ᱠᱟᱡ ᱛᱮᱱᱟᱫᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱛᱟᱱ ᱨᱤᱫᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱤᱪᱩ ᱥᱟᱢ ᱞᱚᱡᱩᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱜᱤᱜᱮᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱡᱮᱛ ᱥᱮᱫᱮᱭᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱜᱚ ᱥᱚᱴᱷᱤ ᱠᱚᱨᱤᱝ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱪᱷᱚᱝ ᱛᱟᱱᱪᱷᱚᱝ ᱛᱮ тэгэхээр хангатан кемэ тамбаг гөрчэнтэн ян кичү хцуулмай гэж тэйч үтхэн төсөөр тамаадгүй гигэнг дан үнчиг л хөт шитв та гон та сучэн гоцэн инжи дэрэгвэт гигэн конагтна
3: та
4: дан фантома чүг крил фотинэндэн чини нян жүрэмэн ин гэтэч ин
3: дэнгэ
4: бани помочь резна дан фан жатхна фотчэг тонкун шишаг тонкун мампу мампу юк та тэнтэнэ очуг татх лутина чку татх очуда шэтмэс хотын сигвэ чугэн чку
3: нэри
4: ан ни дэндэнс кэдар пичэтэн тэтхэн тэнтэнэ рингэ сутчэс чигну зик так чу та татхила хотын дэнтэн тани жигни дал лутчтуну жигни кчо энчимнэ ни лутчэн дэтэн жаю нуг татх кэда пичэн хотэ чимойна чку ана хуна гитэн дэтэ чимойна чку тэмуг хотэг нэми та кадар пичэтэн тэкүнүг лутчтумуда энчимнэ нэнгос нэнүг жигни лутчэ мугна шонэнүг нёнцэн дэмүг кан талаасва тэсэкни дэтэс цур дав тадэг дирэв нангис рэтхэ дирэл тэнма энчимнэ жатхгу тунпон тэсма вэчүчү хинтнэ чан гачинэ дүк
3: нэри
4: тэчир тэни сэмбамута тэр лесарат талаасва котэкчёна чуг сэтсум дэгэн чүч
3: нэри
4: мизэн низонти сэтсум дэгэн чүч хөлэдина перэн найни па ласва чи тэтэна нэнни па тэтэн дэдэ тэни та рэнг санун дэмо тэни тэтэн дэну гэ сэтсум кашин нари тэгри та сома котэгри тома чуг ян тэла санну тэни сэтсум таң тумо тэтэ тэни тэни тэтэ жигмо тэла ян тэла тэдэ чү тэму гэ чи тэла суха сэтэна тэн намна мантара тома чу гэгэн гэрглэм тэгэ жига тэни жүджүтэ хинтэни чан гач тэни тэгэ жигмо чирэна табл чуг так кэдар пачна чуканна рэгэн учу сутэ зэмба рэгэн сэн зэмба гантан кан лэтэна тэла та шинжик кэтэнджи на чук нэнчи хаджаши гэн рэнжи нэнчи тэ намба на чук тэла сухо гуджуэн хинтэни чан гач
3: тэри
4: гуэлэнжина учуга янсыл гэрэн бата чукуси Чи мунчиг чэжуг чэжэнт янг сюати чимузэр сэси чипати чимузэр тала

0: ᱱᱤᱨᱤᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱚᱭᱡᱩ ᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱜᱤ ᱯᱟᱨᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱟ ᱪᱩᱜ ᱢᱚᱱᱪᱤᱜ ᱛᱚᱴᱟ ᱪᱚᱱᱡᱚᱝ ᱛᱚᱴᱤ ᱥᱤᱛᱟᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱᱫᱟᱨ ᱚᱱᱪᱟ ᱥᱚᱪᱤᱝᱱᱟ ᱛᱩᱱᱠᱚ ᱟᱹᱱᱤᱧᱪᱤ ᱞᱟᱥᱠᱚᱛ ᱪᱤᱨᱚᱱᱤ ᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱞᱟᱝ ᱡᱟᱞᱟᱝ ᱱᱩᱛ ᱩᱪᱩ ᱱᱤᱧᱪᱤ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱠᱟᱱᱛᱨᱩᱠ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱢᱩᱛ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱠᱷᱤᱨᱠᱤᱡᱤ ᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱨᱮᱢᱚᱛᱤ ᱞᱟ ᱤᱥᱤᱵᱤ ᱥᱮᱪᱤᱞᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱠᱟᱱᱛᱨᱩᱠ ᱛᱟᱨ ᱨᱮᱢᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱤᱥᱤᱵᱤ ᱛᱮᱱᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱛᱷᱱᱚ ᱦᱮᱱᱪᱤᱜ ᱛᱟᱨᱚ ᱦᱤᱱᱤᱥ ᱥᱮᱴᱤᱠ ᱛᱮ ᱪᱩᱱᱤᱠ ᱨᱤᱛᱤᱠ ᱛᱮᱱᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱩᱜ ᱡᱤᱠᱟᱨᱢᱩ ᱠᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱠᱷᱚᱜ ᱛᱚᱴᱤᱜ ᱛᱟᱞᱟᱱᱫᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱱᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱱᱫᱟᱝ ᱜᱮᱫ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱡᱤᱱ ᱫᱚᱨᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱴᱤᱜ ᱜᱚᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱩ ᱱᱮᱢᱱᱟ ᱪᱚᱛᱟ ᱠᱮᱢᱟ ᱡᱤᱥᱪᱮᱝᱟᱱᱟ ᱠᱮᱢᱟ ᱡᱤᱥᱪᱮᱝᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱟᱡᱤᱝ ᱡᱩᱛᱟ ᱥᱩᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱠᱯᱟ ᱥᱚᱱᱡᱩ ᱥᱩᱨ ᱛᱚᱠᱯᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱨᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱠᱯᱟ ᱥᱚᱱᱫᱩ ᱛᱚᱠᱯᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱩᱪᱷᱟ ᱢᱚᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱤᱜᱞᱟᱢ ᱡᱤᱜᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱛᱩᱠ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱧᱟ ᱛᱷᱚᱴᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱜᱟᱜ ᱛᱷᱚᱴᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱴᱩᱣᱟᱭᱩᱠ ᱛᱷᱚᱴᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱴᱩᱣᱟ ᱭᱩᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤ ᱥᱩᱠᱱᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜᱞᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟᱭ ᱛᱟᱜᱤ ᱥᱩᱠᱱᱤ ᱠᱷᱩᱪᱷᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨᱟ ᱜᱟᱜ ᱪᱚᱱ ᱛᱟᱜ ᱠᱩᱱ ᱛᱟᱢᱚᱡ ᱜᱮᱱ ᱜᱟᱞᱟ
1: ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱠᱟᱨᱪᱤᱱ ᱥᱮᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱚᱴᱷᱤ ᱥᱮ ᱛᱚᱵ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱜᱡ ᱠᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱚᱵ ᱠᱟᱱ ᱨᱟᱝᱥ ᱜᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱥᱚᱯᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱯᱪᱤᱠ ᱜᱟ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱯᱟᱱᱡᱤ ᱪᱤᱵ ᱡᱟᱝᱠᱷᱤ ᱱᱟ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱪᱷᱤᱨ ᱜᱤᱪᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱩ ᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱵᱡᱟᱜ ᱜᱤᱱ ᱪᱟᱨᱡ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱯᱪᱤᱞ ᱥᱮ ᱛᱚᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱴᱟᱛᱩᱠ ᱠᱚ ᱛᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱪᱩᱞᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱞᱤᱥᱟᱨᱟ ᱥᱮᱛᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱛᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱯᱪᱤᱠ ᱥᱮ ᱛᱚᱵ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤ ᱛᱤᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱚᱯᱪᱤᱠ ᱠᱟᱯᱛᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱩᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱛᱟᱞᱢ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱫᱟᱨᱠᱟᱨᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟᱭᱟᱱ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱜᱤᱪᱩ ᱥᱟᱨᱛᱤ ᱜᱤᱪᱩ ᱭᱟᱱ ᱞᱚᱵᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱩ ᱥᱟᱨᱛᱤ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱫᱮᱥᱤ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱪᱤᱠ ᱥᱮ ᱛᱷᱨᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱱᱮᱛ ᱜᱮ ᱡᱤᱪ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟᱨᱤ ᱡᱩᱱ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱷᱮᱢ ᱵᱩᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱜᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱪ ᱛᱚᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱪᱚᱱᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱦᱟᱱᱪᱮᱱᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱝ ᱡᱚᱢ ᱜᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱮᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱭᱮᱱᱟ
0: Da lo chinga thoma na chukka sota chondong ga thoma na chukka chu soma kun chu thotong da thoma yendang na sobjong la khan jatimi. Kichis jawa kang tang kang zgin na sobjong da zori. Daga jintang ga da kang zgataga nyang soma zi. Da jintang ga lihka li gunu sobjong zi. Da ni lihka utaga nyang sobja zi. Da ni da sobtila zgo, sobz gunu tila. Kandre temi kamo.
1: Dengi.
0: Sob zina ma zina, uchugu yikindik tukni zina, sob zgunu, sob zini zob zi.
1: Nuri.
0: Jongni xing zi. Tantan, yangni yangta jongju, yangni yangta xiawa li ju, tagi jinsangi nyang sob jong tog zi mo. Dita xintani chang zo re. Zo re, reta yang sob ching na tonu kwa, ta sob jongni hanchi ga niwa mampu zi, lo zi gana niwa mampu zi, yin chingni jong guk. Ta zi sob jong kuna zin, hucha toko, shisha kuna zin, ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱪᱩᱠᱚ ᱛᱷᱚᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱚ ᱛᱤᱜᱟ ᱛᱤᱜ ᱢᱟᱪᱷᱟᱢ ᱜᱚᱫ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱜ ᱦᱟᱱᱪᱮᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱚ ᱪᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱞᱚᱨᱮᱱ ᱛᱟᱢᱯᱚᱱ ᱞᱚᱨᱮᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱱᱚᱠᱚ ᱪᱚ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱥᱟᱱᱞᱩᱡ ᱜᱩ ᱛᱟᱢᱩᱥᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱥᱟᱱᱞᱩᱡ ᱭᱩᱪᱩᱱ ᱫᱮᱭᱟᱱ ᱱᱤᱯᱟᱥ ᱱᱤᱯᱟᱥ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱥᱟᱱᱞᱩᱱ ᱫᱮ ᱭᱩᱜᱩᱡ ᱱᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱫᱮᱥᱤᱥ ᱪᱤᱱᱡᱱᱟ ᱨᱤᱱᱫᱨᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱭᱩᱜᱩ ᱜᱩᱥᱤ ᱪᱚ ᱡᱤᱱᱥᱤᱢ ᱪᱷᱤᱡᱜᱟ ᱛᱷᱚᱴᱟᱱᱫᱤᱜᱱᱟ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱪᱩ ᱡᱤᱢᱱᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱᱥᱜᱟ ᱥᱤᱜᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱷᱤᱡᱤᱱ ᱡᱨᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜᱡᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟᱜ ᱟᱢᱩᱜᱤᱛᱟ ᱜᱩ ᱨᱤᱱᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱᱴ
1: ᱫᱤᱝᱜᱟ
0: ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱢᱥᱤᱱ ᱜᱟᱱᱴ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱝᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱱᱫᱚ ᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱥᱤᱱ ᱜᱟ ᱨᱤᱣᱟᱨᱤ ᱪᱤᱢᱥᱤᱱ ᱜᱟ ᱠᱟᱣᱟᱨ ᱪᱤᱢᱥᱤᱱ ᱜᱟ ᱨᱤᱛᱤ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱨᱤᱝᱥᱟᱭᱡᱤ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱥᱟᱭᱡᱤ ᱛᱤ ᱯᱷᱚᱪᱤᱝ ᱱᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱛᱮᱨᱤᱜ ᱡᱚᱱ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱟᱞᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱦᱩᱢᱟᱱ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱛᱮᱛᱤᱭᱩ ᱪᱩᱛᱤᱭᱩᱠ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱭᱟᱱ ᱜᱟᱱᱪᱤᱛᱟ ᱭᱩᱪᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱤᱜ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱮ ᱜᱩᱜᱩ ᱱᱤᱯᱟᱢᱩ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱫᱟ ᱡᱮᱠᱷᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱪᱩᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱤᱜ ᱜᱟᱱᱪᱤᱫᱨᱟ ᱜᱩᱜ
1: ᱡᱮᱝᱜᱟ
0: ᱠᱷᱚᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱩᱱᱪᱮᱨᱮᱱ ᱫᱤᱜ ᱥᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱫᱟᱭ ᱱᱤᱣᱟ ᱠᱷᱚᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱩᱜ ᱯᱷᱚᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱪᱩ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱚᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱛᱷᱟᱱ ᱛᱮ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱠᱷᱨᱩᱝ ᱟᱱᱮ ᱢᱟᱨ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱪᱩᱨᱟ ᱛᱤᱨᱵᱤᱜ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱠᱟᱫᱤ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱥ ᱟᱣ ᱪᱩᱜ ᱜᱟ ᱚᱠᱞ ᱛᱚᱢᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱚᱡᱤ ᱞᱟᱥᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱮᱜ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮᱜ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱧᱮᱡᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱡᱤ ᱴᱩᱥ ᱱᱚ ᱢᱟᱢᱯᱩ ᱢᱤᱠ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱚᱛᱷᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱚᱥᱟᱱ ᱩᱛ ᱛᱚᱢᱟ ᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱵᱤᱭᱚᱱ ᱥᱟᱪᱩ ᱛᱤᱢᱟᱫ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱴᱷᱱᱟ ᱩᱱᱩ ᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱤᱛ ᱢᱟᱨᱠᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱤ ᱪᱮᱛᱩᱠᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱤ ᱢᱮᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱤ ganchuk tamu zi yotona ta ganchuk samlu ta yuchu ta lukchuk.
1: Dei.
0: Ganchuk samlu zi yotona shiawa kanta kanzik dina ta nindrik maajik na mandrigi zi. Ta yin chigma nindrik go zi. Ta wana chisim zi chikuk. Chisim zi chiksana ta aringa girka shiawa ta tekegindik chuk. Girka shiawa ta aringa yartun ta yarchi yongun da yin xu kanga lam nindrik go zi na tamon ta chig shiawa ta dhikku nu goring chukni ta nindrik chuk. jiwa tukwa tawa inchik mani tukuk tawa chuli khonsk na kholin na nga khanchangu tuk na shawa tukwa jilang na tagariwa tayuk mantat nangluk ko sota chimu sanyan tukzga ji dao no sota chimu la sukwa shinjil huma ta jilang na yang tuk riwa tayuk tayantang na lochin lorin tangpo ni ngu samti giganambara tuk shuwa shunamu ji soso tangni lakhtak kankang arakuk ta sinkuga lakhtak arimba niwa tawa yang na чекэрлэх лэгтэгтэв яна учу гигэн лэгтэг чүнэг лэгтэг хөрг лэгтэг ласхот лэгтэг тэмаян учу гигэн гэ тарган зэндэг инжина тхот тампони лорын тампони зонти сома чүндэг шони кадайр учу кан кан кан хэрийгүү лэгтэг тус мачныгүү тласхот не зантэг инжина тар та зонсэндэн чи сома тав тэни да жекэрэн баг гатэгтэв тэтэн тласхот лонаян ян жигми учу чэ тхотва сома чүкэн мэнтэт ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤᱴᱤᱜ ᱛᱤᱨᱮᱱ ᱩᱜᱤ ᱠᱷᱮᱪᱟ ᱛᱩᱠᱩ ᱠᱷᱮᱥᱟ ᱡᱟᱢᱡᱜ ᱪᱩᱪᱟ ᱛᱩᱠᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱᱥᱠᱤ ᱡᱩᱭᱟᱱ ᱥᱮᱱᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟ ᱥᱠᱟᱜᱨ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱫᱤᱭᱟᱱ ᱜᱟᱞᱟ
1: ᱫᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱛᱤᱱ ᱪᱮᱜᱟᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱩᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱᱫᱤ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱱᱤᱯᱟᱫᱜᱟ ᱠᱟᱱᱛᱠᱨᱤᱱ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱜᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱟᱨᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭᱱᱟᱨ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱨᱜ ᱛᱚᱵᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱᱫᱤ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱥᱚᱵᱪᱚᱝ ᱨᱟ ᱞᱚᱢᱡᱟᱝ ᱫᱤ ᱢᱟᱠᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱤ ᱱᱟᱪᱩᱞᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱢᱞᱚᱭᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱠᱟᱝᱜᱤᱥᱦᱩᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟᱨ ᱥᱚᱱᱤ ᱫᱟᱣ ᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱨᱠᱩ ᱜᱩᱪᱩ ᱥᱚᱵᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱᱫᱤ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠ ᱠᱚᱣᱟ ᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱵᱡᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱚ ᱠᱷᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟᱭᱩ ᱫᱤᱱ ᱢᱚᱥᱟ ᱡᱮᱨᱤ ᱭᱚᱠ ᱛᱤ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱜᱩᱪᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱠ ᱠᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱫᱤᱜᱮ ᱥᱚᱵᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱᱫᱤ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱚᱝ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱴᱷᱟᱜᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱝᱠᱨ ᱥᱟᱫᱜᱤ ᱚᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱦᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱵᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱛᱥᱩᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱴᱷᱟᱜᱛᱟᱝ ᱜᱟᱝᱠᱨ ᱫᱟ ᱦᱤᱱᱤ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟᱜ ᱪᱷᱟᱥᱨ ᱜᱚᱱᱨ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱴᱷᱟᱜᱛᱟᱝ ᱜᱟᱝᱠᱨ ᱫᱟ ᱦᱤᱱᱤ ᱟᱱᱫᱤᱝᱤ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱟᱝ ᱦᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢᱚᱡᱜᱤᱱ ᱜᱚᱡᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱭ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱴᱚᱜᱱᱟ ᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱫᱟᱡᱚ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱨᱱᱤ ᱥᱤᱜ ᱧᱟᱱᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱤ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱱᱡᱟ ᱡᱤᱫᱜᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱦᱚᱱᱪᱤ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱜᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱤᱪᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱮᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱠᱤᱥᱟ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱪᱤ ᱛᱚᱨᱱᱚ ᱪᱮᱯᱩ ᱤ ᱢᱚᱦᱮᱥᱨ ᱜᱚᱱ ᱢᱮᱭᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠ ᱵᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱣᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱠᱤᱥᱟ ᱜᱮ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱪᱤ ᱠᱟᱪᱮᱱ ᱟᱢᱡᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱱᱚᱢᱚᱨᱤ ᱛᱤᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱫᱜ ᱢᱟᱝ ᱦᱤᱫᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱪᱷᱟᱱᱟ ᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱪᱚᱪᱩ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱪᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱠᱟᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱜ ᱫᱮᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟᱝ ᱟᱨ ᱢᱮ ᱯᱟᱨᱛᱟ ᱱᱚᱢᱚᱜ ᱥᱟᱢᱫᱚᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱜ ᱫᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱫᱮ ᱛᱟᱪᱤᱱ ᱨᱩ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱭᱚᱜ ᱫᱤ ᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚ ᱥᱮᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱠᱟᱪᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱭᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱚᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱯᱛᱟᱨᱤᱱᱟ
0: ᱱᱟᱝᱜᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱣᱠ ᱛᱤᱛᱤᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱭᱚᱱ ᱮᱢᱠᱩ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱠᱷᱛᱚᱝᱠᱩ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱭᱥᱤ ᱢᱮᱨᱚᱱ
1: ᱫᱮᱱᱠᱟ
0: ᱛᱟ ᱛᱚᱪᱤᱱᱟ ᱛᱚᱝᱜᱚᱥ ᱠᱟᱥᱞᱚ ᱪᱩᱡᱤᱞ ᱪᱤᱠᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱢᱚᱥᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱠᱷᱤᱜ 디크터 로츠도 모세 데나 로마 추크 초양은가 길츠크다

0: ཡང ལང ལས ཚང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ནམ་ཅིང དེ མར་གེར ཅིག སེལ དང ནག་ཅིག ཐམ ཡོང སབ ལང རེ་ཁལ ཅིག དེ ཅིག པེར ཇོང ཤིན ཅན དེ ཡན ཅིན ཝེ ལག སེ ཅིག ཐམ ཐོ པ དང ཏ་ཚ དང ཟམ ཅུར ཅེ པི ཤབ ཅུ ཚོ པི ཏང སུན ཅན དེ ཀྲུང གོ རེ་ཁལ ལག སེ ཅིག ཐམ ཐོ བ ཉན ཁུ ན པ ཐང དེ དེ ཐོག སང ཅལ ལེས ནག ཏོང ཚམ དེ ནི ཅུ ལེས ནི ཟོམ རིག པ ཁོན ཐར ཁང ཅལ དང ཟོམ རིག ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཁ བ དང ཅ དཔའི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཏ་རིག་ཤི་ཡོ་བེ་སོགཅུ་ཅང་ཡི་སོགཅ་དེ་ཐར་ཐབ་ཤེ་པ་ཨམ་ཡང་ན་ཤུང་གུ་དང་ཅུག་ཅེ་ཤུང་གཉ་ཆ་སོ་ཆ་ཁར་ཡང་ཐབ་ཡ་ནི་ཡོ་ཅ་ནི་ཐར་ཐབ་ཤེ་གི་ཁ་དེ་ཆ་ལུག་གི་གོ་རོ་ཡ་ན་ཤེ་ཐབ་གང་ཡོ་ཅ་ནི་སག་ནི་དེ་གི་སུ་ཇུང་དང་ཤུང་གུ་གོ་དུམ་དེ་ཁ་ལ་ནི་ཡ་ཤེ་དེ་རང་ཉི་ལ་ཅ་གི་ཡེལ་དང་ཉན་ཁེ་
2: Ərgəl çım məxsir çıq nyaxın rəng nil sonvi qoqa çım çung tang çolam
3: Yen kənan ba çe çu de mo çe çi di tər çong un yang zhu nian chen kang o ke la long chen ge çım çung tang çolam nian chen la san bi a ga si xie nga tang di lian chen ge zong zhu ba dang dong zeng ba dang zeng cu mo yin tang di lian chen yin na chen ba chung a ni ge yu le
4: 参拜等部聚会也习等参拜你爸加称一下人学年就通地连称个参拜等部聚会也习个参拜能啊是有意了聚会起码从什么呢成七七等人派呀
3: Редина тэнди жүхэй ешип гэ цэмби нэнга ngachi golo go jigdang chung khul bema bzon che de chu jimjil do dim je ching ge mamang nian tok ba agin do ji chi lag dan jang de ta jimjil do ching ge shok ge chu khin ga la jin nun tong tong zi ye le
5: je ge na chu de mo ina
6: mo de ba chu de mo
5: de mo ge na na tang di lin chen ge cham ba dong nga agin la gen jo khul ge jimjil do ching ge shok ni chu khin ga jang ma ka da le na
6: o ya mo de ba ko ta Tāng chū pā mā dzōng yīn jī nā, dhīm chak tūr chīn kā mā mō shiong jī mā yō kāp chīn tī nā kāk sō nā rū yīn jī nā, tā tā wā rā chū shē yīr kāp shē mūr gā rī, nī chē yīn nā rā, dī lōg mā rā mā shi tā jī, lōng kār yōng gā yō mā mā shi tā jī, tāng yī jī, a chū yīn dī shiā jī nā, lōng kār chī nī gā gīn dī gō nā rā, lōng kār chī sī nī rā kā, nī gī ngā nā jō gā chī gī tā sū tā lōng kār jō gōng chāng kū, tā chāng gā yī chū, mā sē kā chū shē mā rā tā, ngā kā lōg mā rā kī nā mā kī nā, ngā ngā wā jō gō nā, Монголка гүгэнд гүгчэнгө тийцгэ томсрэ. Тийскар гүгтөн чин шонжим гүг. Тиянгэн дина чонди тан докклэрэн докклэн чонжина тон чин шонжи зонода ни нянгэрэнар чүг нянгэта рэт ёкрата бомо сан чонжина да тон чин камамо соматрэ. Сунгинди чэмсон каркэ гүгтан онон гүг сугу тараанан амап жимнэн ада яманаранан гүг сунди та чэмсонон гүг шили каркэ тиги донэр кавак сугурка томта канаани намак матия тиги чэрдон. Тэгэ дингэ да тасуда тиркэ монгол корида 기행가다 고모선지 나르츠 통수츠게스 시행가 된지나다 승이 소화트 잡죽지트 까마모 카르산테랑지 나란데니 통수츠자게 쇼고코 뭐지 돈토인지 나톤치 참마다 승이 소화트 잡고는나다 다나 냥거린지나 롱컷 알서라르츠코노 토장군지 터가다 양촌지 나라랑 냥버마죽노 장부들이 대한거 도모고 돈친 까마모 터키노니 돈친 참마셔지나 양 Мия шигитиге тончина до ямана тарми хомену ямана тончин хомену томри та тантмиги шачи секундя ачу хома чончон шиба чончон тырка вот жан ярмен жогну варкни тончин шончон томск курзри тенжина та тантм шакун та тантм шакун ди тончин зона руинжина та жогни нишана фининжина ди кало андаго лунко коркури та сарк мне ямго юмня барма жогну ди хангэнджина чунжуса гы ламцунджина нинья чи шантукуда юрцуртуку ламцунджина ян цама чи логмри юна дианг гонжуниган ни логмри кунаран ди логмри чебиши сасана логмри чунжунта мо ёкэтэрка тасамет тандар та ди хангэнджина да лаварнан жона нера та джимта ма юна мар ма мели де дани та ян ябр манна до мабжи га сим та симджана гы чечетин тигидин о да мон крюнг юмат та мати Neyongu yuma mati da chegi kori zona choko nandan doku no tumogu sem nandan zon doku. Che ilka enjin nara choko da loktan yogu no warku wina choko gaan yogu no warku wina lonkurdo yong nara da demu yersurka luk lamni da ungu jiksi yogjimaari jango doli digin yogu no. Rangu sem nata mu chan digi doku. Tasanga tonshin bengi na yang tazo kugutum zire. Kalo am sonji na jiksi chokchikun yoka jango matra yang jiksi la enjin na uchundi yersu to kolam ni jogori ta jitsul chimoin na ta chimoin na jent jenta ge jitsul la tina kelis yon so gesin jogno jang to moin er tigin jogno war tani de ge shiba chang chang da thobdan jogno war ku tani tig ja to no to mo zri tig jam no wa ni ta chigna na da in tin tsu shon dam na rin jin de yang ge yang she ji kon di lo son na da yang ta tig jam bu to war tani ngna na bu kru chem jo ga zo chi tang chu to mo ga ka kru ku te in jin na yang sama ga ta ju Мен сондынан нинге ватны ихчер жок ден сап жок дедим ока тыгы цок ди шипа чонсон ден дина ди ми пунун да цигиз жигилок док тыгы точ дедим жири танц мен дина да ти тончин ден дина ачун да ни ачу голог сам сон дина я мана да тама дон сам сон дина ди ман барандым де я ман чи кар колон тончир ян батина я ачу салон да я мана да тончи чи сат тас сак ман кантина я тмо ва ман чи чу ян та дина ди я мана ман ба чи ман чи на чи лох шан дан го тмо я ма ма ме ка ма ма ме ти я ти чо ка я ачу да ни ма чу тан дон ни то пан дина кабр же и тончин да музу шан та ка музу шан та ди ди я чу то ко ни то пар кара кабр же юнг чи ги ти са ни та на чу син ти ти та ти нан го чу то ко то нго то го на ма да чу ди лог мы на на но те зо чи ти те дин та зо та я ти ва та ни ан то нго то чи то шон го ди нянцо нян тончи шон го чон чон чи го лон кор ни хар сара та тон го то мо тон чин чон чон ди на ра ка ма то ни тх чо сан жо ма та хо жо ма кар ка о нан ди тон чи гин жо го лон кор кор ди тон чи гин жо го да лор жо ме на ва ди тан та азира лор жо ме нан ди ри се ай са са чо тон та ма то сан ин ди тх жа дон на ра тан до па чин ди на то ин ди ри ти ги ам ша са ма жо га чо хо жо на чо тон чи кар ка ин ди на ди тан ди кын сам на ай са са ка гин жо го но тен ди на ди логмар маттыгак логмар дитидана матыгы хатана де исаса чурманаты де гытым тарасына тышыгы кимгы кыша жаңгы инмал тысык чути вартыны тончин тавак тыкчы санжонма тейдинда согынан жу дачы инди бома чончондан ми ходонно тыгызы жейте на чуди димеян салонг манкан тыртыги диме марасын денер тантым индинада тончинда данди ерымда сомневали сами танго манго чилык дондог чикишон дина такани манчи чигинина тис такани амаранда чикитер гоне тирка тамата тантми дина токчу пачер токчу дижонде де инжина яна чунду джинта калуар кансона чукта чу мун сукур кансона чукта тама гора юна чиранда могу тончин дамында атантм дилин сенден сони дали чунду кичишана чиги тончин сугизи чесе дян гори суни сугат гяддан нэнгэ гормо в ерсу токун дукарта сони дэнэ сугат гяддан нэтэги ян нэнгэ кикани дондари тамузре чара эм нет где много тому говорим баян су тому говорит он чем марджи то с которым он не начал ди типа чон чон тез мункр кут где он там где то с чем-то со тишали тени кем гэнди на чуденто я со турни на чуко я мана дир зон турни на чуко то чи кам мама шонго нок со нок со ян тре нам не хасран жогори чай на чуко не чуй на чуко ланга логмара мастаджи лама мастаджи тигин жого нок та яңгын мен ашакун тэтэ таңын зыкын ячу ачу калоо ашакури ян калоо ашакури
3: ཁྱི ཕྱད
4: ཁྱི ཕྱད
6: 대다르고 대한근진나 다시 아주 시바총총 나마선으니까 양만한데 름바니오 나시긴진나 름바지니 뭐 주제오던데 있는데 름바티긴진나 뭐 주제오던데 있는데 단도 주제라 마고콘도 주제 셰인 마르니 체제인 나장고제 주젠데인이나 유나티게 셰치오너 카토니 셰나데 에티게 셰나르 에트라 돈친나 카양만아 춘디 춤르가 셰리소리야 엔데양디 Шайин сонжин нарсын юу нмар та чи динта каркк шай чин о чоллог чигэ юу нмар жангу секун то жангу ин дэнди на дэнди чумди на канар шан орон батун сын ту чирэгни ра ту чирэвжи на канар шай онэр ди нарсын мину ши ба чон чон дэр кэнди на я чу ди та ту гаян мана ди чимд гыт ту я ши гы дык чон юу ти хан гэн ди на та дин те конс гэн юу на чу кулам ни хар сарэн юу гун ин на чу тэр кэ ши гы та ту гыт гин дэг онэр дэян ши гын ди на кана чум ди на кана дэг ва к тэг чу ли тэг жон дэ тэн дэ та сын гы чу тэн сын ту чирэр ни ра ту чирэв жэн дэ ни ган сын ди на та сын гы тэн чин ни кон ни шэн тэн чин кана ра ши гын дэ онэр ди тэн чин дэ ин ди на чу рэн гэн гэ хон ла рэн гэн гэ ли мэнди энди дөхчөн минутара цэгэзэн цонэр диан гэнжина да чүнди шита чонсон дэг чимдэгэн цонжинара ян та дөхчөн майну гэдэг каркурка натын загызгэ унар тас чүнди чимдэр тэгэни харсара натын дөхчүли дээри лонка калоа натын дэг чэу ди хангада ди шита чонсон дэг чимдэг дэн цонжина ян ди цогэ ди цагэ ян дэн кэрцэгэ чончон зуаби унар дэн жина ян чүнди дэн чигун зэта ди ди
4: རང་བ་ང་མོང་ཅིན་ཅིན་ན་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མོང་ཅིམ་ཐེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅ་ཐུམ་རོགས་ཅིར་སྐོར་ཁ་ཅིམ་ཏ་རབ་ཞེན་ན་དེ་ནང་གི་དོན་ཅིན་ཡ་ཁ་ཉ་མོ་ར་དོན་ཅིན་སུམ་ཅིག་སོགས་ཅིག་ཏ་ཉ་གན་ཅིན་ན་ཨ་ཅུ་མ་ལི་ཡ་ད་རང་གི་མ་ལི་ཡ་ནོ་ཅེ་དང་དོན་དི་སྐོར་ཁ་ཏ་ཉ་ཡོང་གོ་མ་མོ་དེ་ཡང་གི་གམ་པ་དེ་ཡང་གི་ད་རོང་ཅི
6: rong nu ge to mo gon doka ta chu jo sa jo yu an san jina ra mon na da on na da on na da on to mo ra ok ter kan san jina yang di cha tum da tra sa na yang gon mo mar gwa a chu ra rong ge ta chu chu da khoy jna chum ge ko ke tum de jo na yang de gon mo mar gwa chu ra ba ta tra de ge ro gen do jang tu gi to chu li di she yo
5: re re ga la ti ji che རེ དེ ན ཤོ ནི གེ ལག འདོ ཁནི འཇམ ཅུ དོན ཅིན ཤོང ན རང ཉི གེ ཁེ ང ཅི ཁེ སོང ཅུ ཡི གུ ཉིན གུང གེ ཇུ ཧོན དེ དང དང ཅ ཐ ན ཉམ ཅུ ས གང དེ ཡོན ཉིན དེ ཁོ ནི ཡང མ ཁབ
6: དལ ཡིན ན ད ཅུ མང ཚོ ཁ རང རང གེ ད ཁེ པ ན ཅི ཉམ པར ཅུ གོ ས ཡིན ཅིན ན དེ ཡང གེ དོན ཅིན ཤོང དོན དེ ཅོ ན ཅུ ད ཁ ལོ ར ཁ ན ཅུ ཁ ད ཅུ སོག ན ད སོག ལ ར ཏར ཁེ དག ན ཅུ ཁ ཅི གེ ཅི ན ད ཚམ ན དོ མོ ར ཚམ ཨ ཁ ཏར ཁ ཅོན ཅིན ན ད 저정하는 것은 산인지나 라는 그 캐트나즈기서 노바오코노 장부터인데 저정 그랬죠 고치다 덤더라는 말 때인지나 돈도가 다티는 그 돈도 도모다 아주님도 반지나 카프지 돈진정도다 고정나 어다 람 자상적이서 치셔서 뜨즈니 돈진정도나 디와르더니 빠르렁이 다 로무에요 그 기타 로무메사다 주요 도사인지나 로무메사가 도무사체는 까마머리 때인지나 타와르더니 빠르렁이 냠렁이 사니까니 나타타이게디 디앙가인지나다 니에나 초코 다소이나 초코터가 참마가 에미 보노고타가 치치나도 치무지니 나타빠르니 데인지나다 롱커나나오니나 다 트겨서 우터서 사람니에나 초코다 잠바 아주 소르간지나 떠서서 떠코나오니나 그 니츠나도 터가 카스마 빠르는다기 다 아주 단이단 좀더 똑같은데 돈나라단 디기스탄이 되나 대죠 다 카르커 Tulchik shiong maa shiong a oda ato qana munkur kuzi yuk kisi dina dha yang maa ato qana nye tsukzi yi toki toskir nga re maa harzga qira wanji nyong maa da oda ato qoto jiyi tiki dana maa shaga zita zi sungi Tulchik shiong so u togu sarni to gudin sacha zambaz gabshi qite kuk tachan gu inji na da di yuk anin nifya na chuk chundi tomu inji na nini da janam chisa ato qana munkur maa wisa ta inji na yang nini tare man juksi ta sagni na dukang ni na tarka sama parlangi ani tsu ami ho no ni tsu ta chimu din na ta long kur kana ni ni na sha kondar ka sama ti parlang de ta zu da hara tsu gu ite na chona chira e chira ta jang ta kana mon ko ta mi ni tsu ra jemi le te na ya ti tsu ka rang ga ta ka sabra sabni ni ri ta le lok kari ta sar gi do na lok kari ti ni ta ka long ko ta ka jog chi ti ni ni sto pa yong chi ta zu da o sagni da ni ton chin da mo zu sha na ta ta mi ho nu ge chetsa chimu zere ka mu zere din ne to pa khabar jan nu ne mi ti shork mi zo ni de na yare ma man kha ka pu ge te ko ti hang ge in jin na ya mu in jin na chu 다고 정난디 솔가 투자는도 장고리 더 장고인데나 다냐 단디 망토르키 춤극 가르코마시도 요만나다 추 춤극 가르콘들 같게 지셴이테나 다지 춤극 가르코스게 지신우 장고 칼로아 좀데트게테나 게미송이다 고르무드셴이 니게 아와르타니치 고르문도 무즈카무즈레즈즈딘 다니 니얼미도나라 지라치기너 고르문도 무즈카무즈테란조리즈 아후 정난니얼닌젠 테니와니 슈즈니 치즈기 딩티기 고무신딩 티스타카니다 돈지 슈즈쇼나 돈드 슈즈쇼나 그톰자 다라마브지와 티메다 그 완슴더니 특제던 장고 돈물이 더 장고양 옛년에 말 더 장고 치사 옛년에 말 되나 거의 정나 주인디 다 소득 갈고리나 아주 좋다 니즈이나 나부터 소위너 다 단스민지나 주티나 디스타카니 미치치스 포메카 기와타니 다 주마 거의 정나 디본 코즈민데 기치스는 나는 지방스 어떤 치즈 마르 디메다 와르타니 아다 니기 니토파라 카프르 머지그네라 카프르마지아 중아 골문도 무카무즈 신세디 아마나 칼로아가 신 응초 골문도 무즈테라 주니 토파 카프르마지 토지 오야지 토지 디다 톤치 티타닌 참지르밤 레테라 티스타카니 니오타미 포노타 아니니 티리 장 타카 쉐츠 카티가 미처스 포 메모레타라 타카니 타지 돈드 잔다 카우지게 제티오 주제나레 아마나 티츠크라 아참나토 미나라 요타 호타스 김사사스니 티한가 타지 달리타 모디지 톰츠 까마마 오테 타카니 타스 니만카마 티리타 타조타 오타르니 미 모크르크 톤치 존드 테브 쿠고 디게 미 포던레 티나마트라타 타 토노 까마마 오너 트리타 추스니 니토 자디즈나라 카나레 야우치 타우린지 나닝 로모노니 티 자이 테이나 추너니 토파 카프디아당 데나니 테이다나 추너레트라 그 저나 추티 와타니 고모 블란데니 치니기 치이테니 오타 타카니니 샤치 메즈 즈스탄디안 티나마트라야 타 니토파 용이 테이론 르니 토파 용이 테이론 라나마트라트 다티 돈덕 까마마 오쇼리 타 토치리 주시가 카나레 타 만카마 손노고 고모 와니타 사른 돈은 들까 처마가 고모 들까 처마다 버튼이 칼로 많이나 뭔가 칼로 많이나 나는 건강 그치만이 고바는 말 대인원이 들까 처만 선진아요 그 주문이 돈 녀토가 카타 마주에 니가 이탈리 돈덕 내주 처마 담을 줘라 버튼이 고무주신 뜨기 터치리 지나요 시가 처마 그냥 버 듣고 사들이
3: 레겔랑 뜨지치 디츠경기 탕디 첨중당 전린친 동점된인조 레친디 좀저바 당 돈점바 당진 소모인 좀증겐크와 라야자히 당자히 돈접인 다클와 피루인 치킵 다클와 하강적 세랑 당 손음린 친인 렌친의 총응성 친당이 서침은 한강기 로접시바인 니급서데모
4: 흐탐께 벤바레린 디겸보자인
7: 디겸보자레린 강중제 세흐뜸인 강중세르흥
8: zaajin sebi zhobo namba, kya namba, kakam zanga. Daayi nga su gangzhong sha lang galen chan li lan zim shong song. Derang galen chan de ngay kya chaglan do, zin tong som jikshil, nga kabzang nam gilgin. Re zhobo namba, derang galen chan nga nga zi, arih kur sarbi, naqsil nganjim kur kya khabda zi, domo ga langziz kodigi dal tangi. Tandi danshi gandu na yin gina, sorgun shangshin thora mamang chamkhan ga chamkhan jikhtan da galma danshi yul. Dana shunay gishi, galam jaylan daga kondi wazi yil. Wei.
9: Oh, ngutamba demo.
8: Oh, demo in demo yin chumkhun jhtin chu demo yin na.
9: Ah, demo.
8: Ya tiran sha ge te sung chon ning cha nda tang ling ti ji chi shi.
9: Ya ya.
8: Ting na tiran ga ni ge jo ji ta bur chon ji na ta nas ling an jim ge kun de ge ta jo ji ge che te khab da yin na ji ri. Ti ge tang klin ra mo.
9: Ka ji ri.
8: Тэгнэта рекурс арваг нэгсэн анжим г зэчин дэ ингэна ангэмбэ би кюг картон дэ яши мама мансо тавл сонгэна дэг нэнзэн гла кана ян самса гэрги ё чэрэ тэгнэ ки яши ян кна ба дан ди нэнзэн дэ тэ яса тан жүг чэла томр тэ чэмэ зэ гня нэгсэн анжим си

0: Yenina nasıl ngancım sergonunda çamuzu yenina dala sokağın tene kavdazgina.
1: Are rengonum ba. Ta çetin gı nıksıl ngancım sergonunda ta kge jatın gı tanezi marmu. Ata kı tejinde kı nimang za mar. Mar ta dan da çetin gı çinde jayung ne da pek yonu gı nımu gı da çi çesuk çiçung gı şangız gı nımut gınyang.
0: Je.
1: Ta mangdan de gı da çi yingi gı nıngtum eti yonu da. Ta çi gı çi çi sa uzi hitimiz yonu. А так это что сука там на а там где эти нахпозиона это куда идти он не садится пук там не гамбазиона он не тожится пук а там нахсер не анжон даже тумжина а там я пар пуина чук я на тумгетчи да шачу танкен дэри чани так что я утик на чук я на ксе путик зи там дому к чедумси йокму дому на канга чедумси йок йокера да чистынг да мастын сызгиру да тумгел лингэ ги шачу зи петна там да чистынг линах пуз инеш ата линг амбазра инеш танда тавы томжина ата тинга линг пура линг амбанда тавы томжина тача тинга сера гунэта жона гунэш инара кимге чи шахчу зингу тма танда нахсан нэнжон гэ шангам дигна авжих дэтэн ка дондыг дух дэтэнна ата шангам диг чабжа хачин гэ чи юх ганкрин хачин гэ жин юх ата дэну жин цэнг а танда кимге чи шахчу гунэни ача тинга чи цуд инжих ин ачук яна ата мамнг дичиг цуатан хачинг да данс чинуг ата тэмгэч шач чуцгэ бичи тадгжим тэний хэчин ямбачин тэний кэч нэгди цавчин чин дэмх гозта зунэт зунэтэн ата тагсэн да чинд чэтэм шанг атанд атак дондхтун гон дэмх та тэний шанг дэмүз да жэмрэн чин нэпэ гонуг амгий стой наа сту так хэтна ангали тасга динжих юм батан ангали чантам юуг тачацху нэмэс гэтэнжу атак гэмгэйна сутэмсгэ та
0: жэ та рекур сарваг нэгслэн анжим дэ цонгина тэн хоймаг нэгслэн анжим тэн адэрна нэг варна чапта хэвг чэсг өнөр тика курна ян ата ганлык сашилзгэна
1: рэ танд гони шепа нэгжинт та нэгслэн анжим сагунд атак чэтэм шангэзгэр тантэн тэстав гэ шангэнд дохунд а тасна нанын тусгэ тасэрт пэгунд мэди нмаш та шангэнд дэ цомжэна чэртэн гэ тасна нэртэн лугэ имизни кэ пэк ёныш янара та чом ёра та нэртэн хса пэгуни та кэ шангэнд мэ зэ пэнути а та нэртэн човжэлу а пэну атэ дохутэ инэш та дэни нэртэн човжэг лу та нэхсэн нэнжун гэ шангэнд дохутэ пэс кэ пэни мэцэ кэ а кэ пэин лухсэн а та мэскэш та тэндэг таг чэтум шангэн дүгэнди банууг жини а та жачи рондо монцхойн а та нэгсэн нэнжим сэнд дүгэнд чэмүз гинэна а та дүгэн кэ гутгса үзгшин юк тэмэтэк дэ дүгэнд гэн а гасэн тэмэр тук юк дэтэн хант а та чэтум шангэн дэ баван дэг а чэ чхо гинжих дэ дүгэнд ян а та кэ тэмди хатин гэ монсэс гэлэн юк а та тина нэртун чөвдэг лу банууг та нэгсэн нэнжим дэ зу чэмжина а та чэтэнг а та чэ цутун наш нг юуг а та кэчэнда энэ панцэм та ксод истори секунданда яна нэг цук стандыг суудгий дэдэн а та мэ жэла а та чэрдун шэчнэн данда яна чэ цук таны та хсам гжимт а та кэт нэг сонсон дхут ясл хунжэн данда тэни кэчэнда а ян кэ стандыг өпи гуни хөкм шэчнэн данда яна чхучэн матов дэдэн а та саркуу дөлөг наш яна тэр кас хонгдын шэчнэн данда тандам мөг мэк тина аргни а танагын яна гуми тандамгүй гэдэг гонсон зэмэг ин ачх яна мэгтэн лгсэн гэ ташаачун нэмбан дэтгла а та тагт дондохтон гуни а катамсгш а тэни да нэртэн жобжэг луни да тэргэ нэмү гэ чэтэм шангэз гэл а тэни пэр ян лун гахизын гурну гэ жини а нэгсэн нэмжэн гэ шаваад гути гэ тансэв тэ пэну гэ жинсэнгэ а та чи гуни ше гуну гэ та чи сопти тэти ин ачх яна а та хөкэн шижнэн да да дэмү гэ а та кэ нэгни ин ачх дэмү гэ нисук гэ кэ тэмгэ гэ шаачуд гути а чи ньон а чи ньон сон юк янара та чи цук пэдис сон атан тэни а та нисук гэ намбай мэ хсара мэнгэ шунгэ юк а та сарт шунгэ юну гэ а та тэмгэ чи талын мэн ачх яна а тэмгэ чи шаачу сэрван дэтгла а чи тэн хсан уи арамшин гути хаа чин гэ чинэ дэмү гэр мо а та чи тэн кэргэс на хшэцэн истина чамтам ини ончэн кэс на а та кэ муу гэ тэни кэ чэли ини тэни яна муу гэ тэни истина а кэ тэмгэл гэнгэ гэ шаачу ини мэ цэк а та ти яжин гэ нимэн гэ цуай на чут яна чэ цуу дэмжигла а кэ хэчим хаачин гэ чини хтолэг хаачин гэ чини дэмбэ гэ шаачу ཡང ཐུམ གིག ཤ

tandir koni

야, 쪽분한바디나 참드네 체르근진 타르땅 치칠 완디 추스콜랑 누가 안응비 첸들 세르군 누가 알랭디 냠스지주일

야

야 아근적 체릉당 손마른 체니긴 등 아르지미 렌첸능 나초 티터인젤 다디모

0: ཁྱི ཕྱད མམ དར གོང ད ངོ ཉེ ལམ གི ནང ནས ངེ ཁར ཆག གི དོང གི གོ ག ན རྒྱ མོ ཟིག གི ད ཁྱི ངན པ ར ཅིག ནམ ན ཨ ཟི ཨ ལོ མ པོ ཆུ ན ཡ ར ད མ ར ད ཟིག ཏ ཡ ལོ མ པོ གར ད པ ཆུ སོང ཨ ཅིག ཏི ར ཨ ཟི ཀ གུ ཏང ཟིག ཏ ཨ ལོ མ པོ གར ད པ གི ལ ག ཡི ཀ ཟིག ཟུང ཡི ཕ རོང ན ཅིག ཏང ཟིག ཏ ནི ཡ ལོ མ པོ གར ད པ གི ལ ག ཡི ཀ ཟིག ཟུང ཡི ཕ རོང ན ཅིག ཏང ཟིག ཏ ནི ཏེ ཐོ ནི ཏ གོ རི ཀ བ དེ ངོ མ རྒྱ མོ ཟིག རྩ ཀ དུང གི རྩེ མོ དེ རང ངེས སུ གི ད ནོ རིག ཟིག ཏ ནི ཡ ལོ མ པོ གར ད པ ད གི རྩ ཀ དུང གི རྩ བ སོང ཡི ཨ རོ ཆུ མ ར མ ཡོང ཨ མོ ནང ཡ དུང གི ཆོ ཅི ཡིན གོ ཨ ཟི ཟན རྒྱ མོ གི ཁ ར མ ཡི ད ཟིག ཏ ནི ཡ ལོ མ པོ གར ད པ ཅི བ ཏ ན ཅི ᱛᱚᱢᱟ ᱤᱴᱟ ᱟᱠᱚᱞᱮᱞᱮ ᱛᱟᱥᱮᱡ ᱢᱚᱨᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱨᱟᱣᱟᱵᱤ ᱞᱚᱢᱵᱚᱝ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜ ᱥᱛᱵᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱞᱚᱢᱵᱚᱝ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜ ᱞᱚᱠ ᱠᱟᱭᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱥᱮᱠ ᱠᱷᱤ ᱡᱟᱯ ᱛᱟᱢᱩ ᱟᱨᱭᱟᱢ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱡᱮᱵᱤ ᱠᱚᱢᱟ ᱦᱟᱪᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱦᱟᱱᱛᱟᱥ ᱛᱤ ᱥᱟᱞᱟ ᱡᱟᱢᱚᱡ ᱱᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱭᱩ ᱡᱤᱨᱱᱟ ᱜᱚᱦᱮ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱪᱷᱤᱱᱢᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱟᱭᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱢᱮᱥᱚᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱵᱚᱝ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱡᱟᱣ ᱜᱚᱱᱫᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱦᱟᱨᱡᱟᱣᱨᱤᱢ ᱵᱚᱪᱤ ᱦᱟᱨᱫᱚᱝ ᱜᱚᱥᱛᱤᱱᱟ ᱩᱢᱟ ᱡᱟᱢᱩᱡ ᱜᱚᱠ ᱱᱤᱢᱨᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟᱭᱩᱱᱟ ᱟᱨᱫᱚᱝ ᱪᱚᱪᱤ ᱡᱤ ᱥᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩᱜ ᱦᱟᱞᱤᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱨᱜᱮ ᱱᱟᱨᱪᱟᱣᱟ ᱛᱚᱝᱠᱟᱝᱜᱮ ᱞᱚᱠ ᱟᱭᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱨᱤᱜᱮ ᱢᱨᱜᱮ ᱥᱠᱩᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜᱛᱟᱝᱜᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱭᱟᱦᱥᱤ ᱪᱷᱩᱝᱜᱮ ᱡᱚᱱᱫᱨᱤ ᱟᱱᱫᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱚ ᱨᱡᱟᱣᱜ ᱢᱚᱢᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱣᱜᱚᱢ ᱡᱚᱠ ᱪᱤᱜᱟᱱ ᱱᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱥᱟ ᱪᱷᱤᱱᱡᱤᱜᱛᱟᱢᱮ ᱟᱦᱟᱦᱟ ᱠᱚᱣᱟᱱ ᱫᱤ ᱭᱟᱦ ᱪᱤᱠᱩᱨᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱮᱢᱟᱨᱚᱱ ᱨᱤ ᱟᱦᱨᱮᱠᱚ ᱦᱟᱣ ᱦᱟᱣ ᱵᱟᱡᱤ ᱨᱡᱟᱣ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱦᱮᱵ ᱪᱮᱪᱮ ᱵᱚᱥᱚᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱞᱚᱢᱵᱚ ᱴᱟᱵᱡᱤᱨᱜ ᱟᱨᱡᱟ ᱦᱩᱫᱞᱟᱜ ᱟᱛᱟᱨ ᱥᱟᱢᱵᱩᱡ ᱜᱨᱤᱢᱚ ᱪᱮ ᱞᱚᱢᱵᱚ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱪᱟᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱡᱚᱜᱟ ᱛᱟᱝᱨᱟ ᱠᱷᱨᱠᱛᱟ ᱧᱮᱱᱚ ᱠᱚ ᱛᱷᱮᱱᱨ ᱛᱟᱨᱡᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱟᱨᱡᱟ ᱦᱩᱜ ᱛᱟᱪᱜ ᱫᱮᱝᱜ ᱫᱚᱞᱤ ᱭᱟ ᱞᱚᱢᱵᱚ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮ ᱟᱹᱱᱤᱜᱤ ᱟᱨᱡᱟ ᱫᱩᱱ ᱜᱩᱢ ᱡᱟᱥᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱜᱚᱱ ᱫᱤᱦᱛᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱮ ᱪᱚᱥᱚᱝᱮ ᱟᱨ ᱠᱟᱝᱟ ᱭᱟᱜ ᱪᱤᱠᱩ ᱛᱚ ᱡᱟᱭᱩᱱᱟ ᱪᱤ ᱤᱧ ᱪᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱱᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱜᱚ ᱵᱟᱡᱤ ᱠᱚᱣᱟᱡᱜᱟ ᱦᱟᱨᱮᱱ ᱰᱟᱱᱰᱟᱡ ᱚᱜᱤ ᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱮ ᱟᱞᱚᱢᱯᱩᱝ ᱜᱚᱨᱛᱟᱢ ᱵᱟᱜᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱞᱟᱝᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱷᱤ ᱛᱟᱝᱥ ᱟᱞᱚᱢᱯᱩᱝ ᱜᱚᱨᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱥᱩᱝ ᱥᱩᱝ ᱥᱩᱝ ᱤᱛᱟ ᱟᱨᱡᱤ ᱢᱮᱱᱤᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱫᱮᱵᱟ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱮ ᱫᱤᱜᱱᱟ ᱛᱩᱝᱥ ᱭᱟᱢ ᱪᱤᱱᱡᱜᱟ ᱟᱨ ᱫᱮᱵᱟ ᱛᱤ ᱧᱮ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤᱜ ᱟᱨ ᱠᱟᱭ ᱜᱟᱞᱞᱚᱵ ᱞᱟᱝᱤ ᱪᱩᱱ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱢ ᱯᱷᱮᱝᱜᱮ ᱚᱥ ᱭᱟᱢ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱱᱩ ᱠᱷᱤᱜ ᱛᱤᱠ ᱠᱷᱨᱩ ᱢᱟᱠᱷᱟ ᱱᱚᱨᱠᱞ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱝ ᱤᱥᱚ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱫᱟᱣᱱᱩ ᱛᱟᱨᱜᱤ ᱦᱚᱞᱚᱢ ᱵᱩᱝ ᱜᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱪᱷᱤᱪᱩᱨ ᱫᱮᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱢ ᱪᱷᱱ ᱨᱮᱞᱟ ᱢᱤᱭᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤᱜ ᱟᱨ ᱜᱟᱭ ᱜᱟᱞᱞᱚᱵ ᱞᱟᱝᱤ ᱪᱩᱱ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱢ ᱯᱷᱮᱝᱜᱚ ᱭᱟᱢ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱠ ᱠᱷᱨᱩ ᱢᱟᱠᱷᱟ ᱱᱚᱨᱠᱞ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱟᱠᱷᱤ ᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱱᱟᱨᱮ ᱟᱥᱤ ᱪᱤᱱᱩ ᱟᱨ ᱫᱮᱣᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮᱭ ᱤᱡ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱥ ᱱᱮ ᱠᱷᱚ ᱫᱮᱣᱟ ᱜᱚ ᱱᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱢᱟ ᱦᱟᱢᱚᱡ ᱜᱚ ᱱᱚᱨ ᱛᱮᱛᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱡᱟᱣᱟ ᱪᱷᱟᱱᱡᱟ ᱜᱚ ᱱᱟᱨ ᱪᱷᱟᱱᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱨᱟ ᱦᱟᱠᱤᱨ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱱᱡᱟ ᱜᱚ ᱥᱚᱝ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱱ ᱛᱷᱟᱯ ᱠᱚ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱢᱩᱱᱫᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱜᱟ ᱜᱚ ᱱᱩ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱤᱜ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱟᱢᱟ ᱦᱟᱢᱚᱡ ᱜᱚ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱡᱚᱡᱚ ᱧᱮᱢᱟᱝ ᱜᱟᱭ ᱩᱭᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱭ ᱠᱚ ᱱᱟᱨ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱥᱟᱡᱩ ᱥᱤ ᱪᱤᱡᱩ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱠᱚᱱᱨᱟ ᱤᱧ ᱫᱤᱠᱚᱱ ᱪᱷᱢᱟ ᱛᱟ ᱟᱢᱟᱱ ᱦᱟᱢᱩ ᱭᱚᱥᱚ ᱡᱚᱡᱚ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱟᱝᱡᱤᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱞᱤᱠ ᱛᱟ ᱟᱫᱤᱜ ᱢᱩᱞᱤ ᱦᱤᱱᱫᱮ ᱠᱚᱱᱨᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱩ ᱟᱞᱚᱢᱵᱩ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱥᱮᱢ ᱠᱨᱤᱥ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱭᱩᱢᱨᱜᱩ ᱪᱤᱪᱩ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱜᱟᱱᱡᱩ ᱭᱟ ᱟᱥᱤ ᱟᱫᱮᱢ ᱪᱷᱢᱟ ᱟᱜᱟ ᱦᱟᱴᱩ ᱜᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱝ ᱫᱚᱨᱫᱟᱝ ᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱞᱚᱢᱵᱩ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱨᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱨᱮᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱩ ᱢᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱡᱜᱚᱱᱨ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩᱱ ᱛᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱡᱜᱤᱱᱨ ᱟᱡᱤᱱᱚᱭᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱤᱱᱤ ᱱᱤᱨᱟ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱢᱤᱦᱤ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱥᱟᱱᱩᱭᱱᱟ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱩ ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱟᱡᱜᱤᱱᱟᱱᱟ ᱥᱮᱢᱚᱡᱨᱟ ᱧᱟᱢᱜᱮ ᱫᱟᱣᱱᱨ ᱥᱮᱠ ᱢᱤᱭᱟ ᱞᱤᱪᱤᱱ ᱦᱤᱪᱤᱜᱤᱱᱤ ᱨᱤᱥᱚᱱᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱩᱱᱡᱮ ᱢᱟᱛᱚ ᱢᱟᱝᱟᱡᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱩᱱᱡᱮ ᱢᱮᱠ
1: ᱛᱟ ᱡᱤᱥᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱞᱚᱢᱵᱩ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: རང ཐག ཙམ ནང ནོ ཤི མོ དེ ཨར ཝོ མོ ཨ ཝོ མོ ད ཁན ཅོ གོ ནི ཨེ ཟི ཅི ན ཝོ མོ གོ ཨོ ད ཐང དེ ཇོ ཏང ར ཆོ གོ ལོན པུང གར དམ པ གོ ཨ ཝོ མོ ཝོ མོ ཆུ ཨ མ གོ དེར གོ ང སོང སེ ནར ཨར དོ སེ ནར
0: ཨེ ཟི ཅི ན དོ གོ ཨ མ གོ ཆུ དོ སེ གོ ཡང ལོན པུང གར དམ པ གོ
1: ཨ ཝོ མོ ཨ ཝོ མོ དེ ན ཆུ ཨ མ གང ཟིག ན ཡོ ནར
0: ཤི མོ གུ
1: ང ཨ མ ཏ བར ཡུ ན མེ ཅི གེ ཟིག དལ ཡུ ང
0: དེ ཟི ཟིག
1: ཡང ལོན བུ ངར དམ པ གུ ཡ ཝོ མོ ཨ ར ཝོ མོ དེ ན ཆུ ཨ མ ཆ ཟིག ཡུ གོ ནར
0: ཨེ ཟི ཅི ན ཝོ མོ གུ
1: ཨ་ལོང སེར ཟི གེ ཟིག དང གོ རི ང ཨ མ ཡུ ན ཡུ གོ ནི ཨ་ལོང དེ ཏི ན ཟི གེ ཟིག ཅེ ཆེ སོང ན ང ཨ མ ལ མ ཆི གོ ནི ཁལུང ཆིན ཟིག རི ཚ་ཚོ ཏང ཨ མ ལང་བར ན ཡོ ནི ཁལུང ནག ཚམ མ ཟིག རི གོ རི ཚ་ཚོ ད ཨ མ ན དེ ཐོ ནི
0: ད ཟིས
1: དན ཡབ ལོང པུང གར དམ པག ཨོ ཡ ཡ ཡ དན ད ཆུ ཨ མ ཡོང རོ གོང ག རང ཏག དེ ཐོ ནི ཟོ ཨན དགོ ཅི ཨ མ ཐོ ན ད ང བི ཨ
0: ད ཟི ཤུ མོ གཡང ama yong jo gu ge da ts ta ni chang sik mang gora ga long se re zu da ni cha la shi mo ge ta nga ama yu na la ma chi gu ge e zi chang sik mang gora yin ga long te ti na chi bo zu dang se ta ni yang shi mo ge ta nga ama la hu ge zi ga thu mo ge ta zi ta ni chang sik mang gora ga long chin zi ga ye gi ama ga long na cha ma zi ra kya ge ga ni te thon dang se ta ni ama ge ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁྱི མར གོ དོ མ ལ ཆོ ཅག སོ བེ ཤོ
0: དཟི ཝ མོ ཏ སོང ཡི ལོ མོ གར དམ པ གར ཛ སོང ཡི
1: ཨ རོ ང ཨ མ གི ཆུང བོ གོ གི དེ ཤོ སེ གོ གི
0: དཟི ལོ མོ གར དམ པ གི ཡང ཡ ལག སོ ཟི ཁ ཡེ ཁ ཟ གོ ནུ ཕ རུང ན ཨ ཅིག དང ཡི དེ སོང སི
1: ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན
0: ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན
1: ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན
0: ཁན ཁན ཁན ཁན
1: ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན
0: ཁན
1: ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན серк гутши нгазната нга ама шкфтг зкртгна дайо нга ама шкфтг ди тол дали кнга жудона те тонжгнэр
0: эзи шэц олон пон гвартан баг
1: ወሞተ ምክስ ጆ ኬብለን ዮናራ ኢንገ ጅግን ቶንቦዝገ ካሶን ሄከ ፍርጅግዝገ ደኑ ስሙ ጅግንን እግሉንሉንሉን ያርሱንስ
0: ሀ ተኒታ ሎምቡ ንጓር ዳምባገ አዳውችገ ጄኙን ይንዶሊ ስም አዴትገዝግባቢ ወሞጉ ሸኑፍታራ አጉሪጂ ሺ ᱟᱨᱮᱨᱤ ᱥᱤᱨᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱟᱡᱟᱯᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚ
1: ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱩ ᱩᱫᱩᱜᱩᱨᱟᱝ ᱟᱠᱟᱛᱚᱜ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱭᱚᱪᱠ ᱛᱤ ᱪᱟᱞᱟ ᱞᱚᱢᱵᱩ ᱢᱜᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨᱜ ᱪᱤᱠ
0: ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱩ ᱡᱱᱩ ᱪᱤᱭᱚᱜ ᱡᱤᱱᱪᱤᱜ ᱱᱤᱜᱟ ᱡᱚᱢ ᱪᱚᱨᱞᱟ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱤᱱᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱝᱜᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟᱢᱱᱤ
1: ᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱦᱚᱨᱱᱩᱨᱟ ᱪᱟᱯᱜᱮ ᱠᱟᱯᱛᱚᱜ ᱠᱷᱟᱜᱩᱱᱟ ᱛᱩᱝ ᱚᱨᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱱᱟᱝᱟ ᱡᱩᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱵᱩ ᱢᱜᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜ
0: ᱟᱨᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱟᱢᱚ ᱪᱚ ᱜᱚᱠᱷᱩᱨᱟ ᱱᱮ ᱠᱟᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱥ ᱜᱮ ᱢᱤᱧ ᱪᱩ ᱪᱟ ᱪᱟᱭ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱢᱚ ᱪᱩ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱱᱤ ᱪᱚ ᱢᱚᱠᱥᱩᱞ ᱠᱷᱚᱛᱤᱜ ᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱥᱮᱭᱠᱮ ᱡᱚᱠ ᱪᱚ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟ
1: ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱫᱚᱭᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ
0: ᱛᱤᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱚᱠᱥᱩᱞ ᱡᱤᱫᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱟᱛᱷᱟᱵ
1: ᱮᱥᱤᱥ ᱛᱤᱱᱤ ᱞᱚᱢᱵᱩ ᱢᱜᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱚ ᱢᱚᱠᱥᱩᱞ ᱡᱤ ᱱᱟᱡᱜᱟᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱛᱢᱱᱟᱡᱜ ᱠᱮ ᱟᱛᱟᱝᱥ
0: ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱚ ᱭᱮᱱᱜ ᱛᱚᱱᱱᱟᱱ ᱱᱤ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱵᱤᱞᱠᱚᱱᱤᱨ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱞᱚᱢᱵᱩ ᱢᱜᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱟᱠᱟᱵ ᱡᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱮᱨ ᱢᱩᱝᱜ ᱞᱚᱠᱟ ᱤᱜ ᱠᱚᱣᱟᱛᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱥᱮᱠ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱚ ᱜᱩᱣᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱵᱤᱭᱟᱯᱛᱟᱱᱩ ᱠᱷᱟᱢᱤ ᱡᱤᱜᱛᱟᱱᱥ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱟᱛᱱᱟ ᱱᱚᱢᱵᱟ ᱪᱟᱪᱷᱱ ᱤᱠᱮ ᱠᱟᱯᱛᱤᱜ ᱛᱤᱛᱚᱜᱟ ᱪᱤᱜᱛᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱚ ᱜᱚᱨ ᱠᱚᱝᱟ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱡᱩᱝᱤ ᱠᱟᱯᱛᱤᱜ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱪᱩᱜᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱵᱩ ᱢᱜᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜ ᱱᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱢᱩᱝᱜ ᱨᱛᱮᱣᱟ ᱛᱮᱡᱤᱜ ᱛᱷᱩᱝᱜ ᱡᱚ ᱟᱡᱤᱨ ᱢᱚᱞᱢ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱵᱤ ᱟᱭᱱᱤᱠ ᱪᱤᱜ ᱥᱤᱨᱤ ᱥᱟᱛᱚ ᱦᱟᱨᱛᱮᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱫᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱵᱩ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜ ᱥᱠᱟᱯᱛᱤᱜ ᱛᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱛᱟᱡᱜᱱᱤ ᱚᱨᱤ ᱛᱟᱝᱤ ᱦᱟᱨᱛᱮᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱚᱝᱥ ᱠᱤᱭᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱜᱚᱨ ᱫᱮᱢᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ
2: ᱚ ᱟᱱᱟᱵᱟ ᱪᱚ ᱛᱮᱨᱜ ᱱᱮᱵᱞᱮ ᱡᱩᱝ ᱪᱤᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱚ ᱪᱤᱜᱨᱟᱱ ᱡᱟᱢᱨᱜᱩ ᱪᱤᱪᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱜᱟᱨᱜᱟ ᱴᱚᱴᱩ ᱜ ᱪᱮᱠᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱡᱨᱚ ᱪᱚ ᱛᱟᱠᱩᱱ ᱠᱷᱮᱫᱚ ᱪᱟ ᱱᱤ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱩᱨᱟ ᱠᱷᱨᱜᱟ ᱥᱮᱢᱩ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱚᱞᱤᱜ ᱤᱛᱟᱱ ᱪᱤᱪᱤᱛᱮ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱩ ᱡᱩᱡᱤ ᱵᱤᱜ ᱟ ᱪᱤᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱝᱜᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝᱜᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜᱚ ᱡᱮᱢᱚᱥ ᱜᱨᱮᱭᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱥᱤᱢᱮᱱᱤ
1: ᱛᱟᱨᱥᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱫᱮᱢ ᱛᱷᱢᱟᱜᱤᱱ
0: ᱟ ᱪᱩᱛᱟ ᱜᱚᱢᱟ ᱱᱩᱪᱩ ᱭᱮᱞᱦᱚᱱᱟ ᱫᱚᱞᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱱᱩᱪᱤ ᱪᱩ ᱭᱮᱛᱚᱝ ᱚᱭ ᱯᱚᱴᱚᱝ ᱡᱤᱜᱡᱟᱝᱭᱟ ᱡᱮᱱᱢᱚ ᱡᱤᱦᱟᱱ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱡᱤᱜᱨᱟᱞᱮᱱ ᱦᱟᱦᱟᱦᱟ ᱟ ᱪᱤᱱᱪᱤᱱ ᱜᱚ
1: ᱮᱡᱤᱛᱟ ᱧᱮ ᱪᱷᱢᱟ ᱜᱚ ᱟᱨᱜᱟᱯᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱵᱚ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ
0: ᱨᱮᱨᱮ ᱪᱤᱪᱚ ᱜᱚᱢᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱥᱤᱢᱚᱱᱚ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱟᱨᱮ ᱴᱟᱝᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱮᱞᱦᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱱ ᱱᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱚ ᱡᱟᱣᱩᱡ ᱠᱚ ᱞᱚᱢᱵᱚ ᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱞᱦᱪᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱟᱝ ᱡᱩᱜᱚ
1: ᱟᱡᱤ ᱞᱚᱢᱵᱚ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱨᱟᱥᱚᱱ ᱠᱟᱯᱛᱤᱜ ᱛᱤᱨᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱩᱜᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱟᱨᱡᱤᱣ ᱜᱚ ᱯᱚᱴᱟᱝ ᱱᱟ ᱟᱡᱤ ᱛᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱟᱡᱤ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱪᱢᱤ ᱪᱤᱜᱮ ᱫᱮᱞᱮ ᱪᱤᱜ ᱥᱤᱨᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱨᱡᱤᱣ ᱜᱚ ᱯᱚᱴᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱯᱛᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱫᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱯᱛᱤᱜ ᱥᱟᱛᱡᱜ ᱱᱤ ᱦᱩᱨᱤ ᱛᱟᱝᱮ ᱟᱨᱡᱤᱣ ᱜᱚ ᱫᱱᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱟᱨᱡᱤᱣ ᱡᱤᱱᱩ ᱟᱨᱜᱟᱭ ᱧᱤᱱᱥᱤᱜ ᱪᱚᱵᱡᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱤᱡᱩ ᱜᱚ ᱪᱟᱜᱡ ᱤᱛᱟᱝᱥ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟᱭᱟᱝ ᱵᱞᱚᱢᱵᱩ ᱪᱟᱵᱡᱤᱨ ᱠᱚ ᱥᱩᱝᱤᱨᱟ
0: ᱡᱚᱣ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱛᱚᱢᱩ ᱤᱡᱩ ᱜᱚ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱷᱩᱱ ᱡᱤᱭᱟ ᱟᱭᱚ ᱟᱪᱩ ᱡᱚᱣ ᱜᱚ ᱯᱚᱴᱟᱝ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱥᱟᱭᱞᱤᱝ ᱠᱟᱢ ᱜᱚ ᱥᱮᱛᱩᱜᱥ ᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱮᱠᱚ
1: ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱩ ᱟᱨᱡᱤᱣ ᱜᱚ
0: ᱢᱚᱢᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱨᱮᱛᱤᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱦᱟᱭᱞ ᱠᱷᱟᱢᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜ ᱡᱚ ᱛᱷᱟᱵᱨᱤ
1: ᱛᱟᱡᱤ ᱱᱩᱭᱟᱝ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱩᱠ ᱪᱟᱵᱡᱤᱨ ᱠᱟ ᱢᱚᱡᱚ ᱱᱟᱱ ᱛᱚᱠᱥ ᱜᱷᱟᱨᱤ
0: ᱚᱛᱚᱛᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱩᱱ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱞᱮᱝ ᱜᱤᱧ ᱡᱚᱜᱚᱡ ᱜᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱠᱮ ᱡᱚ ᱱᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱚᱱᱛᱤᱜ ᱡᱚᱢ ᱱᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱛᱤᱜ ᱜᱤᱱᱨ
1: ᱛᱟᱡᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱣ ᱜᱤᱡ ᱜᱮ ᱫᱮᱝ ᱜᱤᱱᱫᱚᱞᱤ ᱥᱮᱨᱟ ᱥᱚᱭ
0: ᱭᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱩᱱ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱩᱥᱚᱱ ᱞᱟᱭᱞ ᱠᱟᱢ ᱜᱩ ᱥᱤᱛᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱪᱚ ᱧᱤᱱᱡᱤᱜ ᱡᱚᱵᱜᱤᱞ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱩ ᱤᱭᱟ
1: ᱮᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜᱤ ᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱵᱩ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱛᱚᱢᱩ ᱧᱤᱱᱡᱤᱜ ᱡᱚᱵᱜᱤᱞ ᱟ ᱢᱟᱭ ᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱛᱚ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱᱥᱤ ᱠᱷᱤᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱢᱵᱩ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱠᱚᱯᱛᱤᱜ ᱛᱤᱥᱛᱚᱱ ᱱᱮᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟ ᱞᱟᱭᱞ ᱠᱟᱢᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱦᱚ ᱟᱡᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤ ᱠᱤᱪᱤᱜ ᱥᱤᱨᱤ ᱞᱟᱭᱞ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱫᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱭᱞ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱤᱛᱚ ᱪᱤᱠᱩ ᱛᱚᱜᱮ ᱥᱤᱨᱟ ᱡᱟᱣᱜᱟ ᱯᱷᱚᱴᱟᱝᱟ
0: тотонс. Аркиаузыну ямцан органыры. Шкачазу чылгышагони махинез кылуксунс. Тэнита агеуга инжина алонпун гвартамба нинжиг жобкилкэ тому ичисе кори. Та лонпун гвартамба семзга татын табзг мантана та лонпух жавжирх динген дита. Дарун ранга диван динны дыкэ манжгну котгарэфсами. Кыргыра сема кызг жантыкс. Тэнита лонпун гвартамба г сонгэра.
1: Ардеу чэмбулга. Тарта азы тому и дыкумзгнауни. Хайлын камгал хаа ламу цангмаган гүнэй жаадгүүд арчийн чага тони даунуг. Улуумбу жабжар хүгаа хүнчу жазаг жүрзи. Цангмаага ривазган дунгүнүүдан үүма ям чаназагри. Кэргэ арэма сунгэш гянрагүүг.
0: Эзи шану. Тавзи нүү оргяууга янгачаг дээнгэндуули.
2: Я алу. Улуумбу жабжар нүү улуумбу нданжин бу. Та үүма чангал хайлгал хаа ламууга тумуга рива дундагна ачир арива артунгзала тунгэн мар. Чура сунга, ла ламу цэнгма гэхча юкваз гэвжура. Олонбу нгвар таамба гэрта ахэ тондаг цэнгма кюнгэ жуатага шуэра шугу. Ламни сэм чунгхи.
0: Да, зэсэг.
1: Тэнэ олонбу жабжир зэну, чигнэр, дарнэр. Арэма олонбу нгвар таамба гэцва сунгэ.
3: Олонбу нгвар таамба, чинга ngoma jihota чу лайла чызгэ сунгэ.
0: Эсэ дэну олонбу нгвар таамба гэ, кэргэ хэнгэна. Нэмчи чижгоно кинба цаанде хчиглендоли
1: татзор цамур цамузгра нита ngoma changa ngamnita lhailan yuthumnus ta yoki marndolara
0: chora ti korkub danta temdils temdris
1: ngi sacha sosuni mulkhang khangmang thiyong da tang sang chila khajg ni yuni sang tsa khangmang hali ti tang ni tsu tang ni ani gi zami khso ar tsi khchig ta bi lhaila thong go shu
0: zi ani gi chig shina thoni da ok ngomar zamuri ta chusnga
1: thail ni kora khixig tarja jikke cha ngomar chike ya te zinu olombu chajir ke chiga deng do di ari ma sungkla ka sung sung thila ka chig ju zige jog ju vjig tangi ni ab ju ni la kha ni zog so an deb ji se kori sung tsara sung khiz nu bari lombu chajir de khu shig khar pani ga chigi naku sog
4: ཏང་ཏང་སི་ཨ་ཏ་ནི་བ་དེ་ད་ར་རྒྱ་ཡོག་པོ་ཏང་ནང་ནི་རྒྱ་ལུན་ཚང་མ་གི་ལྷང་ཅིག་གོ་ནི་བདེ་སྟིག་གན་ཚ་བ་རོ་ལི་ཤ་ཁེ་པུ་ར་བདེ་མུ་ཡི་ད་ཏང་སི་ཡ་ཉོ་ནི་བི་ཏུག་ཆོང་ཆོང་སོ་གོ་ནི་ཉི་ན་ཅི་ལོན་བུ་ངར་དམ་བ་སི་གོ་ནོ་གི་ངག་ཅིན་ཡང་ན་ལོར་ཅི་ཏང་ཅེ་བ་ཡོ་ནི་ཡང་ན་ཨ་དའི་ཏང་གི་རང་སི་གོ་ནོ་གི་
5: ཁྱི ཕྱད མ རེད པའི སྐར ཁུང གི ནང ཞིག ཡོད ཡེལ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ 총총이가 참치 이도네 내마 차지가다 로월더 차와 챔지 왔다 총총공아 치크숨네 더 르마더 르마지 숨 총총공아 짰다 야 토사 토사 지티 숨네 디셔 총총이가 영 튼츠크 르훈 과전치 전랜자 주가 센터제 지셨다네 如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的如果说的
4: hirigar chujin jawi gar kong
6: lori ga lobshagli nyuri gar kong
4: hirip jo demu zuwi gar kong
6: losi jo jachung jawi gar kong
4: na chung lori ga se ar bi gar kong
7: chobo chung chung cho da ta che cho na chung si bi ar ga chul lem chin jo ar bi gar kong ga champer shi tong 七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七

0: Nyankunamba, Tundi, Jichi Sanger Shetarsung, Litsundi, Somjiba, Hamutsudang, Somjingan Kurva, Sonam Serendang, Hafdinja, Sumuchil, Stakalva Dorji Serang, Jechu Stakalva, Ranjak Serendang, Sonam and Chenhin. Hausin Suga Chichikan Helm the Drumbaikin, Tanga Jimilin Sananga to Yang Chenjel, Tadimushi.
1: All over Tonchin Jomber, Mongo Shade, Chevy Danger Langan, Sum Shaggy. Я це денгенькана бачена бавдемуена чецитистрым цорхун джанрук немчин кан уркло лунчин гы чэмчун танг чолым лецэн ласан бир гапсэ ще нга тангди лецэн донзым батан цомдык батамдын чэвин дина тангди чэмчун танг чолым лецэн ды цамба чунго нигэ гварджуэла цамба тунгоэна жохуэ эшибра цамба ньюэб чачам хипшэйн шунигэ чорэлэвжин ды цамба чунго сосогна ашгэджуэл.
2: Jolhui Chema Chungsumla, Chumchil Tatang Rampai Jolhui Shib
1: Renya Kanamba, Dina Terang, Tamba Tongo Johui, Shib Kutamban Dinanga, Tangati, Golgor Grangstung, Dalagzum, Mamang Cham Kung, Cham Kun Liro Pakum Chudomajil Datangi, Among Chuk, Angun Tongan Kurk, Atakan Jag, Sujatangil Dali, Kabdai Jain. Яком чугро мачо демуина.
3: Дунзба дему.
1: Демуин. Дидана теренг цамба тунго жохэ ишип гы цамба динанга тачи жо дарлык зунгын а кунип шунну гы. Эрнэвэн нхтунлин корк та канжа тан рил да тан инда муго сожизг шунгас ик кукатина та жожин дэг кыргин о чи музгинина жожин дэ чи шунлина тани тачи жо мамын чамхан гы жожин дэ чи тагып жанина ди корни чу жожин офчу гы цэт кавдазгина.
3: Оя. Тадин данги тадго ну чохин денжина но тук нелер тенги тоже там где там чохиз та чохин ден ден денжина шукчини а мон тук нелер тенги тоже там где там ну чутун да шир мон идим та чутун диренжина ну чу талык зумно мо чун кын го лучик го мон тун чуже кадян го дячи сымчини жипчи сына дым зун ку го дни ремонт хон дя сам зун ну шитик го я жупчини шена деран чама ортли чу го чохин да Дидинга мочулка нилер кенги тоже там, где мыжами кыки чечу на том же.
1: Ари.
3: А дидинга мочулка нилер кенги на рундина мочуа карсырнида аяр гүчүк мени менара харсырниги келени. Да гомуктер жина месону мени келени том же. Дан да том ки жохунда ян том же мар. Жохунда жели деп та ян ча чым гүш шанга тама мочулена. Мен кинен бара панда тужурсаны жохунда дамны. Татерон учтуй чу жохундан жинан да музур. Жохундан ачу талык зомомо чум каяра тикшири юнга талуга да нава нозур. Тунда канинта ачиндани та чу па та жертикшин киндиня та шисера тана тегу жертикше кону турдык диня дава дера тугзое тана та чи тумнинда тамамара мустуй чи.
1: Ари.
3: Дани чу па та шикшиге яра чум ка чали он жертике ки тана та кирги та тикшире шизга хсмо кому. Томомон жена чоя давага стама жыгыгыну кумата анана чин устара шара чопача хирту кузук тишеле все аня мон жена чоя давага таро шара кыргызчан мен ваярнала курсга чөгжер атынту онутта шара чопача хирти тро тру кузук тишеле все симба мон жена тигла чоя давага кыргызы тиги жирик кота тиги тонда кырки тонги ранилин дану чагын дичина нистум неже дуга да чевага чечикни мата давага чума липнскез мацма насгез жемуз хой ти тро гомо моаз гой не да чопа чаши осу не гор чечичира тонг гая да чу тени чаши ве ти тропе гомо тала гори шин тани ан я чоя давага гор чечичира тонг гунда шара гомо тана тазами давага нион тхуна ю ну куа тама жаптан тага гор чечичира тонг чикунанга гор чечичира тонга за цави тани ते माथे दावा तंग चाके शिरा गुरु छजरा पंतु चेनुई निते साउई खानानो सातंग तनिता शिष्टु शे जुंदी वंदर कोता चोबा चाहिं जिना करग थंकंग मंगा खापर जे गंचिंगला मेनर छकोदा निसर थी तुम तुते जिरा ता जोया दावा दग मस्तरा कुमाना छको गुमुना छको थमा शिरा मस्तर
1: Gormu, Chiling, Tondonde, Sacha Cantancan, Huenjogina, Rengekunda, Chermangavarni, Tani, Chermanga, Nazaga Consagovar, Yangnaf, Chermanga Gir Sosogovarni, Angamna Tonling of Shavan, Dijil Datani, Tondr Chema Chonsum, Shunguni, Damuganitimu. Didana Tagu, Jachiron Romans, Satan Simpson, Jipshu, Tandar Taug, Among Chuk Kergir, Nguyen Tonling of Shavat, Tondr Dituani, Tato Dokshunigisena, Sosog. Ням жокуса торнын айгуса яна нёна тонын гөтөндөни ненка кантыгызган чалсынына да ненка татыг чи монгу эгонина декортаны чукабдазгина
3: оя та жогун ди тунайон англаян кингө жоба ташина на чукку данилдин кингө жоя дава нё видомунайон мутсмата сета за чунжон до тонжоюну чигинжина англаяр жомуйт та сауз гонудум чира англаян кингө чунжина гом кригом за домозасана жокчини кирги Өнелер күрілгава, өнелен күнде шырту күнева, елдінена мейліна. Сан жоқ чіне, нета зонтанзы ене мүнліна дейрінгі донзы кептан. Дәне өнелен дә аядна, рынгы өнелті дейтхо шырашты түбіну, дейтхо нерасы шырчин едім өзір. Yang ane lengkin dada chungjina, chi ane la yang pindaga jika toma de sauzuk di dung. Chi ga jika nda totuk sungla, dunga jika mamu jayo nanya dungo aniga, anya mwanjina katsuk do naniga ni dung zir. Da chi ditu dara de gong du fiera vdo juwe zhungna, rengira ditu de tunskita, gong nimo dung gong di ju fiera dung da asuk di dung nalika. Wa ja chung songchuk ngan kong nani jika zutan kari jungda, ane la yang kinde shi gusto ni dung zir. Ane la yang kinde ingina, Da pepkin rungru maa chira rungi jachunga rintunga ngang kongzini jika zutan kalina chubshigini chugomudu ditho shira maa shina, jika ra chub shira maa shina, da chumkanga yara jirtgi rungu tongna ra chub dushiribshida tsuma chumkanga jakchuri ni tumudar.
1: Eri?
3: Zimba moingina adian khanza chatsangu songchukra nyarsiga jundar. Da nila ayan kin na chukka, nila ayan kin na chukunda nyo fshigu su ni tumus. Nila ayan kin di zonjina chi ngan zika Ayari yuzi na chukku, chayi yuzi na chukku, tsongma sawu yuji harsir niga kasaayi digi tang. Tira tamudu jawi digi tang, rangi zingi diyan khang, chatsangzu yoni tamu sur. Dila ka, chulu nili samje digi gomu maashina, ditu ditu nge juuta shiigusun. Digi maatana, yung tushiri juuti chuta bongtsika, chungkanga yara digi onara. Khunchongjina juu yandaz gingina, ngilinkanda gushara gomu tuk maafshina, ditu longsongzu yidigi yara digi onara, chungkanga yung gatukting tapsaida ni tamu sur. Ita adin khanza chatsang su sunjiga jida shigso chupay na chukka. Yang angil lenkinday nar chukka chuk gomu yo tsika chuk ditu ditua. Angil lenkinday delkin vijina jin tsika ditu den jor yubiti ki gomu den jor sonu den jor yubiti sawu yi kazatong na jini. Da ki log guri shin tongra den jor yu matji zi tuyo sheli ona chumkang ka tomi de jil manyong na kuwa ta adin khanza u ta ju kuwa ta ditu de pina shigwa tsiga zi kangil oni tomu sur. Ita khosir nye say na den khan chatsang zi
4: ཚོང་ཅོ་རེ་ཉ་ཚ་ཅེ་ཏ་ཤི་སུ་ཁ་རེ་རེ་རེ་ཐོན་བི་ཡ་ཝང་ཤི་གོ་སམེལ་ཤི་གི་པི་ཡ་རྒྱང་ཨོ་ཚོང་སམེལ་ཟན་བི་ཧ་ཁ་ལིང་ཐེན་སམེལ་ཨ་མ་མི་ཤི་ཝ་ཤི་སམེལ་ཆམ་ལི་ཅན་དན་ཏ་མ་ཚ་མ་འདམ་ཉམ་ཡེན་
1: རེ་ ཁོམ་ཅོ་རེ་མ་ཏེ་དང་ན་མ་ཅིག་མ་ཐར Da ngamang chukka ngawnaq tunglin tang zil da tang indi kurka jing xibzi na chukka yang na jachim xibxia tungari ngobchu zigi na.
3: Jir na da ngamang chukka ngil yur xachung da ingi na kargay cishuk ni xie sung na chungi huan jurka paji ramdagi tam ni dimu zir. Yang archi chukka denji gara kinda tung tam ni dimu. Yang chungshuk ni xie sung na ngulun tunglin gharsin yuayang pan tung ni dimu zir. Ngil yang kinda gomu kari gomu zasam na chukka ngil yang kinda ditu ditu gomu mila Шканыла тхитап чукава, ойон өндолг муа-муа, тат өнел кандага цадын гэндолг муа-за, гилмарго дитго-дитго гомунга аяр тасуна, харсанига арух тамнийд муузар.
1: Нали?
3: Дитги кругада, якавка жачу инжинара, мантука нулэйр шачунда, явчур инжинид муузар. Гитонэнда, нитун нерчиглоу чабжага инуго, чинтима муу чам кэнга, а мантула нулэн стунлин гё, гёжэг тухчуше бэнэту нгашка гурка дамбам зину, дамбам дэй жалада дага, Tsongma shishyazga dhanja tsongma ngoshtubi juyi. Shishya tongu mwenji na nilayan kindaga mwomong chumkanga mwantubga ngudun tonglin kubi juyizhinda yara jashtiga yungurikawa ngipurda ayaryu, joryu, chayu, lutunga sokbi harsani yuwara ngudun tonglin gandiyawa yonunga denkhunga chatsangzundan tujunga shiyukzuga. Shishya niwa mwenji na ngudun tonglin harsanyigi ngudun tonglin kurikawa jika nandut nankirmaye Тани аңлайан киндэгэ та кунди гомун ерзэ бу ерзэ гомун машинда та кочэга гозы ярадыгэ чымкынга жэштында ююна чымкынгэ дэри дэпчүрмэйн эдмэс. Гэнцэн гэкэндэ чымгэнэ зыкэ хасырныгэ талидэли тэнкэнэ гюмэнитэ китхэдэ тэнкэмайда жэнэ чымкынгэ жэштыгэ ююна чымкынгэ дэпчүрмэйн эдмэс. Чыфьясын ба мойгина аңлын тунлынгэ хасырныгэ нэнгэ нэлэр гориктэпкэ магнит тэкэгэнэ ситэнэ тэсэнэ Yang jirk ayarik sarwa gittubi jitkwa tak, nyanga mangi tachyeka nyigasmu, da tanga ayarik sarwa ndaga mani lindangu yi jitang na, kete nyanga jika to lu toga

0: 세도 찍을 거니 이제 최근 철 엄마 호 야 다 산도 로그 린다스기 있니 서거 천도 로그 님다스기 있니 서거 니도 로그 쫀다스기 있니 서거 예동도 로그 은다스기 있니 서거 남카 공길 인다스기 있니 서거 뜨거 토마로스리 있니 서거 예 대비 남도 사치도 찍을 거니 이제 최근 철 엄마 호 야 다 남리 토마 현탄 다스기 있니 서거 도르크트게 천천 그런 다스기 있니 서거 정왕아 오탈건 다스기 있니 서거 에다 지니 총안 다스기 있니 서거 조정 감실 톱 그런 다스기 있니 서거 르크트 탕다 서니 그런 다스기 있니 서거 에 디스른 예진 서즌 다스기 있니 서거 도니 냠니 다스 다스기 있니 서거 던 태극인 베나 한 다스기 있니 서거 Yendi dawa lakma mina lorub zishani sirga, nima chalag mina chakhi zishani sirga. Yedag tukma losir yinni sirga, diwiq nam losar tizu chigitul goni zirib shagin chula ima hon. Yadag lo dawi kinkurundi, jizg shigni mir gipsin tayi, tangzgin dapshay khino zikib shana tangkan razgin jani sirga. Yedag ma khino zikib rasha chan razgin yinni sirga. Kormo chik chup tlanda yung kag zina rong dhub yinni sirka shtag zina kituk gong yung mkhi pi ngani e terang nam lo sar tindan zimshin lantan zomi tsangma gyabge di muina yaa ta lo dawa talin pimpi yiri shik nima tongzi sirsi yiri chatsula chatik soksu yiri chapsang rewa tortur yiri e chuk seri jigya tonga lungi kankaru ndama kyarsi zungi charsimu lanshir kela jingi pangmi tukun dama kongi jivi Yen yin chigin hui mu nang a tawi tun lo yin yin man zu la di zga yang rar gob zi sang a kiam yi wi luk yin pi tuk dung a lang zga. Yen zi nar ngi tang ma ching a zi gi kar omir zib zi li khe la su gi yin di kang u ngom dung mar yin di ta tsu shing um chin bi tang mg di ta tsu. Ye ha a ki so nam lung gu do li ma shim yi si la hung gun chung yi wo cawi dan ba gung gu da ri. Ye a gi ra tang mg gu kar u to ya si u shi kya kya gung go lu za ya si u jin ha ma kya lar gu gu zho yi nang hani zi lung da ra wa wi. Yeetan do wii gom kha yung gu nye maa kya gyar tig tig ngur si gu nye maa kim za waan gong zima ga gu nye maa di. Yee shang mib din kar mii gong tsil zung yi nam kya rung sing gu waa mii chig yin dhita maa chan gu nyung u lang yi khang sa tig u maang gu dhu a su gu yi. Yee cha yu mra hig gu kung gu cha li tong kar u uk kuk waa uk gu gung yin di sang dur gung gu chan naan di yu ser kima dang chir si maa di yu tong kilin zang bu lang a kig yu. Yee ndo tham dun sang gu rgi niz gi yu nyim dun thang waa ki niz gi yu ni sir ga. Tani shimri gungur u toga markir nye ul hukundazgi gyaw yung di zangin dadur ina zgi yo yungin pangdo yung na thang yo. E mangir yang zhongsha di yung tana zangin shikri gori yu khuksim kyunga lomdi gi yu gindul nori yung a tam yu ra gubzi sanga kyam yu. E gitan zim tangi dan si yu si kang zim halin chopa sham yu wakir nye li gyantag yu ndamra seru kaki yu. E ramni shi yin zhatur yu kayang zhaki gyn tajani shayang gugi semtu yu ni sirga. Yaa, tara thangmig teni shanang gu durpig si yu, shan chonzi gyangin chonggu dargin yu, nang gabzi gwari tsanggu kaki yu. Yee, shi tsigzi jasir nyam gu zhig yu, nang donggil togman zhig gu zhig yu, di do yadgun to yi zhib chen zhig yu, kwa shigi do cha nyam ga zhig yu. Yee, nda shi gadar shigi yigdar si yu, nang yandar toga gar shig yaw yu, tarchin jama zhang gu zhig yu, tamgu nore samtsig si yu, sangan kwarmir shug yang zhig yu. Yendi chasang yin go kong tang sa zga zang yu, cha yu mri kayaan kin na zga tab yu, cha omi ngar chan zom na zga gyab yu. Yendi nir chir gong an chari go ka zho na zga yu, chak zong tawa an zho gi yiga xin na zga yu, dan kir damir tang yi chum se ki na yu. Yewa kir shang ar zga yi di na zga yu ni sirga. Yaa, da khatil nigi chom zin si yu, shim mri warim tham zin si yu, shom di chok sim pon zin si yu, gorin zang chi gya yi gyan yu. Yen din zhong si gyabu chang na zhig dhig yu, long chul tim zhig yag na zhig dhig yu, di si yiga yalu tsik chiga sa gu ni sirga, ki yiga chik gdaru gung gu ni sirga. Erkil yiga haman zom di gyag gu ni sirga, ma gyab dhin dhavi chung gu zhung yi, ha gyab dhin dhavi ka yang wiri za chang yiga chang mi lo sir zhuli. Yen long din do wa ga chig yiri, kar nag shiga lo chul li, tag zhig dom chi lor ka zhig dhir gu ni sirga. Yaa, dan jing tar ka yang zha hin dhur di zhig gyn jik jina gyg gyg nam lo sar tsig nang di. Yen zhun han yu ge kali gyo gwa chig tig ge shig, zhun sar yung ge taka nam ge chig zhur ge shig. Ye mag sar ge kali er gong a chig nyam ge shig, wak sar ge taka dar ge chig chig ge shig, chong shi pi nur kya wa ge chig gen ge shig, hama wan zim lon tar chig shing ge shig. Yeza tangyigin komida derchi jing korkishigi kimtse nazgan rumbi kikikishigin jikdin kamda shibdin sorkhugu. Yezaqsim gergir gelig ji kapurkhu kato jahi shemirgin chorkhug zirgi chanzgirila.
1: Re, ta terang maashig zingi jik shepa shekira nguma ashkig diadig. Nguma yimhan chornizig rechara, ngishkar ma chikura maakhula nguma ngig diadig. Re, ta kastan chimig shekira, chigra shikir jibshu gunirsig. Yan tsamdani achin ranshig anrtag chikamug arshkartang achikta duyil. Ergatang changchung dindin vzhi, ergatang changchung dinsim zhi, ergatang changchung dinyi vdin, ergatang changchung vyethi vgil, ergatang changchung dhinga zhi. Chin toyirkartang, ergatang changchung vyethi vgetra, chig mawirkartang, ergatang changchung dhinga zhi langji ki, jinti topkar, ergatang changchung dinzhi zhi. Ya dina shuni, Арген тандиачи шажба арген руу цайхуулга шажу байжира.
2: Я данг цугачадг шавжуд икудаг шавжуд дали ре мангадни шалара мшиграта шал момажанг еларам юнг. До чиркв шади юджина ранг та татг инжина чи шавжи баган ганз кри дали тамшик лаканди инжина чи шавжуд икуданнари. Домни инжина та шапаг лакандра глаг лаканди нинг арчи дали инжина та шавжи крдра имамню. Мамнюн анда тогунда инжина тас ке сомаз гахшап жүдө чүнө тогунда тигидир камудури ячорун утерин инжина таңарын лингин дөв чөндүгна да чыгрын мо чыгрын кырго тогун дейдона тегүнгө да менна чыкмыды тогунда инжина та шапагла кани да хсу инжина хчиг инжина та артанур лысын да тогунда топади нука токкари ани гыртыгын инжина нуртун шапади нука токкари сым гыртыгын инжина та чыдырса нука токкари Жегертөнгөний инада лиха дерто пайтану камудри. Тнагертөнгөний инада чу жаржара таным дөтөнгөний эргерчүн дөтөнгөний лакандыни инада суу инада ди эргемсингла каратинона нопашынгону кагла кагани фсятын кари. Жегертөнгөний ина лосру шапаты кунугаду кашатта. Тейдөнгөн дө хукур лака мартедоди хумур лака пинури. Ян кавчук лакани инар тарун дө чуку манара тангра Ачири чигой мондо кытады шайынгыла канчи тунсыкра дотогло ронго семптом абзунун дотогонде дейдигина тегунгина шабжикнони гина да мунга шачи мек табзум шугмини крен ан шугшачи мек да мумшани жогина чигора ран тун мек фарку шугба ёнжи мек да чига тинах чингар да тамошани жогина тинона яга да тунжи дира магар ма тунжи да ецгингина да шачи мини тумудри дейдигина Карцынгы шапагы нони жина дегэ ген самса цэно то ондыбра тинтони жидан барты ама гынгин гынгина мунга шат он да таворки дина ше годы мек а ре годы мек теренгы дино идан та жина чын кре зыңни сыпара тын сени тото кто инжина шачы мни дей дона гарген дидони сорнын ду шину коне те жина да ярмыр кен жина та тон тугран да мунди инжина жум нуа жарт нуртун чиртун А тинтүрүн лама чыккан жок болса, дымы дейинчен жорам юңап шакун кора мюңара. Та нуртүн шапанды тугунду, хачын нюңнызыр. Та сыңгы нуртүн шапанды тумсон жочина, та сыгы дичи. Дө тыңры бар, гонды гараж та нуртүн шапанды шаны булакани, берган жинанда чапырып адырыз нымда. Но дө тугунда ина хачын чысы куттан ар кимко хачын шеныз. Дө тугунда ина хөшәр эргила карта жинара. Нуртүн шапанды чыка чаремини мени Yogundu shayandu lakani, ta rja chayini, rjindarangani, damudu shayandu dhugundu lakani, ta nurtum shayandu shayandu shayandu, zangandur chikarangur ta sikil lakani dhugundu. Tinruni jina ta chur kanchinja, ta tandi lakani nifshakunu, jongchinka lakani nifshakunu, dhugundu jina khsarari. Ta terangu nirkanjina, shkaptung tenbagir guni, shkachandu shaygu, topay nara, shkaptung tengu. Tam shaynara, shkaptung tengu, zimazimik, shkaptin dhugundu jina, Куяб жарив дали хтым шачу. Каптын денгина шапап жарив дали шапап шачу. Каптын дечи мартына конре фегина та чу нанга та музыку сиге дичи вага мени. Каптын дечи тенгони та музыр дитона дозо шапанин лакани инжина нонтын лакани яказин черкшана денгина мгрингер гинко яказин дото конде ин мажамба инжина майказин устани нимин. Хане як хане гинко кара чапыр тер каптына тенна дания дор каптына чирагазин Кемсинга токкошин. Тидони коне сегинам, дурдиша на коне сегина. Ах, шакик нондун, пчени мютекуго, конба сардин, конба юквари. Ал лаканжина, 다르 소리 멍아

0: shorta yene serga wa kadi janga shorta yene serga erta do zo shonga na mota kadi ni chim bam bre yene serga lo ta tar go ji ji yene serga sonum oman chinchir yene serga ya ta ni sta chur go bon di sto pas yino to ni karang go ta si zgin boya tar ta sa jigro sim dur ta go kan go ta ga kan bek ta si khon nor zar zar me ko nor go kan go nor ton kan bek ta si khon ᱮᱫᱤ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱨᱟᱥ ᱮᱨᱩᱫᱤᱠ ᱠᱟᱝᱜᱟᱫᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠᱟᱢ ᱵᱟᱠᱟ ᱴᱟᱥᱤ ᱠᱷᱚᱠ ᱴᱟᱥᱤ ᱫᱮᱱᱚᱜ ᱯᱷᱟᱥᱤᱱ ᱪᱚᱜ ᱵᱟᱨᱠᱚᱥᱮᱨᱜᱟ
1: ᱨᱮᱫᱤᱱᱟ ᱫᱮᱱᱥᱤ ᱚᱨᱛᱟᱜᱟ ᱧᱩᱣᱟᱢᱩ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤᱠ ᱛᱟᱡᱩ ᱜᱤᱞᱮ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱠᱷᱥᱤᱢ ᱵᱤᱥᱮ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱨᱜᱟ ᱠᱷᱪᱤᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱵᱤᱥᱮ ᱟᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱨᱜᱟ ᱴᱤᱜ ᱛᱤᱱᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱛᱚ ᱤᱨ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱨᱜᱟ ᱴᱤᱜᱨᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱢᱟ ᱤᱨ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱠᱷᱥᱤᱢ ᱵᱤᱥᱮ ᱞᱟᱝ ᱫᱤᱛᱭᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱᱛᱤ ᱛᱚᱯᱠᱟᱨ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱴᱤᱜ ᱟᱨᱜᱟᱨ ya te na shuni den shi ar ta gasa ba bu gar ta tang adan din yela
0: se ku go man jong shi mo sha pa tam ga ha sa sha pa gan bi tig mi wo ji ta khuin dan dir kab din bi tang dar ji ko go tin na ba tang shan dim ga ger gin na ba shu so so ni ton bi kan jan na ba che chu cha ma de mo yin na nga na so lu ke de gong ho zong shen ne ye chu ni ton bi ta tang gan dan shi ge sha pa bu phu mo zhe ma yin ta tang ni sha bi kha shu yin na wo de kha wa jen ge jan cha ᱡᱮᱞ ᱧᱮᱞᱚᱝ ᱥᱚᱝᱜᱟᱱ ᱫᱚᱪᱷᱟ ᱢᱟᱨᱫᱤᱱᱫᱮ ᱛᱚᱯᱟᱡ ᱜᱤ ᱪᱤᱥᱮᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱛᱷᱤᱜᱛᱟᱝ ᱛᱮᱢᱵᱟᱨ ᱢᱚᱱ ᱦᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱡᱩᱨ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱩᱨ ᱪᱟᱠᱷᱤ ᱵᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱮ ᱯᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱮ ᱯᱷᱤᱱ ᱥᱢ ᱪᱚ ᱯᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱫᱮ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱵᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱭᱟᱠ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱩᱞ ᱭᱟᱠ ᱧᱮᱢᱟ ᱣᱟᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱠᱨ ᱭᱟᱠ ᱧᱮᱢᱟ ᱮ ᱭᱤᱠᱥᱢ ᱭᱟᱠ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱤᱠ ᱞᱟᱱᱤᱱ ᱠᱟᱨᱩᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱮᱝᱤ ᱚᱞ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱪᱮᱝᱜᱚᱨ ᱡᱮᱱ ᱪᱟᱢᱟ ᱪᱚᱛ ᱠᱚ ᱢᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱨᱛᱭᱟ ᱞᱟᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱚᱨ ᱡᱮ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱛ ᱛᱚᱯᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱤ ᱪᱟᱢᱡ ᱜᱮ ᱥᱤᱠᱟᱡ ᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱣᱟ ᱱᱟᱢ ᱜᱚ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟᱨ ᱜᱟᱭ ᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱜᱚ ᱱᱤᱜ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱝᱜᱚᱱ ᱠᱟᱣᱟ ᱭᱟᱠᱚ ᱛᱤᱵ ᱡᱚᱝ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱞᱟ ᱡᱮᱵ ᱡᱤᱱ ᱨᱚᱢᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱷᱞᱚ ᱚᱞ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱪᱮᱝᱜᱚᱱ ᱜᱚ ᱪᱤᱵᱚ ᱡᱤ ᱫᱟᱜ ᱧᱮᱨ ᱪᱮᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱭᱢ ᱮ ᱭᱤᱢ ᱪᱮ ᱢᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟ ᱟᱪᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟ ᱡᱩ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱮᱠᱟᱡ ᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱣᱟ ᱱᱟᱢ ᱜᱚ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱚ ᱛᱩᱜ ᱡᱮ ᱠᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱟ ᱞᱩ ᱱᱟᱜ ᱥᱢ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱨᱟ ᱵᱚᱫᱤ ᱮ ᱛᱤ ᱴᱤᱜ ᱥᱢ ᱪᱚ ᱵᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱨ ᱠᱮ ᱛᱚ ᱞᱩᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱤ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱛᱩᱝ ᱠᱚᱨ ᱢᱩ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱫᱩ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱜᱨᱟ ᱛᱮᱢ ᱛᱤᱱ ᱥᱚᱱ ᱛᱤᱜ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱞᱩᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱛᱤᱜ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱡᱤ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱚ ᱡᱤ ᱛᱤᱜ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱫᱩᱝ ᱡᱤᱜ ᱫᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱥᱟᱱ ᱧᱟᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱮᱢ ᱛᱤᱱ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱫᱤ ᱥᱩ ᱫᱩᱝ ᱛᱩᱝ ᱠᱨᱟ ᱤᱱ ᱠᱷᱤᱞ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱭᱮ ᱪᱤ ᱥᱚᱝ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱨ ᱛᱤᱜ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱫᱤ ᱡᱤ ᱫᱩᱝ ᱪᱟ ᱥᱤ ᱛᱤᱜ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱠᱷᱤᱞ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱱ ᱭᱩᱝ ᱜᱟᱨ ᱛᱮᱢ ᱛᱤᱱ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱮ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱚᱨ ᱪᱷᱟᱯ ᱫᱤᱱ ᱭᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱤᱱ ᱡᱚ ᱭᱩᱝ ᱜᱟᱨ ᱛᱮᱢ ᱛᱤᱱ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱨᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱩᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱤᱱ ᱱᱟᱨ ᱜᱟ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱚᱞᱟᱨ ᱜᱤᱯᱥ ᱫᱤ ᱪᱷᱤ ᱜᱟᱨ ᱛᱮᱢ ᱛᱤᱱ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱫᱤ ᱱᱤ ᱢᱩ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟᱨᱩ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱭᱮᱜ ᱫᱩᱝ ᱢᱟᱨ ᱣᱟᱯᱟ ᱥᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱜᱮᱱ ᱪᱟ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱩ ᱛᱚᱱ ᱴᱷᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱟ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱫᱩᱠ ᱪᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱞ ᱭᱩᱝ ᱜᱟᱨ ᱛᱮᱢ ᱡᱤᱞ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱮᱫᱤ ᱨᱤ ᱛᱷᱟᱜ ᱢᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱞ ᱫᱚᱜ ᱫᱚᱝ ᱡᱚᱨ ᱪᱤᱠ ᱛᱮᱢ ᱡᱤᱞ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱛᱢ ᱠᱷᱚᱞᱚᱝ ᱱᱚ ᱠᱩ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱡᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱮᱢ ᱡᱤᱞ ᱚ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱮᱫᱤ ᱱᱚᱝ ᱢᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱨᱩ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱪᱟᱱ ᱢᱟᱨᱩ ᱢᱟᱨᱫᱟᱝ ᱪᱚᱱ ᱛᱤᱜ ᱚ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱮᱫᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱤᱜ ᱨᱟᱣᱟ ᱥᱢ ᱡᱢ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱪᱟᱯ ᱠᱚᱢ ᱪᱩᱜ ᱥᱟᱢ ᱵᱩᱱ ᱪᱚᱱ ᱛᱤᱜ ᱤᱱ ᱱᱤ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱨᱣᱟᱞ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱚᱨ ᱡᱟ ᱪᱟ ᱢᱟ ᱪᱚ ᱛᱩᱜ ᱚ ᱢᱤᱱ ᱫᱩᱜ ᱪᱟ ᱮᱨ ᱪᱟ ᱞᱟ ᱱᱚ ᱪᱟᱝ ᱜᱚᱨ ᱡᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱩ ᱪᱟᱨ ᱡᱮ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱴᱟ ᱠᱷᱤ ᱠᱷᱩ ᱧᱟᱢ ᱡᱮ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱴᱟ ᱠᱷᱤ ᱠᱷᱩ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱱ ᱱᱤ ᱠᱩᱱ ᱛᱟ ᱯᱷᱮ ᱠᱟ ᱴᱟ ᱠᱷᱤ ᱠᱷᱩ ᱭᱟᱝ ᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱴᱟ ᱠᱷᱤ ᱠᱷᱩ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱜ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱜᱮ ᱜᱚ ᱴᱟ ᱠᱷᱤ ᱠᱷᱩ ᱫᱚ ᱛᱤᱜ ᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱴᱟ ᱠᱷᱤ ᱠᱷᱩ ᱴᱟ ᱠᱷᱤ ᱫᱮ ᱞᱟᱜ ᱯᱷᱤᱱ ᱥᱢ ᱪᱚ ᱯᱨᱤ ᱠᱷᱚ
2: ᱨᱮ ᱱᱫᱟ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱢᱚ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱴᱟᱞᱢ ᱠᱷᱤ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱩ ᱛᱟᱨᱛᱚᱝ ᱞᱟᱜ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱡᱤᱢᱵᱤ ᱴᱚᱯᱚ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱮ ᱡᱤᱠ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱡᱤᱢᱵᱟ ᱱᱫᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱷᱟᱯᱟ ᱜᱟᱯᱚᱨ ᱛᱤᱜ ᱢᱤ ᱚ ᱪᱤ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤ ᱫᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱵᱚ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱜ ᱪᱤᱢᱤ ᱥᱟᱯᱟᱱ ᱡᱟᱱᱢ ᱜᱮ ᱭᱮᱞᱮ ᱱᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱡᱤᱠ ᱪᱟᱱᱫᱢ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱜ ᱟᱨᱛᱤᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱫᱮᱵᱥᱤ ᱱᱩᱜ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱤᱛᱟ ᱡᱩᱭᱮ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱜᱟᱱᱤ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱵᱡᱤ ᱟᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱵᱡᱤ ᱞᱟᱜᱟᱱᱤ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱨᱜᱟ ᱴᱤ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟ ᱨᱮ ᱪᱤᱢ ᱛᱚᱭᱤᱥ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱟᱭ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱡᱤᱜᱮᱱ ᱡᱤᱜᱤᱢ ᱛᱤ ᱛᱚᱯᱠᱟᱨ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱴᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱱᱫᱟ ᱡᱤᱠ ᱥᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱟ ᱴᱩ ᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱜᱤᱢ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱩ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱᱩ ᱜᱟ ᱪᱤᱢᱟ ᱜᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟ ᱨᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱦᱛᱟ ᱭᱩᱝ ᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱡᱩᱜᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱱᱫᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱟᱨᱜᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱞᱟᱠᱟ ᱠᱩᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱱᱥᱤᱠ ᱵᱟ ᱭᱩᱝᱟ

0: wonder what you're like.
1: Among Chun Tobi, Yang Shang Li Shong Wei, Alang of the Mu. Among Jiao Lu Tang Arik Badi Dolvi, Kari Sam Tsar.
2: Among Ji Panru Wang Zut Tembi, Gawa Tupa. Chun Chindarin Zirjin Tajabi, Sabin Tsar. Chun Chindara.
3: Sitting Gun Yang Kundrupunamba. Tarta Chechka, Nelum than Johnson Bandon, Tsong no Kela Lunchinchi, Chomchin the Raglin Sagin. Dinna Tamdeni Yang, Tsangum Jagashepi, Anyanchi Shepashi, Chechka Nelum the Gojisul, Tommy Sensi Nover, Gasisha.
4: Hinchuluma, Hamdan Chunchun Cholar Gung, Chinchulur Gung, Arunda, Mamchurta, Kuranar Gunyar Danya Gancharsa, in Ningola Riga, Totra Josa, in Ninchulgoni, Savate Dunin. Танчон чон чола са тумон чин чол са тумон да мам чутта мап кырнар са хам и ток чи са ин ни кан сагнам го ту чо чо са ин ни чол го ни са ва те дун ин ни чон чон чола ва на чин чо та ва на ян ва да зо чин мам чутта мап кырна ло им дык кын ар кла жо са ин ни ки кор сум го ту чо чо са ин ни чол го ни са ва те дун ин ни чон чон чола хла чин чол хк хла ке тун чин чо Tahila ketun dazu mam chuta mam kurna hakir dazlan korsa in ninchul goni stava te dun in ninchun chun chular gohlar chin chul gogor gohlar tayg chin chul gohlar tayg dazu Tahsin mam chuta mam kurna yangravar gobjan da sa in ninchul goni stava te dun in ninchun chun chula tafla chin chul tapka tafla yoymu chin chul tafla yoymu dazu Tashing mam chuta mam kurna tapchin tamar gurkur kutang asanar mukur chimgutsuna the hatlani gutsu yagno chachani gurku yagno mashamu silan korsa in non chulguni sava te dunin. Itan chunchun chola halan choya halan chokorinin choya chunchun chola mahlan choya mahlan chokorinin choya chunchun chola shanglan choya shanglala pertsukun choya. Tan chun chun chola rong lan choya rong la rost tu jian nin choya chun chun chola san lan choya san la san zeng go nin choya chun chun chola da lan choya da la nyang ke chi nin chol go nin seri sha ken chol ma ya ta terong zo na ma ti na ni ma yang ka sa ya ti na ti chul ya ka war na zar kir ke jo wa ya ka hen sim chu qi ni ma sha wa yan jo ge ni ma nur chen chung ge ni ma de Ago cha yi ja ti na yi ja ya ka yi ja ni ma khan ja ri chi ji yon ja ti na yon ja ya ka yon ja da wa chin ja ri ta chi ja ti na chi ja ya ka chi ja kar kang hun ja ri ta chi kar kang hu ya ka nang ga a jang na bi ti ta da he chang ri ri long ra nga ta nga na ji ga che na man ja nga ja shi si mi ko wa wi jin chang cha mi tsag tsag na nga mer ji ga kam le shong ni Tanyang nga shaga chena mandanga hara haki kwa wabi ora singa tsaktsa nga nga mafshil kamila le shongni kyanggo na yo nir gamba tonggar mara chenggo nga tsikchin chikna kwaf kyunri magna. Ta kyarkil na yo nir zhona kya kya lofshir chenggo nga tsikhinin chikna nyang chiri magtong kyar nga na yo nir omo kong tongra sung chenggi kar gudra konggul mail konga war kar kekhib mail parung nanga dargin mail. Ta kyo nyan gan chuan ban jik chi ga nga xe ke xe li xiang chung ga nga kar chi war ke cik bur ke jie pa nang ga dar lang ga ka ru nang ga chang po ke qing den suh jie zi ga da la chen gu. Ta ngir jie pa nang ga dar chi ga long a kar chi nang ga shkik chi ga long ra nga da man dar kar ta zi ga jie ga ngin cha man chu ga xtam zi ga xe ya chan jik tin cha pa xta pa xe pa zi nung da. Kankar se man char ka ni nda kankar se man ha chung chi tar ma ke ke chu ka ni chi tar ma ke ke chu rung su sam cha tam bar ju ka ni. Tasu simcha tambar yurunya simcha tambi kukhani siri shakun chuluma. Ya tatani ninga tarwanam simzu chikshana tungi tsang yala chi tarni sikir janag yala tsung tarni sikir kibja wola nin tarni sikir ji kongchung wola uguma yungni sikir wukka uguma tani tarni sikir. Lumbung garka warwa yini sikir wukka warwa tani tarni sikir jazamu karka ugrug yini sikir uguma ugrug tani tarni sikir jishtawar ngabjan rona yungni sikir uguma ugchi tani tarni sikir. Чухча мэни зунга шиннисе кэ умар зунга тэни тарнисе кэ тэнинг тарваг намсым иннисе кэ тэни нинг гоаг намсым юнисе кэ нинг гоаг намсым зучгшана танчо кампени маша чиргэн зык кэ тара жевин чока тыхтыңз гын пенгосе кэ шапаша ни сары лонюн зык кэ ланжыг махсым хыртын дорту зык ий госе кэ тава ини лава нэг ди зык кэ лэри лэнги чэри кэ корнжугз ий госе кэ тэ нинг гоаг намсым гэ лорджин Ята нингер гава нам сумголор дизо чишана нама калын цыксо йона амнигани секко игралишка йона анигани секко чакондо йона нинму гани секко йморго йона мукпар гани сери шекенчул умма ята тани нинген зава нам сум юни секко нинген зава нам сум зучишана ча юмр канин джамран зани секко хатер гултнга ча чун зани секко нун чумбы чанди дырцын зани Тэнэ нэгэн диваг намсам юнисэ кэштэг дигз гэнди нэган динисэ кэнэг ярзун яккэ чинэ динисэ кэнян ди шанди чэян динисэ кэчэсун яккэ жунган динисэ кэ тэнэн ди чун дин чоман динисэ кэ кимаян кимчи кэ хэган динисэ решэ кэ тэнэ нэгэн диваг намсам гэлорги инсэ решэ кэнчулма Ятатэнэ терэн ажын зынгэр топа зурда мацан зышана толым дигжэн тэх чэгэ юна сэра лофтын тэмтэ инисэн кармо Жынтын жыңын юна ерулын жатсын хэркір ен ортық марығы жынтын чүңын юна зымтық кардан чэнчіл ен омафтыл гуңа нямі юн ұқтаннар гуңға лығы юну чығжығына терінгі ажымын секі танин цыңзыңғыр топа зордыма цамзғышан гусэржі чэнгі оламан чүңын секі тұқ кергім чэнгі хуэнбун чүңын секі кин

Tandi hukchuna yi tsang yalan teni togi tsang yinni chiyang lang nisi kar gochin gyanag yalan teni ma gyanag yinni tsongyang lang nisi kar chichin wawu yalan teni sawawu yik lgang lang nisi kar yalgu na hundum chob gil yo nisi kar takhari ndashti ya tsa yo nisi kar lalang yin karan chamsa yo nisi kar ta terang shi kadri yi yo si kar nang yigdri yi yo si kar lak karan cham na sama gu nisi kar ki sachin kun nar du ma gu nisi kar da terang gu ngobra chabzhanda zur stopar dama tsamz gyan siri shi kan chul umma Я та теренг угманда зуртопа дама цанзушананди харца шерингмарин нисек сорца тунг крин нисек никсан чунг кай нисек яшралдан сырынгми вгени ки койым дуглуми вгена ерлингнан дадыр шанжа ин нисек тамырдан кыркын хынжа ин нисек харсун нарсан гу марчуг нисек мырдан нарсыртын марнуг нисек тарчил яр бузунг умундин говра чавжан тенгюн ин нисек ядо мкежим кырдун нисек ани ани кыр нисек рыкурчим цешам нисек нан цанза варц нисек Терэнг угман да зур топар дама цамзгышана тамозгин серивше кэнчул умма. Я та терэнг угман да зур топар дама цамзгышана дин гугам конна нирда улхсан нисе кэрдев кичин конна нан канжа чар нисе кэхэн сагдым ашкан сагдым конна сагжи чин зу нисе. Дастан до кэнни жокр кэ ян нисе кэ сари нан ни дашни кэ чэн нисе кэ дан кэ хэн ни глугжи кэ нир нисе кэ. Nung hanaf chang na tar kar kan jam yin nisi ka sonam oman chir chir yin nisi ka kaliya yam jig jig jig yin no terang gha mokwaan di shtopar dama tsamzgin sirib shay kan chul umma hum. Ya ta terang gha shtoy mo gha shtopa zur dama tsamzgin shay na ta nang nam ka yar lang ghi ra tang mga kar hlo jing yin dan jha kif si kam dhu jigi kar sang si gha gdir ka jigi cha chang yi gan so mo chi tgara shtoy mo gom dil jig na. Tashtag xari ki tsirkuni, ma wami vjancha tagi, shtan dovi kongliq jani, kiam yam kian zang an zhona yung na, lalan zha karci yinu, kari zha gustum shenu. Ta dirki lai khuala longshu no, chigzhigna terang gashtoy moyin siri, shakin chul umma hum. Ta kiangu na yonur gan batunga mara jangun zin, argungan jatsun jan jani, sikin jama nama yigin tona yigni, sikin kirkil na yonig zhona ki kia lofshir jangu xir naka tirmaran jani, sikin xir naka tirmand. Такин намо яхшивна ягнисе кэрнана йону омо тунрасым хырченгу метуккун сомбаран жанисе кэметуккун сомбандын турнама ягнсына ягнисе таки эвсирченгу машана барын корар киргы чуң асрын корар дуга хира яшера неге никтык жолда шымкака жангу кака нога кисары неге шыпка тора таки золмукта жангу куктула тымынын сара дагла жангу курсыма тымынын мачам уулугу мүмкүн курын ни хачар гүлдө көрсөсү ни чикшай мазын нага нишана мацинисе кафар гяло

0: རྒྱལ ཁབ རིམ པའི གནད ཆེ ཞིབ འཇུག ལས གཞི གཅིག དང ཞིང ཆེན རིམ པའི ཞིབ འཇུག ལས གཞི གཉིས ཐང རིམ པའི ཞིབ འཇུག ལས གཞི གསུམ གྱིས གཙོ སྐྱོང བྱས མྱོང རེ རོ པན པ གོ ནི གཅིག དེན གི དན ཤི གན རིན ཚོ ངོ མི སློབ ཆེན ཝེ དེ གི སློབ ལང གི སིན ཚང ལང ཚོ ཞོན པ གི གིན ཆེ མོ ཞོན པ གིན ཅིག ཤི ཁྱབ ན གི ལོ གི དགའ ནོ དི དགའ ཅིག དེན ཨ དེན གི ཅིག ཚམ དན ནི ཚན ཏོང ཨ གི དེན གི དན ཤི གན རིན གི གིན ཅིག ཤི ཁྱབ ན དེ ཁ པར གི ལམ ན དེ བ ཐོ ཁ ཤི ནི གི ཅིག གི གིན ཁ པར དེ ལེན དེན གི ལང ཅིག གོ ཚམ གི གིན ཅིག ཤི ཁྱབ ཆོ དེ མོ ཡིན ན
1: དོན ཙམ པ གིགན
0: ལ དེ མོ དེ མོ གིགན ཐོམར གིགན གི དེན གི ལེན ཚན དག ཅན དང ལེན ཡི ང ཆུ ལེན ཚན དལ ཡབ ཅུར དང ཐིག རེ ནོ ཉང ཐ པན ཡི ཀ ཅིན ཆེ ཤིན ཡིན
1: རེ རེ ཡང ལ ཀ ཅིན ཆེ
0: ཨ རེ གིགན དེ ནན དེ དམ ངུ ཆུ ལེན ཚན དེ ཚོ ཉན གི ཆུ སོ ཆུང རམ པ གི གིགན ནམ པ ཟོ གི ཡང སོ ཆུང གི སོ ཐི ཐབལམ དནི སོམ ཅང རམ པ གི སོ ཐི གི ཐབལམ ལ སོ ཁན དནི གི ལེན ཚན ཧོན ན ད ལེན ཚན མང པོ རེ ལེསན ད དེ ནན ཉི ཟོ ད དང ཡང ཆུ སོ ཆིན གིགན ཟ གག ཁོར ད ཡང གིར གི སོ ཆིན གི ད སོ ཐི ཤེ ཐ ཡང ན སོ ཆིན གིགན གི སོ ཐི ཐབལམ ལ སོ ཁན ད གི ནི ཐ གིགན ནམ པ ཟོ ཅན རེ ཡིན ད ཁོ ན ལ ཟ ད མོ དེ ན དེ ནན གི ལ ཟ ན དེ ཚོ ཉན ཁ ཐང པོ རེ ད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
1: kādāi chūku kāzu shinnu kwaadzhin chī tēndang na ngā rāng nī nā gīgāng gālī shikāng dā shikni lū māngpū zhīn gō mē chī lū nishtung nye nī gā dā jēpā mē pārāg wā tīr tā lū zhīl tsam zhīr
0: nārī
1: tā gā mō nā yāng jēmbā gā sī kishā wā tā mō tā lī nō jīn cīn tā mō zhīn tā gā jīn cīn gā lō chī gā shūg nī nyam yāng chīpū chīpū mē mē nā yāng rāng gā sām cī ngā rī jī shēl nā tū mār gīgāng gālī shikāng dā lā rāng gā tatsi kandra zin zingi yu nandari. Ndi ngomanda yin nao chu ando nyan chan kanga na chukku taa chika zingi likung na chukku tagi chukku gigangi tichin katila gigangi mampuzi yang nyan chan chana jirda tangi taa gigangi kong tagi chaniti kandra yinu. Gigangi yina chachin kanto tsangun tagi tagi shukmi kada mampu mampu yi tayang lochi mampu toku tagi jinsanga terangi linsandain jina yang kershin mei taa gigangi zina chani kandra tsangun tlaswa kershin mei taa rangi samchit zambu gigangi rangi gigangi la tatsi kandang guetain taa to tangpo na ngansu te taa liri mampu mampu yuk taa liri mampu tagi chachol zina chukko jebkar zina chukko taa liri mampu zgitrib tenta lochi yang tetan nangzhin di lochi nda yang gigangi soma tana lochi nga dodan yikin tana lochi nga kurigila dharing laswa zumtang na lochi nga kunun di dhukka tujan sanga lochi nga kunun gigangi kuna zimari soma kuna zimari da liri mampu zga nye soma ga khiri ini bapa ini tamu ga chasna ziri tujan sanga liri tang liri pansanga wana da jiga rantanga chichung ra yang na chuga chichuk guni ga toma taga chepri tiang meka
0: nari
1: meka ra yang gigan ge lenin de la yang ke jantang ma dog che chi uk
0: tani
1: ngoma ta na chu ge dalam gang na ta jiring ge fotsu ge gigan de la lerig ge ni ta in chi ma ni ren ga lerig ta ge shok ni pa gon na ma tsu ge in chi ma ni te ton ge go ge ji ta chi ge ta ge nang ge chi in de na ta gigan ge lerig de jo kuk chi ge in de na chu ma ba ge ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས tā tō chīmbāi nā chukku, tā tō māi nā chukku, tērgāri. Nā tērgā, tōndā mō jī nā gīgān lā gā chū chukku. Tēntāng nā gīgān tēgā, tēlā zētōng zikā lāmni māchōng nā, tā jī lō tē tēm zikā mō gā. Tēgā jīn sāngā gīgān dālā yāng, tō tē, tō mā tē shā chā chū, tē tō rī. tere tenda gigen dela ngarin patsinda mu chigna nipa gu da nipa nang gis thoching ge gigen ge yin tang na ta zon de mu chili ge thotre ju te to ten tang na chi thoma ge thotre gu tang na chu jeng ge jong nu ge chili yang na jeng gang ku nu ge thotre te ge shugni chu chili ta chang shang gu ta shang gu tang na chili te ge loji gan dai na chili te nam ge shong na ri chen te nam ge shong na te ge loji ge rim ba te hi dāga mātaka dāga shukna kiwa chīki mū kāntaka yōna, zāmchīli kāntaka yōna, tani māngwā ka pēshū kāntaka yōna, tani chīli nda jil dātani rīnga niwa jīsāng chīki tkana, mārgila chīki pān tukhanda, tani māngwā jikila chīki tāt tukhanda, rīnga chīli nda la chājīzga rāchā gāz gu, tani nūga māngjīga tukhani tā lōchayna lōchatay gāz chūnga. Yā ngānti jindanga lōchīnga gīgantāng, tani sota chongchong gigan dala yang chatrida chongchong zuko chi tirina sotching nga gigan da chanchina chuga sota kona mara darong rikijong shenjig vir chuga keti rikijong shenjig ka shokka chuga mbapan jamu mayin dhaka shokka tenri maa metang na yang sota ta gazig ma chunga yang zuu kan rizna rikijong shenjig ka manji ka tukni ta chuga sota na ta chuga ringa tsuyazu chit kondara dājā tījāndā mū tsuyazu yāngu tīndōngā lōma chū tīnārā lōma chū gā tōsōng māzu sīk lōma chū rīlāṅzga māzu sūtik tachī yin nipa mū chirīdna ngā tsī chōnggū nūgu lōma tī ringa rīgnī gā jīnzhīng kīn chōnggū tīgā jīnzhīng gā yāng mūgbā tī sāgū jīnzhīng chīzgā lōma tī chōnggū nū rīgnī tsukpan jekala pamba chi driptik tatang tila sukha ge kanhung tamu tangma yuchu tiyang shantani chiang kachi ge chugu dat nang gisi kasang tirang o chugu ta rikhtil ge tirib tiri tenyang na shisha tsum huicha tukku shisha tsum ge lotis chiang chiang na dawri gigin chongmu xe na gigin na mahti na chatuk la sukha rikhtil ge chugu lakcha la sukha kutang nara huicha tukku shisha mampozi yuk onchang yonu wu jinsin dhaga tukni ta uchugun dhali galwa ga rikchili ga li matinu ga shisha yang na thoma chu chikish chonggu ga tayang khintani chang gachi tani ipamori tani sambamu jina ta uchugun su zi ta jayashi kun jiao yuiz kun uchugun tse gun matse ka tarong su chong yu su chong da su kang rizh na sti thoma ta shchupa zanga zi chagu ga nipamu thoma ta samba yukhaz ga korku
0: Nadi.
1: Ochuga stegra losundiga mi su chirizna ni gaz kya jutir.
0: Nadenga.
1: Ni gaz kya guna ochuga ta thotri kunug ramba gna chi khwecha tok khisha thuma chok kunug nyant ochuga ni gaz kya ju losu tu khinta ni chang zur. Tendama ochuga gigen chuga arang chupa te hachang kach.
0: Nadenga.
1: Arang chupa gaz sāmbā zōngzhīg yōtāna tāgī shiānshīg lōma tāngbā yāng chō lāmu yīrī chō lā lōjōng yīk tāgī mā tsāk lōma tā rīng gātik tsākun chok tāyīn tāngdā lōma tā gāzhīg chōng tāk gīgānzhīg nā gīgān tsādānzhīg rīn dōk tā nī pāmū sōchī nā tāp kīw tāngsāng lōma tā tīrū sārvā rī lōma yāng lō rīzhīg lōma tāgī sāmbā gā chīr sūy nā chok thoma chug kamtang stanni, tab kiwi guni sotri chug tiyang shinta gachinri. Dan dorna thoma ta chonglu zhik rinqa marigitang chitsukla shashin yonu, tangu zhik jonguk. Dan niwaag shugni xena, chug lo zhigu zhigni thoma chonglu zhik thoma ta chimu zhik lukku gazna chig ma kiwu, zhig kiwu. Li toku, tamu thoma zika chantana, ta gigan tsaddan zirin duk. Tan diga nana ya, zuu ta, kolin jina, thoma lala tsunjina, ta ji hama makini, ringa shena, shed makini. Yang laka lika maadrini, tamu thoma yuk. Tamu thoma utna, thoma dha thoma gaya, uchuga jigne chachukutuwa sona, yang li hinu kruga machukwa, ringa li hinu ta yang, tiga shed yuk. Ta tabin tanga, yang thoma ga shuk gantega, niwa ta jisangi chu. Shintani chang zuhurin duk. Tegi jin sangi taan diga dumtana nga rinka gigin tsaddan, tsuchin gigin tsaddan zi kandashi reyiz na ta tongtong shiasi na chi marik tanga jekala shashin guk. Gigin rinka tsuna rinka pindan guk. Rinka pindan te rinka marik ra, rinka payil, rinka meji pindan ta chikta dhe guk. Та нангицу та нан цу цу цуна рынгс чонгун нуу лома тума ог лома тахтар. Та ин тана чиртан гл лома чонгу чикабсы та кив гэ вондил хакхи на чуку яна рынгс чи цундаг та тосу гэ чакху на чуку, хванжу гэ чакху на чуку, аргни гэ чакху на чуку яна сэнзин гэ чакху на ласхуа на жөдін мінаты маңа көр.
0: Денгі.
1: Құттаны Томас Чонгу чыққапсаң, дәттіқ, нео нетсін дәттіқла мүгдәттіңі, әріңгі пайтын дүктін чықай көр. Әріңгі жәкімен дүктін чықай көр. Дым мүгін дамады сенап жаңны, да, Томас жаңна шығы шағынды өпті, чешуқының күш жегін. Әне па мұ, гегін әріңгі аяңта қоны шепа нан жән Magazi ku. Tanda shok kanteni mungu ga, ta kanchuz ku nanda chunga leni kantang kanz shignara ta chi tawar. Ta nangi se giganta Thomas Chonu yinu jinsangu, giganta wa kakho nimi zi ku. Kakho nimi zi. Tani wak tiktukun dhina zi. Shok kanteni Thomala chi shanshik zonu tina tamuz yingu ga, ta chi yin. Sambha mungi na gigan arangla tsuna yin, арын чинг ниваз гу
0: ари
1: та зина мазина арынгэрнга дигэн гу
0: ари
1: арынгэрнга дэпут гу
0: ари
1: та махта ко та хөтчэм итэн у диг та тумаг занара чи кана уна махину та хөтчэм тан яна гонжин гу годи ину ти замз гу шават дэттхну гу тэм замз гу мэ чук арынган гу арын чинг гу та хонэ дина нан халын игон чиняри арынгэ тожон и арынгэ тожон дуг дивэт тума намбашин тэни арынгэ тумат хоча тагу ка тагу ми касу канзган жу гу тлас ба хатани дэг шогне ва карнгаран чинг ни ват ян дэг тхуни туман намбаян дэг шин шик гэжна ян шиг шагд тэр тэни дэг жигмут гиген тэн та до чинг гиген гна чукна чу гиген гин тана сожон гу концентен жок ми
0: нади
1: нам та тансан жина хэсян дэ та Сия сэрва мампу мампу ёнг. Та жонлга цунжинара жонлг сэрва мампу мампу ёнг. Гэдэ чи нэмага рэнга лхуча сонуга та шэнджи лума на чуку, бэрэмба на чуку, гатту тэг лхуджун цамзг ецмдэтана янчу хэшяг сэрванжикун дэцхма чи дама чуку. Дама чуна рэнга лхума ласхуа чачи ян, та лучи кага нэнг хэша нюнга дэцхма чатана, лхума дэцхма жигни ча цухтуха сона ян, ча цуха мэцэнг. Чинг то жонг гиген сонжина то жонг консам жок мнянг то жонг намжир яку тан дуртина гиген за тунаю ди чхни ган чхни жинчон тни тамуз гинада томазга газ чон тк гунут нанг гиген гуну да то чин гиген наш ко гиген гун да ринг татсызга аргмур гмур ян дон дон ба
0: ри ди ган на катин чи лок солок сотни томур гергин г да гергин сонжина гергин лех кан тан дани луч модун горни на тани та гергин г лех кан ди тацл кандарин зинги юн на дэнги тани гергин кона кап да гуну дежин ди гергин зги на чмоз гин го гтани гергин зган сонжина чакин кан тг цан го г да гергин г тацикла кани кап да зга мон пори ин ри тжи чи тани тан ди чу та хонай на чу лоб чун ра лом дэн ги гинде янг гэ тасоп тик таблымра нямнён гүшүгсөни капда мнгай кэжигнэр тэтана та чэран цонжина лобчэн ди тэтана гэ лобта чондэнгра лобчэн ломан ди чиг лобчэ би чапра чэ хидэг анжир сам гэдгэн дазунги тэни каптарина
1: ри ри ди гала на янг арын тацлан дур дизи ши а дэ цуут чуда чванд лобта чондэнгра лобчэн лома гэ лобчэ икуну чапра чэ хидэ лондон ди готона тхмэр Sotra chungdung soma ra, dani sotching soma niga ga chepritak shiv. Tak shi nuga maanjik thongda, danya sotra ga chepritak shiv na, tashi nan rik. Tak jen sanga, sotra chungdung soma ra, sotching soma niga, damo shugu gaxi ni mishchi ganduk. Shi sotjunga mgir.
0: Yari.
1: Sotjunga mgir. Ta sotra chungdunga tsundi na, sotjunga mo sotjunga kushkasa, gegenchi godrik tara. Хеша кантан кангзгина гигенгн замуцг датани кангкан джонку кангкан джигжелг на йонг
0: нэри
1: аджила мгнут хцур та джоадгнина джилант цхмах танкир да дэг джоа джоан дэг джилан дэйн дэ лонзн гу джигни аджикна кангкан йонгад куну тцур тцу йенда гу гэти сота чондонзга цунжина я та тапка тхна джигука джит матна я кихкан комотла тоныдык.
0: Ярый.
1: Тегин сенге дис зоожундык сожонг мыжиг тоны. Тендана гегинг тотчич капсаян та хычангу гы шеша мыжиг шеша тцама тчусу тцама хомачуга жилан

0: 대친나제라
1: 레스든게

Hello.

Yengi chomaki kidin yo lagya tamrati.

那呀，亲爱的你总觉得那个呀，就算是你不就那么就会呀，你干嘛就是那么那个呀，亲爱妈就不就那么就会呀。